Весь инвентарь находился в разных местах Иудейского царства, в разных домах. Поэтому Давид принимает правильное решение. Нужно перенести в столицу, в дом Давидов, в город Давидов, в город Иерусалим, Ковчег Завета. Ковчег Завета – это был важный предмет поклонения Господу. Что же там было? Ковчег Завета – это выполненный из дерева прямоугольный по форме и снаружи, и внутри покрытый золотыми пластинами большой ящик. А вокруг должна была быть золотая кайма, образующая арку. И еще одна отличительная черта Ковчега Завета – это его крышка, которую называют «престол милосердия». Она также была изготовлена из золота. И вот по двум сторонам крышки стояли золотые херувимы, чьи крылья распространялись над Ковчегом Завета. Эти ангелы закрывают крыльями свои лица и смотрят вниз. Ангелы не могли быть очень большого размера, потому что они были выполнены из чистого золота, а это очень тяжелый металл. Потому что в противном случае ковчег просто невозможно было бы поднять, а Ковчег Завета переносили. Он должен был быть мобильным. Так что же находилось в этом ковчеге? Три предмета. Золотой сосуд с манной, посох Аарона, который расцвел, и скрижали с 10 заповедями. И Бог обещал своему народу, что он будет являться перед ними над крышкой Ковчега Завета, престола милосердия, и его слава будет снисходить туда. И мы читаем об этом описание, Богом данное Моисею. Поэтому читаем еще в Пятикнижии о том, как был устроен Ковчег Завета, как была устроена скиния. Мы читаем в 6 главе 2 книги Царств. «Поставили ковчег Божий на новую колесницу, вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, двое, Озия и Ахио, они вели новую колесницу. Озия схватил ковчег, потому что повозка наклонилась, и была опасность, что ковчег Завета мог упасть. Но Господь прогневался на Озию и поразил его, и умер Озия на том же месте. Давид смутился, устрашился и остановил эту процессию. И мы читаем следующее. «Опечалился Давид, что Господь поразил Озу, и место сие до ныне называется поражение Озы». Давайте мы еще раз посмотрим на все, что происходило. Давид стоит и злится на Бога, в то время как у Господа были все основания злиться на Давида. Вы сейчас спросите, но не вы ли говорили, что Давид был человеком по сердцу Бога? Да, я так говорил, так написано. Но значит ли это, что он был совершенным? Да нет, конечно. Даже если вы названы человеком по сердцу Бога, это не значит, что вы станете идеальным и совершенным. Но это значит, что вы чувствительны, вы внимательны, вы видите даже детали, и они имеют для вас значение. То, что Бог говорит, надо исполнять. Если вы видите, что вы неправы, вы не отворачиваетесь, но признаете, каетесь и принимаете какие-то действия к исправлению. Вторая книга Царств, 6 глава, 9 стих. «И устрашился Давид в тот день Господа и сказал, как войти ко мне, ковчегу Господню?» Я хочу, чтобы вы хорошо поняли, что Давид не выполнил свою подготовительную работу должным образом. Он не сделал домашнюю работу. Когда мы не делаем домашнюю работу, мы часто попадаем в неприятности. Когда же мы ищем Божьей воли, то у нас все получится правильно. Перед нами возникает проблема, мы сталкиваемся с тем, что мы должны принять какое-то решение. И Господь говорит, посмотри в моем слове, я уже написал так много об этой проблеме и о том, какое решение нужно принять. Поэтому не торопись, просто проконсультируйся со мной, исполни то, что в Божьем слове. Если ты в спешке будешь сам придумывать, как поступить, то ничего не получится. Если же ты хочешь иметь сердце, угодное мне, то не забывай сверяться с моим словом, и тогда я сделаю тебя таким счастливым, что ты и представить себе не мог. Если же ты не будешь слушать мое слово, то учти, что я могу смирить тебя. В случае с Давидом Бог не просто наказал его,
но и даже забрал жизнь одного из людей. И, возможно, вы помните другую историю, когда Господь забрал жизнь тех, чтобы показать свое недовольство. Это Анания и Сапфира. Мы читаем об этом в Деянии апостолов. Они умерли, потому что не воспринимали Бога всерьез. С Озой все произошло точно так же. Он небрежно прикоснулся к ковчегу Завета, который запрещено было трогать, особенно если ты не принадлежал к числу левитов. Кому какое дело, кто трогает ковчег? Левит ты или нет? Для Бога это важно. Кто заботится о каких-то отверстиях по углам, о шестах и переносе на плечах или в колеснице? Для Бога это важно и значимо. Раз Он дал такие подробные инструкции, значит и для Него это на самом деле важно. И это самая важная мысль, которую я хотел сегодня донести до всех слушателей. Когда мы начинаем заботиться о том, что важно для Бога, мы на пути к истинному счастью и свободе. И Давид увидел, что произошло с Озой, и сильно испугался. Вторая книга Царств, 6 глава. И мы читаем: «И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: как войти ко мне, ковчегу Господню? И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе, в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гифянина». Давид решил перенести ковчег Завета в Иерусалим и предпринял попытку, но это стоило ему жизни человека, и теперь он боится предпринимать еще какие-то шаги. Поэтому Давид решил оставить эту затею. Ковчег Завета занесли в дом человека по имени Авидар. Проходит 3 месяца в Иерусалиме, и по-прежнему нет ковчега Завета. Мы читаем дальше. «И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гифянина 3 месяца. И благословил Господь Авидара и весь дом его». Авидар получил все благословения. И Давид, увидев это, опять хочет, чтобы ковчег Завета был в его городе. Посмотрите, что изменилось. Когда донесли царю Давиду, говоря: «Господь благословил дом Авидара и все, что у него было ради ковчега Божьего», то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. Давид перенес ковчег Божий в свой город. И несколькими стихами ранее мы читали, что Давид не хотел и не прикасаться к ковчегу. А сейчас он с радостью и с торжеством переносит его в свой город. И в 15 главе 1 книги Паралипоменон описывается, что происходило в это время. И, может быть, вы никогда не обращали внимания на этот эпизод, но думаю, что, глубже изучив всю ситуацию, вы вместе со мной захотите воскликнуть: «Слава Богу!» Вот что сказано в летописи, в 1 книге Паралипоменон, 15 главе. «И призвал Давид священников Садока и Авиафара, и левитов». То есть вы заметили, что изменилось? Давид призвал левитов. Он сделал домашнюю работу. И мы видим, как Давид в точности исполняет волю Божию. Теперь он понял, что ковчег Божий не должен быть переносим по своему усмотрению. Есть особые правила, четкие инструкции, и Давид это понял. Он внял правильным советам, которые, как я думаю, были даны ему самим Богом. И Давид хотел исполнить Божью волю. Он ставил шесты в отверстие по углам ковчега, и на плечах левитов ковчег был перенесен в должное место. Давид сделал все в точности, как это было задумано Богом. И мы читаем в 15 главе 1 книги Паралипоменон: «И сказал им: вы, начальники родов левитских, осветитесь сами, братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него». Видите, в этот раз Давид выполнил всю домашнюю работу, и он тщательно подготовился. Вот что сказано: «Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно». Вот оно. Тот самый момент, который приводит меня в восторг. Давид все понял.
Он осознал, что в прошлый раз он не искал воли Божией. Он просто хотел выполнить работу, перенести ковчег и не задумывался особо о деталях. А это оказалось роковой ошибкой. Если бы я попросил сейчас вас вспомнить ситуации, когда вы поступали точно так же, думаю, каждому было бы что сказать. И кто-то вспомнит о своем желании жениться. Мне казалось, что если я выйду замуж, то тогда я смогу изменить своего мужа и сразу же приведу его ко Христу. Главное – это выйти замуж, а там я уже совсем справлюсь. Вы встречались с такими ситуациями? Согласитесь, это не работает. Или еще такие популярные фразы. Господь же поймет меня, Он же Бог благодати, и все мелочи на самом деле Ему не важны. Но что мы видим позже? Сожаление, разрушение и разочарование. Давид понял, что в первый раз у них ничего не получилось из-за того, что они плохо искали воли Божией. Мы читаем 15 главе 1 книги Паралипоменон. Там сказано так: «Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его, как должно. И освятились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедовал Моисей по слову Господа, на плечах, на шестах». Царь Давид все правильно сделал на этот раз. И это прекрасно. Могло показаться, что какие-то кольца, шесты ничего не значат. Но они стоили человеку его жизни. И именно такие детали губят нас. Мы не хотим прилагать никаких усилий, продевая шесты в отверстие. Потом мы не хотим трудиться, ставя ковчег на свои плечи. Ведь легче положить его на колесницу. Но это было нарушение Божьей воли. Если Господь посчитал нужным написать что-то в Своем Слове, значит, для Него это имеет большое значение. И это касается не только ситуации с Давидом и Ковчегом Завета, но и каждого дня нашей жизни. И в этот раз Давид сделал все в точности так, как это было угодно Господу. И это прекрасно. И когда несший ковчег Господень проходили по шести шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Вот представьте себе. Один шаг, два, три, четыре, пять, шесть шагов. Остановились. У кого-нибудь есть спички? Разведите огонь. Принесите тельца или овна. И все останавливались и смотрят на то, как приносят жертву Господу. Теперь Давид был очень щепетилен. И в этот раз он не хочет небрежно относиться к тому, что важно для Бога, потому что он был настоящим человеком по сердцу Бога. И когда он услышал истину, он хотел исполнять все в точности так, как велел Господь. И вот они дошли до Иерусалима. Послушайте, что следующее делает Давид. Давид скакал из всей силы пред Господом. Одет же был Давид в льняной ефод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями, трубными звуками. Впереди шел человек с трубой, за ним танцевал и прыгал Давид. Все кричали, радовались, и ковчег Завета был занесен в город Иерусалим. Вот вы постарайтесь представить себе эту картину. Радость. Но почему они так радовались? Что вызвало у всех такой невероятный восторг? Свобода. Они радовались тому, что стали свободны. Послушание Богу сделало их свободными. Когда вы перестаете повиноваться Богу, вы чувствуете себя скованными, связанными. И если вы вспомните свое греховное прошлое, то согласитесь со мной, что грех делает нас узниками, связанными, скованными. Грех не может дать нам свободу. Давид танцует и радуется, потому что он свободен. Он делает это в благодати, с благодарностью Богу. Он сделал все так, как велел Господь, и проявил послушание во всем. И теперь он радуется и веселится.
Да, современный мир говорит нам, да не заботьтесь о мелочах, для Бога они не важны. Бог выше всех этих деталей. Но это не так. Для Бога были важны кольца, шесты и плечи левитов. Для него важно то, что он записал в своем слове. И Давид был счастлив. Он чувствовал себя свободным, но не все понимали его. И, к сожалению, нам нужно признать, что когда мы счастливы в Господе, чувствуя себя свободными от греха, окружающие люди могут не понимать нас. Так даже жена Давида, пример такого непонимания, она видит своего мужа, танцующего в легкой льняной одежде, поющего, радующегося. Вокруг кричат люди, играют на трубах. А Мелхола смотрит на все происходящее со второго этажа дворца, и у нее это вызывает возмущение. Вот что сказано во второй книге Царств, 6 главе. «Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего перед Господом, уничижила его в сердце своем. И принесли ковчег Господень, и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид, и принес Давид все сожжения пред Господом и жертвы мирные». Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа и раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый в свой дом. Только представьте себе, Давида, царя, раздающего всем людям страны маленькие бутерброды. И мне кажется, этот день остался в памяти всех присутствующих на празднике. Это был необыкновенный праздник. Радость и торжество в каждом доме. Давид, воодушевленный, радостный, возвращается также в свой дом. Он зовет свою жену. «Дорогая, я вернулся». Но что же он слышит в ответ? Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала: «Как отличился сегодня царь Израилев, обнаживший сегодня перед глазами рабынь своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек». То есть в ее ответе слышна большая порция сарказма, насмешки. И мне кажется, Давид и Мелхола были далеко не идеальной парой. Им не следовало жениться. Но иногда в жизни так происходит. Женятся два совершенно неподходящих друг другу человека. И вот Мелхола, жена, смеется над тем, как ведет себя Давид. Она презрительно отзывается о нем. И что же ответит ее муж, царь Давид? И вот мы читаем. «И сказал Давид Мелхоле: пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, пред Господом играть и плясать буду, и я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих и перед служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». И у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее. Я не знаю, по какой именно причине у Мелхолы больше не было детей. Может быть, Давид с тех пор ни разу не был с ней близок. Но как бы то ни было, до самого дня смерти она не познала, что такое радость материнства. А для иудейской женщины того времени не было ничего страшнее. Итак, что же мы можем извлечь для себя из этой истории? Глаза Давида были направлены вверх на Бога, и он прославлял его. А глаза Мелхолы на служанок вниз. И из всего изученного сегодня хотелось бы запомнить два урока. Первый. Чем лучше вы понимаете, осознаете свое место на пути Господнем, тем свободнее вы становитесь. Если я хорошо подготовился, сделал все домашнее задание, то я понимаю, где в моей жизни Бог. И это делает меня свободнее.
И не удивляйтесь, если окружающие не будут вас понимать, принимать в полной мере. Люди могут насмехаться даже над вами, презрительно смотреть на вас, как это делала Милхола. Но не думайте о том, как к вам относится толпа. Для вас намного важнее должно быть то, что вас думает Господь. И чем свободнее вы перед лицом Господа, тем более уверенным вы становитесь. Если вы хорошо понимаете, где вы стоите, что вы выполняете волю Божию, то вы чувствуете намного больше уверенности. Иногда я понимаю, что говорю не совсем так, как планировал, но я верю, что это Божья воля. Потому что есть те, кому нужно услышать что-то конкретное. И я надеюсь, что сегодня каждый смог подчеркнуть что-то для себя. За свое пасторское служение, оно было уже много лет, я неоднократно слышал такие отзывы. То, что вы сказали сегодня, было именно то, что мне нужно было услышать. И это было не главной мыслью или выводом. Вы просто вскользь упомянули об этом. Но для меня это стало ответом на мои переживания и волнения. Кто-то сегодня понял, что он лишен свободы, потому что мир связал его по рукам и ногам. А другие осознали, что так мало внимания уделяли мелочам, деталям, думая, что Бог смотрит только на что-то глобальное. Если что-то важное для Господа, то это должно быть важно и для вас. А он переживает даже о маленьких деталях. И если Господь оставил это в своем слове, если он дал такой завет, такую заповедь, значит, вы должны воспринимать это серьезно. И помните, что Бог не меняется. То, что он сказал, то он и имеет в виду. И не важно, сколько лет прошло. А кто-то из вас похож на Милхолу. Вы настолько обеспокоены тем, что говорят окружающие, что не испытываете счастья. Не переживайте о том, что говорят другие, переживайте о том, что говорит Господь. А Он с почтением относится к тем, кто почитает Его Слово. И Он дает им великое счастье. Я желаю каждому из наших слушателей обрести это счастье. И если вы еще никогда не обращались ко Христу, если вы не приняли Его как своего Спасителя, сегодня у вас есть такая возможность. Христос умер за тебя, дорогой друг. Он заплатил своей жизнью за твои грехи. И теперь у тебя есть возможность изменить смерть на жизнь, тьму на свет. Вы можете просто сказать такие слова: «Господь Иисус Христос, я принимаю тебя как своего Спасителя и приглашаю тебя в свою жизнь». Дорогой друг, и сегодня я хочу призвать вас не только верить, что Бог существует, но обратиться к Нему лично, покаяться, начать читать Евангелие, ходить в евангельскую церковь. Пусть Господь благословит вас иметь личные отношения с Богом.

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Давид и Ковчег Завета». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Давайте вместе вспомним выводы из сегодняшней передачи. Первое. Чем лучше вы осознаете свое место на пути Господнем, тем свободнее вы становитесь. Второе. Чем свободнее вы пред лицом Господа, тем более уверенным вы становитесь. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божье вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес – Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла «Давид – человек по сердцу Бога». «Когда Бог говорит «нет». Благодать в бесплодном месте. Открытые ставни на окнах». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! «Когда Бог говорит «нет»» – это тема следующей передачи «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

В эфире BBN. Сегодня на земном шаре больше 6 миллиардов человек, и большинство из них не знают Христа. Возможно, те несколько душ, которых коснемся мы, коснутся других, которые, в свою очередь, коснутся еще кого-то. Бог нас использует в немощи нашей, чтобы достичь своих великих целей. 1 Коринфянам 1:27. Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать прекрасные песни и наставления из Священного Писания.

Пошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 2 июля. Сегодняшнее место из Писания записано в 4 притче, в 12 стихе. Там есть такие слова: «Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой». Сделанный Господом мост веры кладется им не иначе, как прямо под ноги преданного ему странника. Если же он перекинул мост хотя бы в 5 метров впереди, то это уже не мост веры. В том, что можно увидеть, нет веры. На деревенских дорогах Америки иногда встречаются механические, самооткрывающиеся ворота. Приближающемуся путнику кажется, что они наглухо закрыты. Если он останавливается, не подъехав к воротам, то они так и остаются закрытыми. Но как только он подъезжает прямо к воротам, колеса повозки нажимают на скрытые под дорогой пружины, и ворота открываются, чтобы пропустить его. Нужно ехать прямо в закрытые ворота, иначе они так и не откроются. Этот пример поясняет, как преодолеваются любые препятствия на пути служения идеалам веры. Пусть это будет река, ворота, гора, чадом Божьим следует идти прямо на преграду. Если это река, то она иссякнет, как только стопы твои коснутся ее вод. Если это ворота, то они распахнутся, если ты приблизишься к ним и ускоришь свой шаг. Если это гора, то она будет поднята и ввергнута в море, когда ты смело ступишь туда, где, как тебе казалось, она стояла. Непреодолимые препятствия сейчас преграждают твой путь исполнения долга. Просто иди по тропе во имя Господа, и преграда исчезнет. Мы сидим и проливаем понапрасну слезы. Голос Всемогущего сказал нам: «Вставай и иди вперед, не останавливаясь. Пойдем же вперед, ступая смело, хотя кругом ночь и дорога едва видна. И когда мы будем идти, дорога начнет открываться, подобно тропинке в лесу или горной тропе, которая просматривается всего лишь на несколько метров, где бы мы на ней ни стояли. Поспеши. Если будет нужно, мы увидим столб облачный и огненный, указывающий нам на путь через пустыню. Вдоль дороги нас ждут постоялые дворы, и проводники помогут нам. Где бы мы ни шли, на нашем пути мы найдем пищу, одежду, встретим друзей. По меткому выражению Розерфорда, как бы там ни было, в худшем случае путник устанет, и приютившее его жилище покажется ему вдвойне радушным и милым. Братья, сестры, дружно, смело, как один народ, совершать Господне дело, все пойдем вперед. Все вперед идите смело, в бой за истину вперед. Все вперед на Божье дело, со Христом на труд вперед.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 4. О многих благах, происходящих от благоговейного приобщения. Господи Боже мой, предвари раба Твоего благословением сладости Твоей, да сподоблюсь достойно и благоговейно приступить к велелепному Твоему таинству. Возбуди сердце мое к Тебе и воззови меня от тяжкого оцепенения. Посети меня спасением Твоим, чтобы воспринять вкушением духовным всю сладость Твою в этом таинстве сокровенную в источнике вод многих. И очи мои просвети, прозреть в таинство великое, и укрепи меня веровать этому твердою верою, без всякого сомнения. Ибо Твое оно дело, Господи, а не дело власти человеческой, Твое установление, а не человеческое изобретение. Оно превыше ангельского ума, и никто от человеков сам собою не силен понять и уразуметь это. Как же я, грешник, недостойный, земля, прах и пепел, как могу я вознестись на такую высоту, в такую тайну великую проникнуть своим разумением? Господи, в простоте сердечной, в доброй и твердой вере, в явлении лица Твоего, к Тебе приступаю с крепким упованием, благоговейно и истинно верую, что Сам Ты, Бог и человек, присутствуешь в этом таинстве. Твоя на то воля, чтобы воспринял я Тебя и с Тобою в любви соединился. И того ради молю, милосерд будь, Господи, и даруй мне особенную на это благодать Твою, чтобы весь в Тебе я растаял и излился любовью, и части ни единой в себе не оставил бы никакому иному утешению. Пречестное это и верховное Твое таинство, в нем спасение душе и телу, и врачевание всякому духовному расслаблению». Им пороки мои исцеляются, обуздываются страсти, искушения побеждаются и умаляются, изливается от Него обилие благодати, приумножается дар силы духовной, вера утверждается, укрепляется упование, и любовь разгорается и расширяется». Щедро умножил Ты благие дары Твои, и еще снова и снова умножаешь в таинстве возлюбленным Твоим, благоговейно приобщающимся, Боже мой, восприемник души моей, немощи моей, целитель и податель всяческого внутреннего утешения. Ты в них вселяешь утешение многое на помощь в бедах и скорбях, Ты воздвигаешь их из глубины отчаяния к надежде Твоего покрова и обновлением благодати внутренне укрепляешь их и просвещаешь, чтобы и тот, кто в смущении и бессердечной горячности приступал к приобщению, после того, укрепившись питанием небесным, почувствовал себе перемену к лучшему». И для того такой благой промысел Твой об избранных Твоих, чтобы истинно узнали они и испытали явно, что ничего сами в себе не имеют, и что всякое добро и благодать приемлют от Тебя единого. Сами по себе холодны, черствы сердцами, лишены благоговения, а от Тебя, сподобившись, стали ревностны, благоговейны и бодры духом. Кто, приступая со смирением к сладкому источнику, не примет от него сладости хотя бы малую долю? Кто, стоя возле пылающего огня, не согреется хотя бы малой долей жара? Ты же, Господи, источник пресно текущий в преизобилии, Ты огонь ярко пылающий и никогда не угасающий. Если невозможно мне почерпать из источника полною струёю, если нельзя испить до полного утоления жажды, то приложу хотя бы уста свои к отверстию небесного течения, чтобы уловить мне хоть малую каплю и жажду свою успокоить, чтобы совсем не иссохнуть. И если не могу быть совсем небесным и огненным, таким как Херувимы и Серафимы, по крайней мере приложу старание утвердиться в благоговении и приготовить сердце свое, чтобы зажглось во мне хотя малое пламя от Божественного огня в смиренном принятии животворящего таинства. О, чего не достанет во мне Иисусе, благой Спаситель мой Пресвятой, то сам Ты вместо меня милостиво и благодатно дополни. Благоволил Ты всех благодатью призвать к себе, говоря: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Труждаюсь в поте лица своего, терзаюсь сердечной болезнью, обременен грехами, томлюсь в искушениях, множеством злых страстей обременен и опутан, и некому помочь мне, и избавить, и исцелить меня некому, разве кроме Тебя, Господи, Боже, Спаситель мой. Тебе себя и все свое предаю и вручаю, да соблюдешь и сохранишь меня, и да введешь в жизнь вечную. Прими меня в честь и в славу имени Твоего, тело Твое и кровь в пищу и питье мне дарованной. Сотвори, Господи, Боже, спасение моего, да возрастет ревность благоговения моего в частом приобщении Твоего таинства». Глава 5. О светлости таинства и о состоянии священства. Когда бы имел ты чистоту ангельскую, и со святым Иоанном Крестителем уравнялся бы в святости, и тогда не был бы ты достоин ни принимать, ни совершать этого таинства. Не по заслуге человеческой дано человеку освящать и совершать таинство Христово и в пищу себе принимать хлеб ангельский. Великая тайна и великое достоинство священнического звания, им дано то, чего и ангелы не приняли. Одни только священники, по чину церковному поставленные, власть имеют совершать служение и освящать тело Христово. Но и священник только служитель Божий, и Слово Божие употребляет по велению и установлению Божию. Начальный же виновник и невидимый его совершитель таинства — Бог. Ему же все по изволению покорствует и подчиняется, по его же велению все совершается. Итак, Богу всемогущему следует верить в этом преславном таинстве более чем своему чувству или какому-либо видимому знамению, и потому да приступаем к делу этому со страхом и благоговением. Смотри и внимай, какое служение передано тебе возложением рук священства. Се поставлен ты священником и посвящен на совершение божественной службы. Смотри за собою, чтобы верно и благоговейно тебе приносить жертву Богу во время благопотребное и самому явиться безукоризной. И не облегчилось твое бремя, но еще теснее стал ты связан узами строгого правила и обязан к высшему еще совершенству и святости. Священник должен быть украшен всеми добродетелями и являть в себе другим пример доброй жизни. Обращение его не с толпою народной, но с ангелами на небесах или на земле, с людьми совершенными. Священник, во святые ризы облаченный, представляет Христа, когда умиленно Богу приносит смиренную молитву за себя и за весь народ свой. Напереди у него и назади знамение креста Господня в непрестанное воспоминание страстей Христовых. Перед собою носит он крест в ковчеге, да взирает прилежно на путь Христов и да получается целостно ходить во след Его. И сзади знаменуется крестом, чтобы умел все сносить ради Бога в кротости своей, что в обиду от других принимает. Перед собою носит крест, чтобы свои грехи оплакивал, позади себя, чтобы и чужие прегрешения сострадательно омывал слезами, и знал бы, что поставлен он в посредника между Богом и грешником, и не ослабевал бы в молитвах и в приношении святой жертвы, доколе не сподобится испросить у Бога благодать и милость. Когда службу совершает священник, он славит Бога, ангелов исполняет радости, назидает церковь, живых подкрепляет, и усопшим подает успокоение, и себя самого творит участником всех благ.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

эфире BBN. Земледелец сеет доброе семя в землю с надеждой, что оно не только останется жить, но и принесет плоды. Он верит в предопределение связи между семенами и жатвою, и что эта связь не прекратится, и его вера не останется без награды. Золотых дел мастер подвергает драгоценный металл действию огня. Он верит в очищающую силу огня. Молитва есть для того, чтобы укрепить нашу веру. И наша молитва сегодня Господу и Спасителю, чтобы Он укрепил нашу веру и утвердил наши стопы на пути истины через изучение нами Слова Божия.

В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Жизнь и служение великого апостола Павла к язычникам представляет великий интерес. Он встречал многочисленные трудности и опасности, но он исполнил цель, которой он привел его к познанию самого себя. Так что он мог в конце своей жизни уверенно сказать: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». В настоящее время мы изучаем первое путешествие апостола Павла. Сколько времени он провел в этом миссионерском путешествии, мы не знаем. Как долго он оставался в посещенных местах, мы не знаем. Однако он оставался достаточно долго, чтобы быть свидетелем успешности вести Евангелия и приобретения некоторых, которые будут учениками. В нашем последнем изучении мы видели его и Варнаву, свидетельствующих о благодати Бога в Листре, в городе в Ликаонской провинции в Малой Азии. Когда они оставили этот город, они оставили за собою некоторое число учеников, которые должны были быть поощрением для них, несмотря на страдания, перенесенные в городе. Очень мало информации дано в Священном Писании относительно проведенного времени в Дерве, но из текста видно, что они провели достаточно времени, чтобы приобрести некоторых обращенных, как мы читаем. Проповедавший Евангелие всему городу и приобретший довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию. Не дано дальнейших действий, хотя мы знаем, что апостол посетил город на своем втором миссионерском путешествии, так что он был близок к его сердцу. Апостол Павел и Варнава тогда возвратились по своим стопам, придя в Листру, где Павел перенес оскорбление, будучи побит камнями, даже оставленный мертвым. Его возвращение в Листру поэтому было сделано с целью поощрения веры тех, которые уверовали в Господа Иисуса Христа во время прежнего посещения. Павла и Варнаву не могли устрашить действия противящихся Евангелию. Его свидетельство, в Божьем случае, оставило след на жизнь и служение Павла. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение. В этом духе эти два неустрашимые и верные служители Божии вернулись в Листру. Кто может измерить полноту приема верующих в этом городе? Несомненно, ученики, которых мы можем классифицировать младенцами во Христе, одобрены свидетельствовать о факте, что они действительно были новым творением во Христе Иисусе. Они должны были сознавать, что, причисляя себя к апостолу Павлу и к делу, которое он поддерживал, они были предметом преследования преследователями апостола Павла. Мы помним, что Павел написал Филиппийской церкви: «И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Несмотря на то, что это было написано Филиппийской церкви много лет после посещения Листры, можно допустить, что такое же одобрение пришло к верующим в Листре в результате посещения Павла. Так это было. Павел и Варнава возвращались по своим стопам по тому пути, которым они прошли, посещая Листру, Иконию, Антиохии. Там они запечатлевали в умах и сердцах верующих, которые недавно пришли к познанию истины в Иисусе Христе, чтобы они были готовы переносить страдания за дело Христа. На протяжении всех столетий, с того времени, как Евангелие искупительной любви через Христа и Его жертвы за грех на Голгофе преподается и проповедуется, мужчины и женщины призваны переносить преследование. В определенных местах, нужно признать, страдания были горькие, переносились физические страдания. В других местах страдания могут быть очевидными через проявленное безразличие даже любящих к измененной жизни личности, которая исповедует свою новоприобретенную веру в жертвенный труд Иисуса Христа на Голгофе. Семьи могут быть разделены в результате искупления одного или больше членов, в то время когда другие члены семьи отказываются признать свой грех пред Господом и принять Его спасение. Сам Господь Иисус Христос предупреждает: «И враги человеку домашние его». Действительно печально для Дитя Божие переживать от своей семьи прямую или косвенную оппозицию. Печально для Дитя Божие осознавать, что члены его собственной семьи не знают жизни, но гнев Божий пребывает на них, потому что они отказались внимать Евангелию. Евангелие от Иоанна 3 глава 36 стих ясно указывает: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Итак, имеются разные формы страдания, которые христианин может быть призван переносить, иногда физические, иногда духовные или умственные. На это апостол Павел обращал внимание, когда учил веру.

0: место руководства по местных церквах нельзя было совершать легкомысленно. Назначалось время поста, возносилось много молитв Господу для руководства в назначении новых людей на их место авторитета по местных церквах. Это было время посвящения Господу. Их образ жизни должен быть непорочным пред Господом, и готовность посвятить себя верному провозглашению Евангелия во всем его изумлении и простоте. Их сердечная забота о их ближних верующих. Такие были требования для места руководства по местных церквах. В Листре, Иконии, Антиохии Писидийской совершались подобные служения посвящения. Совершив это, Павел и Варнава направились из гористой местности, где находилась Антиохия Писидийская, береговой местности, где расположена Пиргия Памфилии. Мы не знаем, как долго Павел и его компаньон были в районе Малой Азии, но теперь они были готовы отплыть в Антиохию, в Сирию, откуда они отправились в их первое миссионерское путешествие. Предполагают, что они сошли с гористой местности Антиохии Писидийской осеннее время года. Теперь Пиргия была опять многолюдна. Во время горячих месяцев жители, которые были в состоянии, направлялись в гористую местность подальше от жары прибрежного края. Павел воспользовался возможностью проповедовать Слово Божие в Пиргии перед тем, как они отправились в Антиохию в Сирии. Сколько времени прошло с тех пор, как они попрощались со святыми и верующими в Антиохии Сирийской и были преданы благодати Божией на дело Господне, мы не знаем. Мы знаем, что путешествие по морю или суше будет тяжелым. Они путешествовали много миль, отплыли из Антиохии в Кипр, в Малую Азию, и тогда из Малой Азии, Пергии, опять прямо в Антиохию. Если все это они могли совершить приблизительно в один год, тогда мы можем только вообразить, как чудно они были укреплены физически и духовно для их деятельности. Читая сообщение о путешествии Павла в Рим гораздо позже, мы замечаем, что погода была важным фактором во всяком морском плавании. Деяния святых апостолов, 27 глава, повествует о таком путешествии и встречаемых опасностях. Поэтому это могло иметь отношение в их решении времени, когда они должны отправиться домой на свою базу Антиохию Сирийскую. Их возвращение домой должно было быть чрезвычайной радостью. Они были преданы Господу на их путешествие. Теперь они возвращались, чтобы рассказать церкви, что великое сотворил Господь с ними, когда они были в странствовании. Они собрали церковь в Антиохии, чтобы дать им отчет. Это было их ответственностью поделиться с верующими, которые поддерживали их во время их путешествия, тем, что Господь совершил через них. Мы можем только представить, какую радость это произвело верующим в Антиохии. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами. Верите ли вы в существование души? Один поэт сказал так: «Без души в квартире тела пусто, без души и плоть моя мертва, ведь душа — бессмертной жизни сгусток, ведь душа — частица божества». Эта частица божества принадлежит и вам. Поэтому сегодня определите, куда ваша душа пойдет после смерти, или к Богу, или в ад, где уже не будет возврата к чему-то лучшему. Подумайте сегодня над тем, чего достойна ваша душа, а она достойна вечного спасения.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхарда. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня о том, как и за что мы должны благодарить нашему Небесному Отцу. Лично я взял себе за правило то, что Святой Дух предлагает нам по вопросу благодарения в Колоссянах 3, стих 17. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца». Святой Дух дал нам в этом стихе совершенно ясное определение, которое не допускает людям места и никакого пространства для полемики, как некоторые любят поспорить. Только конец этого стиха в русском переводе не соответствует истине. Переводчики написали: «Благодаря через Него Бога и Отца». Союз «и» искажает в этом выражении истинное содержание. Получается так, что здесь идет речь о двух личностях, о Боге и об Отце, хотя это две личности, одна и та же личность. В оригинале, в действительности, мы читаем «благодаря через Него Бога-Отца», «Бога, то есть Отца». Подобное высказывание дает нам Святой Дух также в послании Ефесянам 5, стих 20. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». И в этом стихе конструкция предложения в отношении Бога и Отца выглядит точно так, как и в Колоссянах 3, 17. В этих двух местах Писания Святой Дух призывает всех детей Божьих благодарить за все нашего Небесного Отца и во имя Господа Иисуса Христа. А в Колоссянах 3:17 эта мысль более конкретно выражена: благодаря через Него, то есть через Господа Иисуса. В этом стихе Святой Дух дает Иисусу приоритет. Это значит, чтобы со всеми просьбами и благодарениями мы в молитве обращались прежде всего к Нему, а через Него к Отцу. В отношении вопроса благодарения мы имеем в послании к Колоссянам еще одно интересное сообщение Святого Духа. Но этот стих в русском переводе Библии очень искажен, поэтому я приведу его так, как он гласит в оригинале. Это стих 12 в Колоссянах, глава 1. Но мы возьмем за главный текст нашей сегодняшней проповеди послание к Колоссянам 1, стихи с 12 по 14. «Благодаря Бога Отца, сделавшего нас пригодными к участию в наследии святых во свете, спасшего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Этот текст все дети Божьи очень хорошо знают, но я еще никогда не видел и не читал толкование этого стиха, этого текста. Поэтому поговорим сегодня на эту тему. В этом тексте апостол Павел пишет такие слова, которые всех нас, детей Божьих, касаются. Первое, что Святой Дух нам в этом тексте показывает, я нахожу неповторимым. Первым делом упоминается наш Небесный Отец, которому, минуя Иисуса, согласно нашего текста, мы должны благодарить. Наше благодарение Отцу мы должны приносить в связи с нашим искуплением кровью Иисуса, Сына Его. Но за это мы должны благодарить непосредственно Отцу. Хотя это верно, если мы скажем, кто Сына чтит, тот чтит и Отца, как читаем в Иоанна 5, стих 23. «Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца». И тем не менее, мы в этом стихе все призваны благодарить Отцу. Но очень важно то, за что мы должны благодарить Отцу, не так ли? Этот призыв благодарить нашему Небесному Отцу имеет в своей основе причину, которая всех нас касается. Теперь мы убедимся, что очень важно иметь точный перевод на русский язык. В нашем тексте мы читаем, что Отец сделал нас способными. Вы представляете, Небесный Отец сделал нас способными. Это грандиознейшее высказывание. Это значит, что мы все были неподходящими. Это значит, что мы все были неспособны когда-либо принять благословение небесной славы. Этот факт указывает на наше греховное происхождение, на наши грехи, которые отрезали нам пути благословения к Божьей славе. Так мы читаем и в Ефесянах 2, стих 12, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Более печального положения и представить себе нельзя. Дорогие братья и сестры, только мы с вами, но не погибшие грешники, можем себе приблизительно представить, что значит ходить в этом мире без Бога. Какая это безысходность! Но это была наша участь, наша часть. Мы слишком мало осознаем тот факт, что мир сей является царствием сатаны. Но именно тот факт, что из этого мира Бог спасает людей для себя, является делом Его благодати, власти, любви и мудрости. Только удивительная Божья благодать, власть, любовь и мудрость способны избавлять и спасать людей из этого погибшего мира. Жить без Бога в этом мире является самым бедным обстоятельством в приюте для бедных. Однако в личности Отца мы усматриваем древний замысел спасающей благодати. Мы ясно видим, что этот замысел от Него исходит. Он делает неподходящих, неспособных, погибших грешников употребительными, ходовыми. Но Он это делает. Иначе я не мог бы писать и говорить эти проповеди, а все вы не могли бы их слушать, и все мы вместе взятые не могли бы быть в Его близости. Мы не могли бы иметь в сердцах Божий мир, не имели бы обетований владеть Божьей славой на небесах, как следствие того, что Отец практически ввел нас в царство Своего возлюбленного Сына. Практически мы это видим в Иоанна 6, стих 44. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. Никто из людей не может собственными усилиями прийти к Господу Иисусу, но все протекает через благоволение и божественное «да» Небесного Отца». За все это мы славим Его имя. Таким образом, согласно учению об избрании в Римлянах 8, 29-30, Отец и сегодня еще привлекает людей к своему сыну. И это будет до тех пор длиться, пока последняя, предузнанная душа будет найдена и спасена из этого погибшего мира. В нашем главном тексте мы читали, что Небесный Отец делает нас способными. Для чего? К участию в наследии святых. Отец сделал нас способными для получения небесного наследства, потому что мы были такими неспособными, непригодными, потому что, придя из греховного состояния, мы были неспособными для такой святости. Это чрезвычайно грандиозные вещи, которые Небесный Отец и Иисус Христос совершили с каждым спасенным. В этом месте Писания речь идет не о земном наследстве, но о небесном наследстве Бога в вечности и в бесконечной славе. Даже в материальной жизни на земле законно принято, что дети нормальным образом получают наследство родителей. Бог учредил или вложил в генах детям наследственность от родителей в плоти, духе и душе. Это является наследством, которое мы творим. С этой точки зрения существует доброе и плохое наследство. Вы это знаете. Ко мне обратился однажды человек по вопросу наследственности и говорит: «По своему незнанию в этом вопросе я подписал один документ и этой подписью изъявил готовность принять одно наследство вслепую. А несколько недель спустя я узнал, что умерший человек имел больше долгов, чем в активе, чем в наличии». Дорогие братья и сестры, в этом примере мы видим нашу погибельность из-за наследственности наших грехов. Наследство этих грехов мы все переняли от Адама и Евы. Нас не спрашивали, и подписывать мы не должны были до того, как войти в этот мир. И финансовое наследство, как я уже отметил, передается от родителей детям. Поэтому в отношении детей Божьих Слово Божие говорит в Римлянах 8 стих 17. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Тот факт, что мы, дети Божьи, вообще могли стать Божьими наследниками, основан на том, что Отец поставил Своего Сына Иисуса наследником над всем, как читаем в Евреях 1:2. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Символично мы это видим уже в действиях Авраама, который передал все свое имущество, а он был очень богат, своему единственному сыну Исааку. В Аврааме мы имеем прекрасный прообраз Небесного Отца, а в Исааке – прообраз Иисуса. О передаче этого наследства мы читаем в Бытие 25, стих 5. «И отдал Авраам все, что было у него Исааку». Именно тот факт, что Небесный Отец поставил своего сына наследником всего, является ключом к тому, что мы могли стать участниками в наследии. Мы никогда не могли бы войти в небесную славу, чтобы там играть миллиардеров. Поэтому Небесный Отец ничего не исключил, а поставил своего сына наследником всего. Так что мы можем сказать, что Господь Иисус, как Царь царей, будет царствовать как в тысячелетнем царстве, так и в вечности на новой земле, согласно Откровению 21 стих 1. Небесный Отец все передал в руки своему Сыну Иисусу. Но так как в послании Римлянам читаем в главе 8 стих 32, тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего? Это значит, что Отец сделал нас участниками в наследии Божьей славы на небесах. Что относится к этому наследию, мы не можем здесь перечислить, потому что мы этого не знаем. Поэтому вопросы мы ничтожно мало знаем. Если Господь Иисус говорит в Иоанна 14, стих 2, «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам жилище, то это жилище принадлежит нам». Это мы знаем. Это те жилища, которые Господь Иисус приготовил для всех искупленных в Новом Иерусалиме на небесах. Выражаясь нашим земным языком, мы можем сказать, что это такие жилища, которые будут переданы каждому искупленному в собственность. Я не знаю, будут ли эти жилища снабжены дверями, потому что там не будет ни воров, ни любопытных, как это здесь в нашей греховной плоти. Много об этом я не могу сказать, потому что сам этого не знаю. Одно я могу сказать, что при нашем восхищении в небесную славу этот фактор будет для нас моментом сюрприза, который Господь Иисус нам приготовил. Далее, как сообщает нам Святой Дух в Божьем Слове, мы будем сидеть с Ним на Его троне и осуществлять божественную власть. Хотя мы постоянно читаем об этом в Ефесянах 2, стих 6, но это такое дело, такой факт, который мы себе сейчас реально и представить не можем. И по этому вопросу я не могу много сказать, но все то, что сотворил Бог, является с точки зрения величины Его масштабов непостижимым. Если, к примеру, подумаем о том, что неисчислимыми миллиардами ангелов следует управлять с Божьего трона. Видишь ли ты себя сейчас достойным или нет, это вообще не играет никакой роли. Это наследство станет нашим достоянием, независимо от того, имеешь ли ты малую веру, среднюю веру или большую веру. Каждый искупленный получит совершенно одинаковое наследство. Это наследство мы сами не заработали и не заслужили. Иначе обстоит дело с небесной наградой, но наследство у всех детей Божьих совершенно одинаково. Такого не будет, чтобы там один из детей Божьих получил, к примеру, восьмикомнатную квартиру, а другой только однокомнатную. Такого не будет, потому что мы все искуплены одной ценой. Это говорит Слово Божье. Поэтому сказано: «Сонаследники же Христу». Он наследник у Отца, а мы его сонаследники. Но Библия, Слово Божье, идет в этом вопросе еще дальше. В семи посланиях церквам читаем в Откровении 3, стих 12. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Если мы здесь читаем о столпах, то в них мы должны видеть образы. В этих столпах мы образно видим детей Божьих, которые будут задействованы в том, чтобы нести важные небесные духовные значения или понятия, участвовать в этом служении. Это значит, что мы будем несущими элементами небесной славы. Итак, я перечислил здесь три вещи или понятия. Они достаточно велики, и их хватит до самого пришествия Господа Иисуса, чтобы над ними размышлять. Если мы над этими вопросами поразмыслим и в мыслях воплотимся с ними, то ежедневно можем радоваться в том, чем или кем Господь Иисус нам вообще стал. Верующие, которые ходят по нашей планете в духовной худобе, не живут в сознании Божьих обетований. Поэтому призываю всех вас возлагать на эти вопросы больше значения, их больше ценить, потому что мы станем тогда духовно стабильней. Будь это сам Господь Иисус, или будь это мы, но все мы вступим во владение наследством. Что произойдет с этим сообщением в Колоссянах 1:12? То на небесах этого еще никогда не бывало, и после этого никогда больше не повторится. Мы вступим во владение этого небесного наследства, потому что мы, как Церковь Иисуса, принадлежим к Божьей семье, потому что Небесный Отец ввел нас в Царство возлюбленного Сына Своего, потому что во Христе мы объединены воедино в Божью семью. Для этого имеются в Писании соответствующие места. Перечислю некоторые из них. Ефесянам 5:23, 5:30, Колоссянам 1:18 и 6:15, Колоссянам 12:12-27, послание Римлянам 12:4-5, и первое послание Коринфянам 12:18 и другие. А теперь обратимся к параллельному месту нашего главного текста, чтобы это высказывание еще глубже ингалировать, глубже в себя вобрать. Это место мы находим в послании Ефесянам 1:14, где читаем: «Который, то есть Святой Дух, есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». А теперь напишу этот стих так, чтобы вы его поняли, ближе к оригиналу. Сообщу вам тот смысл, который Святой Дух в него вложил. «Который, то есть Святой Дух, есть залог наследия нашего до избавления, а не до искупления, до избавления приобретенного достояния или удела в похвалу славы Его». Чтобы лучше понять выражение «до избавления», то приведу по этому вопросу другое место из послания Ефесянам. Но это место я приведу также согласно оригиналам, потому что в русском переводе этого текста допущена серьезная ошибка. Ефесянам 4, стих 30. «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны до дня избавления», то есть до того дня, когда Господь Иисус явится за Своей Церковью и избавит всех детей Божьих от плотского тела. Тогда запечатывание Святым Духом больше не нужно. Грубой ошибкой является выражение в русском переводе, которое гласит: «которым вы запечатаны в день искупления». Это вообще бессмыслица, потому что в день искупления никто не мог быть запечатанным. Искупление наших грехов Своей кровью Господь Иисус совершил на Голгофском кресте, когда никто из нас еще не мог быть спасен для жизни вечной. Но я знаю, что для вас, тем не менее, все еще не все ясно. Поэтому приведу в помощь несколько очень важных стихов из первого послания Коринфянам, главы 15. Прошу очень внимательно прослушать, а затем еще и прочитать этот текст. Читаю стихи 20 по 28 из главы 15. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, через Адама, так через человека, то есть Иисуса, и воскресение мертвых, Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится — смерть, потому что все Отец покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему. Да будет Бог все во всем. Когда в вечности все враги будут покорены под ноги Иисусу, тогда ни с какой стороны не будет больше опасности притязать на наследство, которое Небесный Отец приготовил детям Божьим. Сейчас это наследство уже имеется в наличии, но оно находится под охраной или под опекой Отца. Оно будет от этой опеки Отца избавлено, освобождено, выдано для распределения только при восхищении Церкви Иисуса на небеса. Это наследство для нас завоевал Господь Иисус своим абсолютным послушанием Отцу при выполнении Его задания по спасению погибших людей. Иисус приобрел его от Отца для Своих искупленных. Я думаю, что трудное к пониманию выражение «избавление приобретенного достояния» теперь более или менее ясным. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.
0: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы напишете нам письмо на наш электронный адрес и попросите нас выслать вам визитную карточку радиослушателя, то эта карточка будет вам огромной помощью для свидетельства другим о Христе. Там ваш собеседник сможет найти места из Священного Писания, которые говорят, что нужно сделать, чтобы пойти в небо, а также в результате чего человек может оказаться в аду. Поэтому пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем.

эфире BBN, радио для всей семьи, 24 часа в сутки. В Библии христианская любовь описывается в очень конкретных выражениях. 1 Коринфянам 13 глава. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Любовь в кабинете в теории немногого стоит. Любовь на практике – это величайшее сокровище в мире. Давайте проверим себя сегодня. И если у нас еще нет этой любви, придем к источнику ее, Господу, и почерпнем полной мерою ту любовь, которую Он каждому дает даром.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В основу нашей сегодняшней беседы мы прочтем несколько стихов из 2 главы 1 послания к Фессалоникийцам. Начиная с 9 стиха, мы читаем: «Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работает, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Пожалуй, самые значительные и употребляемые слова в нашей вокабулярии – это слово «мать» и слово «отец». Подумайте о слове «отец». Кому оно неизвестно? Оно говорит нам о силе, авторитете и, конечно, о любви. Отец заботится о том, чтобы обеспечить своих детей всем потребным для их жизни. Он их охраняет и защищает. Но отец также воспитывает и дисциплинирует своих детей. Мы, конечно, говорим о примерном отце. Ведь есть, к сожалению, отцы, которые недостойны называться таковыми. Каждый из нас имеет или имел отца. И когда разговор идет об отце, то невольно мы думаем и вспоминаем своих отцов. О, как те из нас, которые имели верующих отцов, должны быть благодарны Богу за них, ибо они позаботились не только о наших физических и материальных нуждах, но и о вечном благосостоянии нашей души. Другое слово – это «мать». Если слово «отец» говорит нам о силе, об авторитете, о защите, о дисциплине и о обеспечении нужд, то слово «мать» говорит о нежности, чуткости, терпеливости, понимании и о любви высшего рода, возможной человеку. С какой долготерпимостью способна мать заботиться о своем ребенке? Она его кормит, одевает, учит, воспитывает. Да, как никто другой, она готова пожертвовать всем ради блага своего ребенка. На что она только не способна? Ведь она уже должна была пройти долину тени смертной, чтобы дать ему жизнь. И прошла она эту долину с любовью и с радостью. И если нужно было, то она готова была бы даже пожертвовать собой для сохранения этой жизни. Но для верующих эти слова «отец» и «мать» особенно значительны, так как они говорят нам не только о их земном значении, но они имеют и духовное значение. Не раз в Слове Божьем служитель Божий изображен как в роли отца, так и в роли матери в отношении наследия Божия, то есть Церкви Христовой. Например, интересно отметить, как апостол Павел сравнивает себя с матерью и с отцом. Верующим в Галатах он говорит: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не образуется в вас Христос». Тут он в роли матери. А коринфянам он говорит как отец: «Ибо хотя у вас тысячи наставников, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». В духовном рождении этих верующих он был и матерью, и отцом. Дорогие друзья, какую можно большую пережить радость, как видеть детей, рождаемых через наше свидетельство, через благовествование? Не может быть большей награды служителю Божьему, чем приводить человеческие души ко Христу. «Сказываю вам, — говорит Христос, — что так на небесах больше радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведных, не имеющих нужды в покаянии». Помните притчу о блудном сыне? Что сказал отец, когда младший сын вернулся домой? станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И сказано: «Начали веселиться». Да, нет большей радости для свидетеля Христова, чем когда рождаются в семействе Божие дети через их служение. Но, дорогие мои, не думайте, что только в этом заключается наше служение. Да, Господь нас всех призвал быть ловцами человеков, приводить грешников ко Христу и указать им, как верой в Иисуса Христа они могут стать чадами Божьими. Но, возлюбленный, это только начало. На этом не кончается наша ответственность. Когда ребенок рождается, родители ведь не оставляют его на произвол судьбы. Не так ли? Из всех творений Божьих нет наиболее беспомощного существа, чем новорожденный ребенок. Поэтому что первое делает мать с родившимся ребенком? Вы знаете, она начинает его кормить. И тут мы касаемся основной родительской ответственности, которой ни один родитель не смеет пренебрегать. В своем первом послании фессалоникийцам апостол Павел напоминает верующим, что он был подобно как кормилица среди них, которая нежно обходится с детьми своими. Вы заметили, он занимает тут эту важную роль родителя – кормилицы. Дорогие братья, к этому призвал нас Господь – кормить детей Божьих. Исаия пророчески говорил о Христе, что как пастырь Он будет пасти. В английском переводе сказано «кормить стадо свое». А псалмопевец говорит: «Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Да, это первое, что пастырь делает. Он обеспечивает овец своих кормом. Когда апостол Павел прощался с эфесскими пресвитерами в Милите, он напоминает им именно об этом служении такими словами: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти, то есть кормить церковь Господа и Бога, который Он приобрел себе кровью Своею». Тут именно узнается верный пастырь от ложного. Верный пастырь кормит Божье стадо, надзирая за ним охотно и богоугодно из усердия. А ложный пастырь? Его это вовсе не интересует. Он наемник и потому обдирает и вымогает стадо. Он совершает свое служение принужденно для гнусной корысти. О, возлюбленные братья, не забудем, что наследие Божие ожидает от нас корма, пищи, и когда мы дадим им эту небесную манну Слова Божие, только тогда наше дело будет иметь успех и прославит нашего доброго пастыря. Манна, которой питал Бог израильский народ в пустыне, была, как сказано в книге Второзакония, дабы показать им, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. От этой небесной манны, Слово Божие, зависит жизнь и здоровье наших общин. Даем ли мы им хлеб жизни, или питаем мы их каким-нибудь суррогатом? Как Симону Петру, так и всем нам Господь говорит: «Паси ангцев моих, паси овец моих». Но что еще включено в служение примерного свидетеля Божьего? Слушайте, что дальше говорит Павел верующим в Фессалониках, начиная с 10 стиха 2 главы 1 послания. Слушайте: «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Какой идеальный слуга Божий был апостол Павел! Он не только родил их благовествованием Божьим, он не только был их кормильцем, нежно обходясь с ними, как со своими детьми, но он был для них добрым примером и верным воспитанником. Дорогие братья и сестры, мы хорошо сделаем, напомнив себе, и чем чаще, тем лучше, что наш пример скорее прививается к нашим детям, чем наши наставления. Не думайте, что я уменьшаю значение и необходимость воспитания. Нет, но наше воспитание будет иметь двойную силу, когда дети увидят в нас пример того, чему мы их учим. Вы видите, Павел совокупил пример с наставлением. Верующие не только слышали, но и видели, как следует поступать достойно Бога, призвавшего их в свое царство и славу. Павел говорит, не только вы, но сам Бог свидетель, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими. О, не дай Бог, чтобы о нас было сказано то же самое, что Христос сказал о религиозниках того времени. Что они велят вам соблюдать? Соблюдайте и делайте. Но по делам их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Пасите Божье стадо, какое у вас, говорит апостол Петр, подавая пример стаду. А послушайте, как апостол Павел суммировал служение достойного пастора в своем послании своему юному сотруднику Тимофею. «Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юности твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». О, какой вес будут иметь наши слова, когда наша жизнь будет соответствовать тому, чему мы учим. Дав им добрый пример в святости, в праведности и в безукоризненности, слова Павла не остались без результата. Поэтому, как отец детей своих, он мог просить, увещевать и умолять их поступать достойно Бога, и слова его не оказались праздными, так как в следующих стихах он им мог сказать, что благодарит Бога за них, что они не только приняли слышанное как Слово Божие, но они стали для Павла радостью и венцом похвалы. Хотя бы вкратце проследим, как наставлял Павел верующих. Он их просил, он их убеждал, он их умолял. И все это с одной целью, чтобы они поступали достойно своего звания, как дети Божьи. Вы заметили, Павел не заставлял их, но просил. Это слово сильное слово. Для того, чтобы направить их на правильный путь, он прибегает к самым убедительным аргументам. Верующим в Риме, пользуясь этим же словом в подлиннике, он говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву Богу живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». В Евангелии это слово несколько раз употребляется в молитвенном выражении к Иисусу Христу. Павел не почел слишком унизительным для себя так обращаться к верующим, если только оно достигло бы желаемой цели. Он не только просил и умолял их, но он их убеждал. В подлиннике это значит «поощрять». Он знал, что иногда приходится умолять, другой раз поощрять и иной раз утешать. Так слово «убеждать» переведено в других местах. Третье слово, которое в русском тексте переведено словом «умолять», в подлиннике имеет более сильное значение – «заклинать». Когда Павел пишет Тимофею, напоминая ему о служении, которое он получил от Господа, то он именно это слово употребляет. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, проповедуй слово». «Настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». И как примерный воспитанник Павел именно это делал. Для чего? Для того, чтобы они поступали достойно Павла, который привел их ко Христу. «О, дорогие друзья, нет! Нет, — говорит он, — мы не просим и не убеждаем и не заклинаем вас поступать достойно нас, ваших служителей, но достойно Бога». Это немалое требование. Послушайте, достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Я скажу даже больше. Оно человеку невозможно. Но благодарение Богу невозможно человеком, возможно ему. Бог призвал нас в свое царство, и как возможно стать гражданином Его Царства? Нужно для этого родиться заново. Христос сказал, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Мой друг, когда ты родишься свыше, тогда ты не только войдешь в Царствие Божие, но Дух Святой даст тебе способность поступать достойно гражданина Царствия Божия. Да, дорогие мои, кто действующий в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания «BBN».

Благоговейно в небеса мы взор свой устремляем, и только изредка глаза на землю опускаем. Неловко нам, когда тщета покой наш нарушает, когда печально нищета глядит на нас чужая. От неземной голубизны на сердце все иначе, и тихо радуемся мы, а кто-то рядом плачет. Давайте утешим тех, кто плачет, ободрим, что в небесах ожидает нас чудный святой край. С вами BBN, радио высшей огранки и небесного качества.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

0: Мы очень рады, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Даниила. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. При изучении книги Даниила мы видим духовный характер человека Божия, который по воле его провел значительную часть своей жизни в вавилонском пленении, вдали от родной Иудеи. Он принадлежал княжескому роду в Иерусалиме, когда был в ранней молодости взят в плен. Хотя жизнь его была благоугодна, но за грехи народа своего он был вместе с другими переселен в Вавилон. Но Бог имел свой план для Даниила. Он не был забыт всезнающим Богом, хотя и находился в изгнании. Не прошло много времени в Вавилоне, и начальники при дворе царя почувствовали, что этот юноша является необыкновенным, мудрым и честным. Вскоре он получил назначение на высокий пост при царе. Хотя цари уходили, но Даниил все еще был на высоте высокого положения. В его жизни Бог проявил свою власть и премудрость, положив на него свою благословляющую руку, а также и на страны народов, невзирая на то, кто являлся правителем их. Искренность Даниила и его верность живому Богу возбудила в сердцах сановников дворца зависть и вражду по отношению к нему. Они согласились умертвить его, сделать против него заговор. Но в этих опасностях Бог не оставил Даниила и явил ему свою чудесную помощь и защиту. Конечно, не всегда Бог действует так, как он открыл себя в книге Даниила. Часто он допускает страдания своим верным слугам, и они много терпят за имя Господне. Но мы вспоминаем слова апостола Павла. «Живем ли мы, для Господа живем, умираем ли, для Господа умираем. Жизнь наша в руке Его. Мы Ему принадлежим и служим с верностью». Даниил получил от Господа откровение по поводу планов Божиих в отношении действий вождей и царей их. Правители и цари проявляли свою власть. Владыки действовали. Временами им казалось, что они ни в ком не нуждаются, имея полную власть, силу и владычество. Но Бог имеет высшую власть. Он наблюдает за мировыми государствами и теперь. Его престол на небесах. Кто, кроме Него, мог провозвестить, что случится в жизни народов в последние дни, которые еще не достигли нас? Даниилу было открыто, что произойдет приблизительно через 500 лет, до рождения Христа в Вифлееме. Другие откровения, которые он получил, касаются конца века сего. Иные же уже исполнилось. В 11 главе говорится о царях персидских, которые должны были прийти. Следует помнить, что это откровение Даниил получил во время правления Дария, медянина, который открыл путь для персидских царей, и эта империя сделалась Мидо-Персией. Это пророчество относилось к ближайшему будущему. Но потом оно включило в себе и дальнейшие времена. Это величественное пророчество затрагивает времена близкие и отдаленные. Оно начало исполняться еще при жизни Даниила, но вполне не завершилось и касается отдаленных времен, даже конца века сего, открывая о титанической борьбе народов впереди. Последняя его часть, несомненно, приводит к переживаниям во время великой скорби, которая приближается. Громадные армии двинутся с севера и юга и встретиться на небольшой территории обетованной земли. Разразится ужасная бойня народов. Северный вождь будет побежден и ослабеет. Вероятно, быстрая перемена во власти будет иметь место. Дух лукавого будет овладевать миром все сильнее и сильнее. Несомненно, что эта 11 глава наводит нас на мысль, что в ней открывается также личность и действие ложного Мессии или Антихриста. Его лукавство, хитрость планов и предательство содействуют ему, и он получит мировое признание, как сильный и желанный вождь человечества, непокорного Господу. Как мы уже говорили, все это произойдет после взятия Христом Церкви Его от земли, которой и мы принадлежим, радуясь спасением, совершенным Господом Иисусом на Голгофском кресте. Сам Господь восхитит ее на воздухе. Израиль переживет большие трудности, скорбь Иакова исполнится, увидев обман лжевождя Антихриста. На территории Израиля произойдут битвы народов, а руководители его окажутся обманутыми, разочарованными и в замешательстве, не имеющими выхода и ищущими помощи живого Бога. Они будут в скорби и искать лица Его, но не все. Вожди окажутся все еще слепимы духовно, как и во дни Господа Иисуса на земле, когда они отвергли Его избавление, которое Он принес им от Отца. Повторится во время великой скорби та же печальная история, которая имела место в Иудее, когда Господь Иисус служил им на земле и пострадал на Голгофском кресте.

0: и пророчества является повторением уже сказанного в 9 главе 27 стихе. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет запустение, и окончательная гибель постигнет опустошителя». Сатанинская хитрость будет обнаружена остатком или меньшинством Израиля. Они увидят действие Антихриста и пробудятся духовно. О них сказано слова в 11 главе 32 стихе. «Но люди, чтущие Бога, усилятся и будут действовать». Этот стих достоин быть начертанным золотыми буквами. «Верующие в Господа будут угодно Ему и готовы умереть за Господа в те дни, и физически многие будут умерщвлены». Это подтверждает, что во всех веках истории человечества были и будут страдания за веру в живого Бога. Важно помнить, что Антихрист будет играть роль поддельного Мессии, позируя как всемирный царь, избавитель народов от войны и борьбы, вождь, творящий мир. Вначале он будет действовать как либеральный владыка и хранитель свободы для религии, для всех народов, но в особенности для евреев. Однако жестокость его будет очевидна по отношению к тем, кто будет противиться его режиму. Обратите внимание на 11 главу 36 стих. «И вознесется и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов будет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев». Является весьма ясно, что он будет ложным Христом. При чтении 11 главе 38 стиха. «Но Богу крепостей на месте будет воздавать честь. Этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром». Эти слова указывают, что же Мессия будет восхвалять сатану так, как Господь Иисус Христос прославлял Отца Своего Небесного. Читая 13 главу Откровения, мы видим, что будет действовать Троица Беззакония в то время: сатана, Антихрист и лжепророк. Во второй половине Великой Скорби, Семидесятилетия, Антихрист почувствует неустойчивость его власти. Произойдет восстание, которое он будет временно подавлять силою и жестокостью. Территория Земли, Средний Восток, будет местом тяжелых испытаний, интриг, предательств и борьбы во время Великой Скорби. Видение Даниила заканчивается словами: «Но придет к своему концу Антихрист, и никто не поможет ему». Даниила 11 глава, 45 стих. «Ищущий Бога остаток Израиля в то время будет с воплем звать Богу. Как долго будет происходить эти страдания и скорби? В это время явится Иисус Христос во славе Своей». Матфея 24 глава, 30 стих. «И когда явится знамение Сына Человеческого на небе». Но теперь, в ожидании этих событий, мы будем верно служить Ему, пребывая в благодати Его. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиян». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Даниила. В следующий раз вы услышите беседу, посвященную изучению книги пророка Осия. Имя этого пророка означает то же самое, что и имя Иисус – спасение. Осия, пророчество.

существовал в течение долгого периода. Его служение охватывает период правления последних 6 царей Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Спасибо, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Если вы хотите поддержать материально наше служение, зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org, нажмите на флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно делать по данному вопросу. Помните Евангелие от Луки 6:38. «Давайте, и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какою мерою мерите, такой уже отмерится и вам». Божьих вам благословений от радио BBN.

0: Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании к Коринфянам в 3 главе в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга Псалмов Давида.
0: Псалом 45. Начальнику хора. Сынов Кореевых на музыкальном орудии. Аламов, песни. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посею не убоимся, хотя бы поколебалась земля и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. Вошумели народы, двинулись царства. Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Господь Иакова заступник наш. Приидите и ведите дела Господа, какие произвел Он опустошения на земле. Прекращая брани до края земли, сокрушил лук и преломил копье, колесницы сожег огнем. Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова. Псалом 46. Начальнику хора сынов Кореевых. Псалом. Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости, ибо Господь Всевышний страшен, великий Царь над всею землею, покорил нам народы и племена под ноги наши, избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил. Вошел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог — Царь всей земли, пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли Божии, Он превознесен над ними. Псалом 47. Песнь. Псалом сынов Кореевых. Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион, на северной стороне ее город великого царя. Бог в жилищах его ведом как заступник, ибо вот сошлись цари и прошли все мимо, увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там, и мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего. Бог утвердит его навеки. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до конца земли. Десница Твоя полна правды. Да веселится гора Сион, да радуются тщери иудейские ради судов Твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его, обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду. Ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки. Он будет вождем нашим до самой смерти. Псалом 48. Начальнику хора сынов Кореевых. Псалом. Слушайте сие, все народы, внимайте сему, все живущие во вселенной, и простые, и знатные, богатый равно как бедный. Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего — знание. Преклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою. Для чего бояться мне во дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня? Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего, человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды, и бессмысленные погибают и оставляют имущество свое другим. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их в род, и земли свои они называют своими именами. Но человек в чести не пребудет, он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Как овец заключат их в преисподнюю, смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними, сила их истощится, могила жилище их. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его, хотя при жизни он ублажает душу свою, и прославляют тебя, что ты удовлетворяешь себе. Но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают. Псалом 49. Псалом Асафа. Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. С Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и не в безмолвии. Пред Ним огонь поедающий, и вокруг Него сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве. И небеса провозгласят правду его, ибо судья сей есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу и скот на тысяче гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешник уже, говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя? Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя, представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил, и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Псалом 50-й. Начальнику хора, псалом Давида. Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутри меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу — дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению Твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение. Тогда возложат на алтарь Твой тельцов.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: В эфире BBN. Римлянам 11:33. О, бездна богатства и премудрости, и ведения Божие! Может быть, вы сегодня не видите, как действует Бог? Может быть, обстоятельства вам не подвластны? Может быть, человек, которого вы любите, упрямо не желает ответить на призыв Божий? Помните, что Божья премудрость – это бездна богатства. И то, что Господь творит, мы можем и не видеть, но знаем, что то, что делает Господь, все содействует ко благу. За жизнью моею Создатель стоит, и чудную волю в ней чудно творит. Я в мудрые руки Его отдаю без страха и с верой судьбу всю свою. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Я надеюсь, что вы приходите на эти уроки уже частично приготовленными. То есть вы уже наперед прочитали назначенные места Священного Писания и принесли ваши блокноты и ваши Библии, чтобы изучать вместе с нами Слово Божье. Надеюсь, что у вас есть Библия. Если ее еще у вас нет, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся ее выслать вам чем поскорее. Друзья дорогие, мы продолжаем наше путешествие по страницам книг Библии. Пятая глава Евангелия от Марка, которую сегодня мы будем изучать, представляет для нас большущий интерес. Здесь Господь Иисус своей божественной силой совершает большие чудеса исцелений, изгоняет нечистых духов из человека, порабощенного их власти, исцеляет женщину, страдавшую 12 лет кровотечением, и воскрешает умершую 12-летнюю девочку, дочь начальника синагоги. Иисус имеет, как вы видите, сверхъестественную всеобъемлющую власть. Он входит в духовные сферы и изменяет дух человека, восстанавливая в него здоровый дух. Он дает здоровье измученной болезнью женщине. Он также силен восстановить жизнь в мертвом теле и воскресить девочку для жизни. Никто из людей не в состоянии созидать жизнь. Он же Творец и Жизнедатель для всех существ, и только Он, слушатели, только Он имеет власть дать жизнь, и Он имеет власть ее взять назад. И потому так хорошо всегда иметь с собой Господа Иисуса Христа, источника жизни и ее благословений. Но мы прочитаем первый стих 5 главы, где написано следующее. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую». Народ, населявший страну Гадаринскую, слушатели, состоял из остатков колена Гада, которые не послушались Господа и остались жить по другую сторону реки Иордана. Ко времени пришествия Иисуса Христа на землю они потеряли всякую связь с Богом и превратились, можно сказать, почти полностью в какой-то языческий народ. И вот от 2 до 5 стиха мы читаем о встрече Иисуса с человеком, одержимым нечистым духом. «И когда вышел он, то есть Иисус, из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог связать его даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы. И никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах кричал он и бился о камни». Это, слушатели, это было состояние человека, одержимого нечистым духом. Оно во многом похоже на душевную болезнь, но имеет и свое отличие. И сейчас много людей находятся в подобном состоянии. Вы можете сравнить друг с другом двух людей, признанных доктором за умственно здоровых. Один из них может быть верующим в Бога человеком, имеющим любовь к людям, уважающим мнение других, честным, спокойным, трудолюбивым, радостным, а другой человек совсем противоположный ему, издевающийся над всем святым, смеющимся над Богом, придирчив, невежлив, груб, наглый, нечестный, любящий использовать других людей в своих интересах и тому подобное. Это два внешне похожих человека, внешне похожих, но они различного духа. Один, слушатели, имеет Дух Божий, а другой не имеет Божьего Духа. Но этот человек, который встретил Иисуса, имел ни одного нечистого духа, как мы обычно говорим, и как обычно многие имеют, но он имел легион нечистых духов. Легион по тому времени, по подсчету того времени, составлял около 2000 человек. И вот 2000 нечистых духов поселяли приблизительно этого человека. Такие люди в наше время встречаются довольно редко, и их обычно причисляют к разряду душевно больных. Но это, слушатели, это был случай, страшный случай, когда нечистые духи полностью держали в своих руках этого несчастного человека. И вот мы читаем от 6 до 13 стиха: «И вскричал громким голосом этот больной человек, и вскричал громким голосом, сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!“ Ибо Иисус сказал ему: „Выйди, дух нечистый, из этого человека“. И спросил его: „Как тебе имя?“ И он сказал в ответ: „Легион имя мое, потому что нас много“. И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: „Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них“. Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, вышедши, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Друзья дорогие, Иисус и сейчас может освобождать людей от нечистых духов, а взамен давать им здорового духа, исходящего от Бога. И вот мы читаем дальше от 14 до 17 стиха. «Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. Остатки колена Гада занимались, как вы видите, уже свиноводством. Для них свиньи представляли большую ценность, чем сами люди. Время изменяется, но и сейчас, как много есть людей, которые земные ценности поставили выше небесных. Они живут, если можно так сказать, во имя свиней, а не во имя Божье. Они отбросили Господа Бога от себя. Их не интересуют перемены в бесноватом человеке к лучшему, их не интересует его выздоровление. Они сейчас опечалены потерей прибыли от свиней. Друзья дорогие, не поставьте в своей жизни свиней выше Бога. Не делайте вашу жизнь слишком материальной. Ищите в ней духовных ценностей. Ищите Бога. Ищите Высшего, во-первых. А остальное все приложится, дорогие слушатели. Но мы читаем далее, 18 и 19 стихи этой 5 главы Евангелия Марка, где говорится: «И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Самое лучшее, слушатели, самое лучшее и самое сильное свидетельство о спасении Христовом будет, конечно, дома, среди тех, которые вас знали до обращения, чтобы они могли сравнить вашу жизнь до и после и увидели, что сотворил с вами Господь. Но мы читаем дальше, от 20 по 24 стих, где написано: «И пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что

за ним следовало множество народа и теснили его. К Иисусу, как вы видите, друзья, к Иисусу толпы людей идут ради исцелений. День за днем, год за годом. О, если бы они шли послушать его божественной науки! Но их временная нужда слишком велика. Вот и начальник синагоги просит Иисуса исцелить смертельно заболевшую дочь. Сердце отца сокрушилось, и он не стыдится упасть перед Иисусом на колени в присутствии народа. Сокрушено ли ваше сердце, друзья? Сокрушено ли ваше сердце и ваша жизнь перед Богом, слушатели? Не ожидайте, пока вас постигнет какое-то подобное горе. Идите сейчас с вашей великой нуждой в спасении ко Христу. Он примет вас и исцелит вашу смертельно больную душу. И вот дальше мы читаем от 25 до 34 стиха следующее. Одна женщина, которая страдала кровотечением, 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышавшая об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, потому что говорила: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови. И она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Друзья дорогие, прикосновение верой к Иисусу Христу спасло женщину от ее погибели. Прикосновение без веры не спасает. Женщина болела 12 лет, подумайте, друзья. Заметили ли вы, что девочки, которые сейчас ожидают исцеления, также 12 лет? 12 лет страданий пришли к концу, и 12 лет молодой жизни вот-вот уйдет в темноту, уходит в смерть. Отец девочки опять подходит к Иисусу и видит его разговаривающим с женщиной. Что в этот момент отец подумал об Иисусе? Не был ли он разочарован в нем? Но Иисус преднамеренно не спешит к девочке. Он все знает наперед, слушатели, он все знает наперед. И в это время приносит донесение. И вот мы читаем, начиная 35 стихом, включительно по 43, 5 главы Евангелия Марка, где написано: «Когда Он, то есть Иисус Христос, еще говорил это, приходит от начальника синагоги и говорят: „Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?“ Но Иисус, услышав эти слова, тотчас говорит начальнику синагоги: „Не бойся, только веруй“. И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Якова и Иоанна, брата Якова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, и плачущих, и вопиющих громко. И вошед, говорит им: „Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит“. И смеялись над ним. Но он выслал всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и в

0: входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе, говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо было ей 12 лет. Увидевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Вы видите, какая реакция у людей на воскресение мертвых. Их насмешки над Иисусом сменяются уважением к Нему. Они приходят в великое изумление. Как реагировали бы люди сегодня, дорогие слушатели, как реагировали бы люди, если бы кто воскресил мертвого человека? Заинтересовались бы больше познанием божественных истин? Я думаю, что едва ли, слушатели, едва ли. Лишь Дух Святой производит перемену в сердце грешника и порождает в нем интерес к Слову Божьему. Облеченные в силу Духа Святого апостолы покоряли сердца тысяч людей для Господа. Господь же Иисус, друзья дорогие, вчера, сегодня и вовеки тот же. И продолжает воскрешать мертвые души людей к новой жизни по вере. Если вы сегодня верите в то, что Иисус сотворил для вас, я уверен, что Он вам даст новую жизнь. Он вас преобразит. Он воскресит вас к новой жизни, дорогие слушатели. Да поможет Господь вам в этом. Да благословит и вас Господь для этого внутреннего нового воскресения. Друзья, оканчивая, я хочу вам оставить 2 вопроса для вашего личного домашнего изучения Священного Писания. Вопросы следующие. Где произошло исцеление человека, одержимого нечистым духом? Как это произошло? И чему учит здесь нас Иисус Христос? И куда послал исцеленного человека Иисус Христос? И 2-й вопрос. Что нужно было иметь отцу 12-летней девочки для того, чтобы исцелить ее? На этом, друзья, всего вам прекрасного, всего хорошего. До следующей встречи в эфире.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

BBN – это библейское вещание на интернете. 24 часа мы с вами на русском языке. Мы часто боимся что-то менять в себе и в своей жизни. Говорим по привычке слова, которые говорить вовсе не следовало бы. Постоянно всех критикуем, тогда как должны бы наоборот искать в людях хорошее. Чтобы побороть силу привычки, нужны наши сознательные усилия и Божья помощь. Павел сказал, что мы должны представить наши члены в рабы праведности на дела святые. Римлянам 6:19. Да, это нелегко, но для славы Божьей и для нашего блага мы должны пытаться победить свои привычки. Давайте будем переучиваться, и пусть первым днем нашей новой жизни будет сегодняшний день.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. На юго-востоке современной Турции, на реке Балих, притоке реки Евфрат, расположен город Харан. Здесь, как мы ранее говорили, уйдя из Ура Халдейского, поселился отец Авраама, Фара. Кроме Авраама, у Фары было еще два сына – Нахор, отец Ревеки и Лавана, и Харан, отец Лота. Когда Фара умер, Бог призвал Авраама выйти из этого города и направиться в Ханаан. В 12 главе книги Бытие говорится о том, что когда Авраам выходил из Харана, он взял с собой жену свою Сару, сына брата своего Лота и людей, которых они имели в Харане. Некоторые толкователи полагают, что эти люди могли быть теми жителями Харана, которых Авраам привел к вере в единого Бога и Иегову. То, что Авраам не скрывал своей веры пред людьми, видно из того, что везде, куда бы он ни шел, Авраам ставил жертвенник Господу. Так он построил жертвенник в Сихеме, а затем на восток от Вифиля. При этом он призвал имя Господа, то есть провозгласил Иегову по имени. Мартин Лютер перевел глагол «призвал» как «проповедал», и это, вероятно, близко к истине. Таким образом, Бог обрел себе свидетеля среди хананеев, которые тогда жили в той земле. Интересно упоминание, что Авраам поставил жертвенник у дубравы Море. Дело в том, что хананеи часто возводили свои капища в дубовых рощах, и в Море мог как раз находиться один из таких центров идолопоклонства. Итак, когда Авраам вышел из города, в котором был похоронен его отец, в Харане еще оставались его родственники. В 24 главе книги Бытие, о которой мы будем сегодня говорить, повествование вновь возвращается к событиям, которые произошли в Харане. В прошлой передаче мы остановились на том, что Авраам задумал найти жену для своего сына Исаака. Итак, давайте вместе с доктором МакГи проследим за разворачивающимися событиями.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня разговор пойдет о том, каким образом Авраам решил выбрать жену для своего любимого сына Исаака. Существует два установления, которые Бог дал роду человеческому. Одно из них – брак, а другое – земные правительства. Сегодня Бог позволяет человеку самому управлять собой. Это два всемирных и очень важных установления. Если эти установления разваливаются, общество гибнет. Семья является становым хребтом любого общества. Бог знает это. И Он ввел институт брака с тем, чтобы брак укреплял и стабилизировал общество. То же самое справедливо по отношению к земным правительствам. Правительство должно иметь власть для того, чтобы защищать человеческую жизнь, упорядочивая ее, и в этом состоит его назначение. Человеческая жизнь священна, и потому Бог установил именно такие законы. Смысл этих установлений в том, что Богу не безразлична ваша любовь друг к другу, и прекрасно, если в ваших взаимоотношениях вы помните о Боге. Бог благословляет брак. Об этом свидетельствует и жизнь Иисуса Христа. Ведь первое чудо, которое Он совершил, произошло на свадьбе в Кане Галилейской. Своим присутствием на этой свадьбе Господь показал, что помнить о Боге следует всегда, и уж тем более при вступлении в брак. 24 глава книги Бытие является одной из самых насыщенных частей Писания, потому что в ней рассказывается о любви, которая восходит к очень древним временам, к самому началу жизни на земле. Здесь приводится весьма драматический рассказ о том, как была выбрана невеста для Исаака. И плюс к тому, перед нами вырисовываются фантастические духовные перспективы. И я хотел бы, чтобы по мере того, как мы будем читать эту главу, вы обращали внимание на два момента. Первое – то, как Божье руководство сказывается на жизни этих людей во всех ее мельчайших подробностях. В этой главе снова и снова утверждается замечательный тезис о том, что Бог руководит жизнью людей. Даже в те древние времена и в тогдашнем социальном климате находились люди, которые искали Бога и подчинялись Его руководству. Кое-кто пытается убедить нас, будто бы когда-то давным-давно в каменном веке человечество состояло из совершенно диких пещерных людей. Не верьте ни единому слову. Перед нами книга, которая свидетельствует, что человек вовсе не начинал развитие с такого вот своего состояния. Мы находим в Библии указание на то, что люди руководствовались волей Бога в своей жизни. Коль скоро Бог мог руководить жизнью людей этого времени, тогда Он может руководить и нашей с вами жизнью. А второй важный момент в этой главе – та искренность и цельность, с которой Ревекка решила отправиться в путь вместе с рабом Авраама, чтобы стать невестой Исаака. Это совершенно замечательное обстоятельство, на которое стоит обратить внимание при чтении данной 24 главы. Итак, приготовьтесь слушать, и я прочитаю вам стих 1. «Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем». Авраам очень стар. Он пришел в весьма почтенный возраст и во всем благословен от Господа. Сейчас Авраам намерен подобрать невесту для своего сына Исаака, но он не хочет искать ее среди хананеев, которые склонны к язычеству и идолопоклонству. Поэтому патриарх посылает своего слугу в родные земли, чтобы найти невесту для Исаака среди людей своего народа, в Харане. Об этом говорится в стихе 2. «И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было, «Положи руку твою под стегно мое». В те времена таким образом давались самые торжественные клятвы. Тогда люди не поднимали правую руку вверх и не клали левую руку на Библию. Начнем с того, что у них еще не было Библии. И, откровенно говоря, я не думаю, что существует необходимость обязательно класть левую руку на Библию, чтобы поклясться и пообещать говорить одну только правду. Если человек намерен солгать, он солжет, даже держа левую руку на Библии. В древние же времена этот ритуал заключался в том, что человек клал левую руку под ногу человека, которому он приносил клятву. Думаю, что этим рабом Авраама являлся Елиезер. Он был в доме Авраама распорядителем. Вспомните, как Авраам раньше говорил об этом Богу во 2 и 3 стихах главы 15. Итак, Авраам в 3 стихе 24 главы берет со своего раба клятву. «И клянись мне Господом неба и земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей хананеев, среди которых я живу». Дорогие мои друзья, если у вас есть сын или дочь, которые созрели для брака, вы просто обязаны молиться, чтобы их брак был благословен Богом, и они не заключили бы брак с одним из таких хананеев. Хананеи все еще ходят по земле. И всегда существует опасность, что наши дети вступят в брак с одним из них. Тогда, как подметил кто-то, сам дьявол будет им тестем или свекром, и не миновать им его козней. В стихах с 4 по 6 Авраам делает своему рабу напутствие, запретив ему искать невесту для Исаака среди хананеев. «Но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему, Исааку». Раб сказал ему, «Может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему, «Берегись, не возвращай сына моего туда». То есть раб говорит Аврааму, «А вдруг окажется, что ни одна из невест не захочет отправляться со мной в дальнюю дорогу? Может быть, мне тогда вернуться и отвезти Исаака в ту землю?» А Авраам ему отвечает: «Ни в коем случае. Исаака никуда везти не надо. Бог хочет, чтобы мы оставались там, где мы есть. Исаак ни в коем случае не должен переселяться в ту землю». Для нас очень важно отметить это обстоятельство. Далее, в стихе 7 Авраам говорит: «Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего, из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря: потомству твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда». Патриарх Авраам – это действительно человек веры. Он демонстрирует ее постоянно. И здесь он снова достигает полноты своего величия. Он говорит своему рабу: «Ты можешь рассчитывать, что Бог будет руководить тобой. Бог обещал мне это». Авраам отнюдь не предпринимает прыжок в неизвестность, ведь вера – это не прыжок в темноту. Вера должна основываться на слове Бога. Многие люди говорят: «Я верю в Бога, и у меня все сбудется». Это прекрасно. Это чудесно, что вы верите в Бога, но разве у вас есть от Него гарантийное письмо? Авраам всегда требовал письменных гарантий, и у него были такие гарантии от Бога. Бог заключил с ним договор. Авраам имеет право сказать: «Бог обещал мне, что через моего сына Исаака вся земля получит благословение». Ты можешь быть уверен в одном – у Бога есть там невеста для Исаака. Авраам основывается на том, что сказал Бог. «Сегодня мы все хотим, чтобы нас не обманывали, но верить не значит быть одураченным. Вера имеет прочное основание, она всегда осмыслена. Это не прыжок в неизвестность. Верить не значит заложить в ломбард свою жизнь под обещание, что с вами обязательно произойдет то или иное событие. Вера не азартная игра, это вещь по-настоящему надежная. И Авраам уверен в том, что он говорит». В стихе 8 он продолжает наставление: «Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от всей клятвы моей. Только сына моего не возвращай туда». Авраам говорит: «Не вздумай отвести моего сына в ту землю. А если женщина не захочет идти сюда, на этом твои обязанности кончатся». Что это означает? Я думаю, это означает просто то, что Авраам говорит нам: Бог найдет другой способ для осуществления своего замысла. Он не знает, что это будет за способ, но полностью уверен, что Бог не хочет, чтобы его сын женился на девушке из семьи язычников. Друзья мои, это и есть вера. Вера держится на Слове Божьем. Вера основана не на песке. Бог хочет, чтобы мы поверили Его Слову, но не просто поверили. Благочестивая чепуха – думать, будто вы можете принудить Бога сделать что-либо по вашей прихоти. Не надейтесь, что Бог обязан вести себя определенным образом просто потому, что вы в это верите. Бог хочет, чтобы мы обращались с нашими бедами и нуждами к Нему. Но Он должен оставаться тем, кто решает, как откликнуться на наши просьбы. У Авраама было на что полагаться. Патриарх ничего не требует от Бога. Он говорит: «Если так не получится, значит, у Бога есть другой способ осуществить это». Далее, в стихе 9, разговор Авраама с рабом закончился. «И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему всем». Проследим теперь за рабом, отправляющимся искать невесту для Исаака. Стих 10 гласит: «И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора». В этом месте я хотел бы вставить свой комментарий. По моему убеждению, во время рождения Христа в Иерусалим явились не просто три мудреца на трех верблюдах. Такого пустяка город бы попросту не заметил. Я думаю, что скорее речь может идти о трех сотнях волхвов, приехавших на 300 верблюдах. В Писании, по-видимому, подразумевается именно это, хотя там, конечно, не приведено точной цифры. А что в Писании сказано, так это то, что волхвы принесли дары трех видов. Но это же не значит, что и волхвов было тоже только трое. Отметьте сейчас, что даже раб Авраама, отправляющийся в Месопотамию за невестой для Исаака, берет с собой целых 10 верблюдов, и наверняка ведь у него были еще люди, которые на них ехали. Управителя сопровождала целая свита рабов. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Другими словами, этот управитель распоряжался всей собственностью и имуществом Авраама. Итак, этот раб Авраама прибыл в Месопотамию. И в стихе 11 мы читаем. «И остановил верблюдов вне города у колодезя воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать». Вам может показаться странным, что женщины ходят за водой, но в те дни именно женщины поили верблюдов. Честно говоря, женщины в то время вообще работали много больше, чем сейчас. Причем я имею в виду тяжелую физическую работу. Женщины поили скот и ухаживали за ним. Мужчины ходили торговать и занимались другими делами. Не всегда было так, что они бездельничали, но не безинтересно отметить, что по тогдашнему обычаю за водой ходили женщины. Раб Авраама стоял у колодца и ждал. Потому что для него, чужеземца, невежливо было бы напоить своих верблюдов раньше местных жителей. Этот раб сумел довериться Богу. Авраам передал все это дело с женитьбой сына в руки Господа. И его раб поступил так же. В стихах 12, 13 и 14 раб взмолился к Господу и сказал, «Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот стою я у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему знаю я, что ты творишь милость с господином моим». Молитву раба можно понять так. Дочери местных жителей сейчас придут по воду. Я не знаю, какую мне выбрать, и мне остается только обратиться к первой попавшейся. Я молю Тебя, Господи, чтобы та, которая мне попадется, оказалась именно той, которую Ты избрал. Другими словами, раб взывает Господу, чтобы тот помог ему сделать правильный выбор. Как по-вашему, какую девушку выберет раб Авраама? Да ведь он мужчина. И он обратится к самой красивой из тех, кто придет за водой. И вы можете быть уверены, что Ревека действительно была красива. Пуритане считают, что красота принадлежит дьяволу. Дьявол, конечно, красив, недаром он был ангелом света. Но дьяволу не принадлежит вся красота. В конце концов, Творец – это Бог. И когда мы любуемся чудесным закатом или красивым цветком, то мы любуемся Его творением. Бог делает женщин красивыми, и в этом нет ничего неправильного. Я уверен, что раб Авраама выбрал бы самую симпатичную девушку у колодца. Он был бы негодным рабом, если бы этого не сделал. Итак, сейчас в стихах 15 и 16 появится Ревекка. Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревекка, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. «Вот говорил же я вам, что Ревека будет красива, но я, разумеется, знал это заранее. Она действительно была прекрасна видом, как сказано в Слове Божьем. И, друзья мои, в этом нет ничего плохого. Я сожалею, что красоту сегодня относят к ведомству Голливуда, к Министерству зрелищ и дьявольских соблазнов. Думаю, что истинная красота все-таки остается у Господа. Начать с того, что красоту сотворил Бог, и нет ничего плохого в том, что Бог использует в своих целях красивых и симпатичных людей. Я всегда молюсь о том, чтобы Бог призывал себе на служение красивых мужчин и женщин. И так сказано, девица была прекрасна видом. Ревекка была незаурядной девушкой. Она наверняка смогла бы выиграть конкурс красоты. При этом это была дева, которой не познал муж. Далее следуют стихи 17, 18 и 19. «И побежал раб навстречу ей и сказал, «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала, «Пей, господин мой». И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала, «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». Здесь важно отметить, что Ревекка – девушка очень вежливая и хорошо воспитанная. Она не дурна собой и не глупа. В стихе 20 читаем, «И тотчас вылила воду из кувшина своего в пойло и побежала опять к колодезю почерпнуть». И начерпала для всех верблюдов его. Вспомните, что всего там было 10 верблюдов, и я не могу сказать, сколько времени прошло с тех пор, как им последний раз заливали воду в их бездонные цистерны. Поить верблюдов примерно то же самое, что заливать воду в бак радиатора. В стихе 21 говорится, что раб Авраама наблюдает за Ревеккой. Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Посланник Авраама просто поражен. Он размышляет, тот это случай или не тот, проявился здесь перст Божий или нет, и он надеется, что да. В стихах с 22 по 24 он вступает с Ревеккой в разговор. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом 0,5 сикля и 2 запястья на руки ей весом в 10 сиклей золота и сказал, «Чья ты дочь, скажи мне, и есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Она сказала ему, «Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору». Нахор – это брат Авраама. В стихах 25 и 26 раб Авраама получает приглашение Ревекки, которая говорит ему, «У нас много соломы и корму, и есть место для ночлега». И далее сказано о слуге Аврааму. «Преклонился человек тот и поклонился Господу». Посланник Авраама увидел в этом перст Божий. Разве не чудесно, когда человека ведет и направляет Бог? В 27 стихе раб Авраама отвечает, «Благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своею и истиною своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Здесь высказана очень важная мысль. «Господь прямым путем привел меня». Господь ведет тех, кто ходит Его путями, то есть тех, кто хочет, чтобы их вели, чтобы ими руководил Бог, тех, кто хочет делать угодное Богу. Пути Божии всегда открыты для преданных Ему сердец.
0: прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

В эфире библейское вещание BBN. Ласковый луч солнца в холодной тьме греха. Притчи 17:6. Слава детей, родители их. Чтобы узнать о мужчине, какой он отец, не нужно знать его лично. Достаточно просто послушать, как отзываются о нем его дети. Дети настолько уважают своих родителей, насколько они этого заслуживают. Одна из заповедей гласит: «Почитай отца твоего и мать твою» — Исход 20:12. Но многие ли родители живут так, что их можно уважать? Мой совет — с помощью Божьей силы и мудрости станьте и будьте такими родителями, о которых дети скажут с гордостью: «Это мой папа» или «Это моя мама». Да поможет вам в этом Господь!

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Древнее средство от малярии. Современный образованный человек часто оглядывается на историю предыдущих поколений. И многие убеждены, что за последние пару тысяч лет с человеком произошли заметные эволюционные изменения. Наверное, поэтому люди сегодня считают себя вправе критиковать Библию. В конце концов, говорят они, эта книга была написана в древние, дикие времена, когда люди еще не понимали разницы между историческим фактом и поучительной легендой. Но такое высокомерие ни на чем не основано. Ведь если у наших предков не было, скажем, таких великолепных медицинских лабораторий, как в наши дни, это еще не значит, что они не могли знать что-то такое, чего не знаем мы. Наверное, поэтому современные ученые-медики пренебрегли средством от лихорадки, восходящим к 340 году нашей эры. В одной древней китайской книге по лечению травами сказано, что для исцеления жара нужно настоять некую траву в литре воды и выпить получившийся настой. Современные исследователи усомнились в действенности этого средства. Однако оказалось, что трава, упомянутая в рецепте, содержит в себе вещество, являющееся средством лечения малярии. По эффективности оно превосходит хинин и, в отличие от него, не дает побочных эффектов. Возможно, наш век во многом обогнал прошлое, но в одном он, безусловно, отстает – смирение.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Я хочу говорить о любви, не о той, что как тень убежит. Я хочу возвестить о крови, что омоет твой грех и простит. Бог есть сам пресвятая любовь, Он на землю к нам Сына послал. Сын пролил на кресте свою кровь, чтобы грешников Бог оправдал. Он послушно свой подвиг свершил, грех, смерть, ад навсегда побежден. Дверь спасения Он всем отворил, чтобы и ты, коль придешь, был спасен. Только твердо запомни и знай, два течения ты встретишь в пути, или в ад, или в солнечный рай. Сам решай, по какому идти.

0: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании Коринфянам, в 3 главе, в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: «Слово благодати» представляет серию проповедей «Решение конфликтов». Часть первая. Причины конфликтов. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Вы знаете, мне приходилось встречать, мне приходилось читать о людях, которые, живя в самых сложных обстоятельствах, живя в обстоятельствах, когда вокруг все враждовали, когда эти люди сохраняли радость в Иисусе Христе, когда они могли жить спокойно, когда они просто побеждали всегда. Они выходили победителями, и причина, почему они выходили победителями, заключалась в том, что они признали абсолютное господство Иисуса Христа в своей жизни. После Каина и Авеля мы читаем книгу «Бытие» дальше, и мы встречаем много-много разных примеров. Дело в том, что рано или поздно конфликты нужно решать. От них невозможно избавиться. Вы можете откладывать их, можете на завтра перекладывать, на послезавтра, на следующий год, но однажды каждому из нас придется встретиться со всеми этими конфликтами. И вопрос заключается в том, каким образом мы на них реагируем. Действительно ли мы обладаем этой способностью правильно подходить к тому, чтобы мы могли жить в этом мире. Мире, наполненном враждой, наполненном противостоянием, конкуренцией, вот этим желанием поднять себя выше других, чтобы мы могли жить в этом мире и быть победителями. Кроме греховной природы человека, возникновению конфликтов способствует также множество разных маленьких обстоятельств, деталей, которые ткут из собой, из которых соткана жизнь. Первая причина, почему возникают конфликты, заключается, во-первых, в природе человеческой личности, в том, что мы как люди обладаем волей, обладаем своими чувствами, своей способностью принимать решения. И кроме того, вот эта воля, она на сегодняшний день стала рабом или порабощена грехом. Она сегодня переживает вот это состояние, когда грех или греховное чувство пропитало ее насквозь. Этот грех, он заставляет волю действовать так, как это угодно самому человеку. То есть вот этот эгоизм повернут не в подчинении себя Богу, не в согласованное взаимодействие с людьми, которые вокруг, но в противопоставление. В этом суть греха, в этом, в общем-то, качество каждой клетки греховной человеческой, которая бунтует.

0: требуя своего, которая делает, бросает вызов всем, устанавливая свое доминирование или свое желание владычествовать и быть первой. Для того, чтобы бороться с этим, мы говорили, есть только один метод, есть только один путь. Это приходить к Иисусу Христу в смирении. Это признавать свою нужду в Нем. Это признавать Его величие, Его силу, Его могущество. И признавать свое банкротство. Признавать то, что мы не можем прожить без Него и дня. Признавать то, что нам нужен Бог. Признавать то, что мы перед Богом абсолютно ничего не значим. Вот почему нам нужно богослужение. Вот почему нам нужно приходить перед Богом, для того, чтобы мозги наши ставить на место. Для того, чтобы мышление наше могло быть, так скажем, сформировано правильно. Чтобы влияние мира, который построен на доминировании, на конфликте, чтобы оно не оказывало свое формирующее действие на нас с вами. Это первая причина и первый метод борьбы с конфликтами. Мы немножечко попозже на других занятиях будем подробно говорить о том, каким образом эта борьба должна осуществляться практически, как она практически выражается в нашей жизни. Сегодня я хотел бы только тезисно остановиться на этих основных проблемах и посмотреть на основные методы, что делать с ними. Есть вторая проблема. Кроме проблемы греховности, есть проблема, которую можно выразить так. Это наше различие. То есть мы абсолютно отличаемся друг от друга по многим-многим категориям. Конечно, когда мы говорим о конфликте, то этот конфликт то же самое берет свое начало, имеет своим корнем нашу греховность. Но это несколько, так скажем, другая сфера, которая говорит о том, как мы приходим или почему возникают эти конфликты. Дело в том, что социальная жизнь людей, она складывается под воздействием разных-разных обстоятельств. Если вы посмотрите на тех людей, которые сидят здесь в зале вокруг вас, вы не найдете двух одинаковых людей здесь. Люди разные, у них разный внешний вид, у них разный характер, у них разные вкусы, у них различные взгляды на жизнь, различные цели ставят они перед собой в будущем. И каждый человек, абсолютно каждый человек, буквально соткан из тысячи различных деталек. И вот проблема возникает в следующем. Дело в том, что вот этот социальный уклад жизни, он действует так на нас, что мы привыкаем к определенному порядку. И когда мы привыкли к определенному порядку, все то, что не вкладывается в этот порядок, все это вызывает в нас недовольство. То есть тогда, когда мы сталкиваемся с чем-то, что заставляет нас измениться, уступить, потерпеть другого, все это приводит нас в состояние раздражения. Иногда легкого раздражения, иногда это раздражение выражает себя в какой-то форме. Посмотрите на огромное количество конфликтов, которые происходят между людьми сегодня. Люди могли бы избежать этих конфликтов. В них нет ничего глубокого, нет ничего несовместимого, нет ничего серьезного, так скажем. Огромный процент конфликтов. Эти конфликты возникают только потому, что людям что-то не нравится. Кому-то не нравится акцент человека, сидящего рядом. Кому-то не нравятся его музыкальные способности. Кто-то не может переваривать его вкус в одежде. Он смотрит и говорит, вырядился или вырядилась. Понимаете, когда мы говорим о вот этих маленьких обстоятельствах жизни, мы имеем дело с субкультурой, то есть с микромиром, в котором каждый из нас вырос. И у каждого из нас свой вот этот микромир, который формировался под воздействием различных обстоятельств. Ну, например, национальность. Один человек одной национальности, другой национальности. Один человек говорит на одном языке, легче ему говорить на одном языке. Другой говорит на другом языке. Вы знаете, во многих ситуациях это может абсолютно легко быть преодолено. Очень легко. Люди могут найти общий язык. Я знаю одного молодого человека, который уже не очень молодой, но когда он был чуть-чуть помоложе, он женился на немке. Она не знала русского языка, он не знал немецкого языка, они вдвоем знали несколько слов по-английски. И он смог жениться. И неплохо живут. И, так скажем, ну, нет причины для скандалов, для каких-то. Ну, во всяком случае, их не хуже, чем другие, чем те люди, которые абсолютно хорошо понимают друг друга на родном языке. То есть есть желание преодолеть эту проблему. И они могут спокойно терпеть. Они спокойно могут учиться. Он учится немецкому языку, она учится русскому языку. Не знаю, учатся ли они английскому, или они уже избавились от этого промежуточного состояния. Тем не менее, это факт. У людей есть желание, они могут это преодолеть, эту проблему. Посмотри, сколько людей здесь, в Америке, верующих людей, вступили в конфликт только из-за того, что одни не могут терпеть украинский, другие не могут терпеть русский. К счастью, белорусов не так много, а то бы еще и белорусские здесь открывались церкви. Дело в том, что это серьезный вопрос, это серьезная проблема, которая возникает. Да, действительно, все, что нужно этим людям сделать, этим людям нужно научиться элементарно терпеть друг друга. Вторая проблема. Местность, где люди росли. Вы должны понимать, что вы выросли в одной местности, и, может быть, это самая-самая была лучшая точка планеты. Я не сомневаюсь в этом. Но дело в том, что точно так же люди выросли в другой местности. У них акцент немножко не такой, у них диалект чуть-чуть другой, у них привычки, отличающиеся от вас. Кто-то привык всю жизнь сельским хозяйством заниматься, и у него все мышление связано с, так скажем, ассоциируется с той жизнью. Кто-то всю жизнь жил в большом городе, где были высотные дома, где была суматошная жизнь. Это абсолютно другой стиль жизни. Таким образом, вот эти люди встречаются друг с другом, они разные. Они разные по своей сути, им никогда нельзя их нивелировать под одну линейку. Это очень сложно. И те, кто пытался, знаете, что это просто обречено на провал, потому что из человека делают не того, кем он есть. Нет ничего греховного в том, что человек вырос в деревне. Или в том, что человек вырос в городе и дышал выхлопными газами всю жизнь. В этом греховного нет. Он просто родился, он вырос там, он привык к этой жизни. Грех только начинается там, когда один человек требует своего и утверждает то, что в его городе самые правильные люди и самые правильные взаимоотношения. Или когда другой человек начинает утверждать, что вот так, как пахло в его деревне, это самый-самый свежий воздух в мире. И действительно, мы встречаемся с такой реальностью каждый день. Церковь, в которой вы формировались, разные люди, разные церкви. Если вы посмотрите на историю христианской церкви, вы можете найти самую различную практику. Мы как-то говорили уже отсюда, что в 17 столетии пуритане, это были немецкие евангельские верующие, те, в общем-то, которые, от которых произошел баптизм, или которые очень тесно были связаны с баптизмом. Вот. У них служения проходили 3 часа утром и 3 часа вечером. Первые 3 часа, все, что они делали, у них был 1:20 проповедь, потом 10 минут пения и еще 1:20 проповедь. Эти проповеди были очень глубокие, очень философские. Это были проповеди, которые, ну, представляли собой глубокое учение. Потом люди шли домой перекусить и возвращались на следующие 3 часа, на вечернее собрание. Это был такой период в жизни церкви. Когда мы посмотрим на те церкви, из которых присутствуют люди здесь, то вы можете каждый вспомнить ту церковь, которая отличалась от той, в которой мы сегодня. И вопрос заключается в следующем, что для каждого из нас Вот то место, где мы пережили самые хорошие отношения с Богом, кажется самым правильным местом. Кажется самым дорогим, самым хорошим, вот тем, которое должно быть везде. И часто так получается, что люди искренне хотят вот это самое хорошее навязать другим. Тем людям, у которых самое хорошее было связано с другим. У них не такие проповеди были, у них не такие песни пели, у них не такой был молитвенный дом, или, может быть, вообще его не было. Но они были верующими людьми, жаждущими Бога и стремящимися к Богу. Таким образом, возникает вот эта простая формула, когда люди просто элементарно возвышают себя. Да? Они искренне это делают. Они делают, связывая со своим самым дорогим. Проблема здесь еще связана с тем, что когда речь идет о церкви, которая нас формировала, очень часто мы подтягиваем вот это желание утвердить свое под форму внешнюю того, что мы утверждаем Божие. Для многих и многих людей это абсолютное равенство. Ну, так скажем, существуют деноминации, которые убеждены в том, что их решения, они абсолютно библейские. Их можно вообще дописать вот здесь в еще одну книгу Библии и распространять всем. Дело в том, что каждый человек, когда он сталкивается с религиозной практикой, которая отличается от того, что принято было у него, каждый человек очень часто имеет эту тенденцию, искушение совместить ее с верностью Божьей истины. Заметьте, я не говорю о истине. Истина непоколебима и неизменна. Истина Священного Писания действительно одна для всех. Для самых разных людей, в самых разных поколениях и в самых разных странах. Но поверьте, дорогие друзья, сегодня здесь в Америке существует огромное количество искренне верующих людей, посвященных Богу, может быть, больше нас с вами, которые отличаются в своем стиле богослужения от нас. Это не делает их, ничуть не делает их людьми второго сорта. Мы не должны подходить к ним, как к людям, которых мы ненавидим или считаем, вот они отсталые, мы приехали здесь с мессианской функцией, с задачей просветить вот этот мир, который, так скажем, религиозный, который формируется вот в таких обстоятельствах. Следующий важный элемент, который вызывает конфликт или который создает основания для конфликта, это разное воспитание. Заметьте, люди в разных семьях по-разному воспитываются. Я очень часто говорю тем людям, которые пытаются создать семью, которые готовятся к созданию семьи. Я им пытаюсь объяснить. Смотрите, вы 20 лет жили в разных мирах. Даже если вы ходили в одну церковь, даже если вы говорили на одном языке, даже если вы жили в одном городе, несмотря на это, вы жили в разных мирах, потому что в каждой семье существует свой порядок. И в течение 20 лет вы сформировались там. И очень часто, кто 20, кто немножко больше, очень часто возникает такая проблема, когда вот эти молодые люди начинают мерять всех остальных вот тем порядком, который они знали в своей семье. Понимаете, на сестрах нельзя жениться. То есть люди обречены на то, чтобы жениться на разных людях из другой семьи. Это значит, что человек должен быть готов к тому, чтобы воспринимать других людей. В церкви мы собираемся. То же самое. Посмотрите на семьи, которые у нас есть в церкви. У каждой семьи есть свои какие-то принципы. Мы не говорим о том, что люди поступают по Библии или не по Библии. Мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о маленьких детальках. Кто-то экономит на продуктах, кто-то на одежде. Кто-то на машине хорошей ездит, но живет в облезном апартменте. Кто-то, наоборот, ездит на какой-нибудь кляче, которая еле движется, но у него хороший дом. Люди по-разному относятся к ценностям. Проблема заключается там, когда люди начинают себя мерить с другими. Когда вот эти обстоятельства приводят людей к конфликту, приводят к противостоянию. Мы должны понять, что это реальность. И мы в этой реальности живем. И вы знаете, Бог устроил эту реальность для того, чтобы мы могли чудесным образом дополнить друг друга. Мы действительно можем дополнить друг друга. В этом наша задача, как христиан. У нас разное образование. Не существует церквей только для высокообразованной элиты. Или церквей только для тех, кто три класса закончил. Нету такого. В церкви Иисуса Христа одна церковь, одно тело. Я помню, когда-то я читал книгу, Софья Ливин написала, я не помню ее название. Это книга о истории пробуждения в России, когда только-только стали возникать первые баптистские церкви, первые евангельские церкви в России. И вот она пишет очень интересные вещи. В то время, когда собирались у них дома, она жила в Петербурге, когда собирались у них дома первые верующие, и она говорит, что очень было интересно видеть, как конюх сидел рядом с министром путей сообщения. Когда они сидели рядом, и они изучали Библию, и они чувствовали, что они братья. Они понимали, что у одного есть образование, у другого нет. И они не унижали друг друга за это. Сейчас, кстати, модно унижать тех, кто имеет образование. Люди говорят, что вот я всю жизнь три класса имел, и вот выжил, а вы вот здесь вот, значит, пытаетесь учиться. И, к сожалению, очень многие люди вот в русском кругу, в русской сфере живут в этой проблеме. Сегодня маленький процент среди русской молодежи, маленький процент людей, которые учатся в колледжах или университетах. Меньший процент, чем у американцев. Почему? Ну просто идея такая. Это так люди живут, и так они каким-то образом передают другим. Ну, в общем-то, это дело хозяйское, это дело каждого человека. Вот. Вопрос только заключается в том, что мы должны признать наличие этого факта. Мы должны знать, что да, действительно, в теле Иисуса Христа есть люди, которые образованы, есть люди, которые не образованы. Есть люди с техническим образованием, технари, которые мыслят математически. Есть люди, у которых гуманитарный склад ума. Есть люди, которые, так скажем, больше чувствуют искусство, больше чувствуют эмоции. Это разные люди, это разное прошлое у них, это разные обстоятельства, в которых люди находятся. Круг друзей влияет на нас. Вы знаете, каждый из нас проводит время с кем-то. Вы где-то собираетесь, вы свои праздники или какой-то досуг проводите с кем-то, с людьми, которыми у вас есть что-то общее. И вот этот круг воспитывает нас. И он делает нас отличающимся от других. Разный темперамент, я уже говорил об этом. Кто-то более эмоционален, кто-то менее эмоционален. Кто-то может, перебив всех, молиться громче всех в церкви. А кому-то трудно сказать слово. Мы должны научиться уважать и одних, и других. Мы должны понимать, что это разный темперамент. Мы должны понять, что да, у каждого человека есть свое какое-то собственное, так скажем, качество, своя характеристика. Некоторые способны к коммуникации могут легко объясниться тогда, когда для других это сложно. Некоторые люди имеют более аналитический склад ума, который фиксируется на деталях, тогда, когда другие рассеянные. Я не говорю о том, что людям, что нам нужно помогать друг другу, работать, и те хорошие вещи, которые есть, мы должны пытаться прививать, воспитывать, учить других людей, учить хорошим вкусом, учить, может быть, более эффективной жизни, более эффективной экономической жизни и так далее. Это все нормально, это все на своем месте. Но нам нужно помнить, что вокруг нас разные люди. Кроме того, есть еще одно очень важное обстоятельство. Перед тем, как мы прочитаем еще один текст и закончим эту проповедь. Есть еще одно важное обстоятельство. Каждый из нас находится на разном уровне развития. Помните, как Иисус Христос терпеливо относился к своим ученикам? Помните, как Он понимал, что эти ученики, они Его предадут? Они разбегутся. Он знал это. Но тем не менее он терпеливо продолжал с ними работать. И когда он встречается с Петром, который предал его, который отрекся от него в открытую, с тем Петром, который клялся и божился и говорил: «Если все разбегутся, я не убегу, я буду верным тебе». Когда он встречается с этим человеком, он встречается, и он не обрушивается на него с упреками. Он не говорит ему, он не вспоминает ему все. Он видит, что Петр растет. Он знает, что невозможно его вырасти сразу. Невозможно сделать так, чтобы он в один день стал другим. Братья и сестры, вот за эти полтора года, которые мы здесь вместе с вами строим служение, созидаем церковь здесь, я вижу этот рост. Я вижу, как мы вместе растем. Я вижу, как Бог работает над нами. И я понимаю, если мы посмотрим на то, что было полтора года тому назад и сегодня, я вижу огромную разницу во многих людях, в молодых людях, в пожилых людях. И пожилые люди растут. Тоже этот процесс, который не останавливается никогда, он должен происходить. Вопрос только заключается в том, чтобы мы могли терпеливо подходить к росту других. Чтобы мы могли видеть, что это действительно то, что так необходимо для человека, чтобы он мог правильно формироваться. Я хочу прочитать из послания к Римлянам. Пожалуйста, откройте. Послание к Римлянам, 15 глава. Мы говорили о нескольких причинах конфликтов. Почему возникает конфликт? Первая причина, потому что человек представляет собой личность. Он был создан Богом таким. Это хорошо. Это хорошо тогда, когда это правильно построено. Когда мы почитаем Бога и подчиняемся Ему, тогда, живя в этих обстоятельствах, человек создает вот этот Божий мир гармонии и сотрудничества. Вторая причина, почему человек конфликтует, или почему конфликты возникают между людьми, заключается в том, что вот эта воля человека, она была порабощена в рабство греху. То есть человеческое желание самоутверждаться пронизало его. И таким образом, на сегодняшний день, вот это желание самоутверждения, оно оказывает или использует тот факт, что мы отличаемся друг от друга, использует в том отношении, чтобы каким-то образом поставить нас в конфликтную ситуацию. Слава Богу за то, что мы, как верующие люди, имеем Священное Писание. Слава Богу, что сегодня мы обращаемся к Богу для того, чтобы склоняться перед Ним, понимать свою слабость, свою зависимость от Него, свое ничтожество и свою нужду в Нем. Для того, чтобы Бог давал нам способности правильно себя вести в конфликтных ситуациях. Римлянам 15 глава с 1 стиха. Об этом говорит апостол Павел. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. А все, что написано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа. Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Когда жил апостол Павел, они сталкивались с такими же проблемами. И тогда были разные люди. Люди, которые жили в Риме, они очень сильно отличались друг от друга. Вот поэтому апостол пишет и говорит им: те, кто сильнее, будьте терпимыми, несите на себе, снесите, перетерпите немощи других людей. Немощи тех, кто слабый. Не себе угождайте, не ищите своего. Не живите тем, чтобы доминировали вы. Подчините себя Богу, который терпит их. Который с таким же терпением относится к тем, кто окружает их. Смотрите, 7 стих. Поэтому принимайте друг друга так, как Христос принял вас. В этом ключ. В этом ключ к тому, чтобы нам научиться жить в этом мире конфликтов. Жить так, чтобы мы могли быть победителями. Жить так, чтобы мы не вступали в эти конфликты, а чтобы мы преодолевали их к славе Божией.
1: Программа подготовлена Славянской библейской церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Господь располагает сердца многих, жертвовать от своего дохода на благое дело евангелизации по интернету. И если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование». И там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

Что такое молитва? Это радость и пение о любви, возрождении, о надеждах, стихах. Что такое молитва? Это белая птица к небесам устремится, не вернется назад. Что такое молитва? Это разные письма, очень разные письма, но один адресат. Что такое молитва? Это наше дыхание, это наши признания, благодарность и боль. Что такое молитва? Это твердое знание, что Господь мой и Бог мой пребывает со мной.

0: Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.
1: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг. Ничего, что я тебя так называю. Ты же уже давно слушаешь истории, которые я тебе читаю. В прошлый раз мы узнали, что быть пророком – тяжелое служение, как и быть верующим среди неверующих в классе, в школе или на улице. Но мы также узнали, что Бог не оставит тебя в беде, если ты будешь верным Ему. Помнишь ли ты, какую заботу Бог проявил об Илии? Этот Божий посланник вынужден был скрываться в пустыне. Его искал царь Ахав, которому не понравилась горькая правда. Неиссякающая пища. Библия, 3 книга Царств, глава 17. Илия приблизился к женщине, собиравшей хворост. Та распрямилась и посмотрела на него. «Дай мне немного воды напиться», — попросил Илия. Засуха уже достигла Сидона, и запасы воды и пищи здесь тоже подходили к концу. Однако женщина поставила на землю свою корзину и охотно согласилась принести немного воды. «Захвати для меня и кусок хлеба!» — крикнул Илья ей вслед. Женщина обернулась и печально покачала головой. «Увы!» — сказала она. «Я не могу. Я собираю хворост, чтобы развести огонь и приготовить последний ужин себе и моему сыну. Только и осталось у меня в доме, что горсть муки в катке и чуток масла в кувшине. Этого хватит только на маленькую лепешку. Мы с сыном съедим ее, а потом нам останется только умереть с голоду». «Не бойся», — сказал ей Илья, — «сделай, как я прошу тебя. Приготовь сначала лепешку для меня, а для себя и сына сделаешь после. Ибо сказал Господь, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». Женщина поверила Илии и сделала так, как он просил. И как сказал Господь, так и случилось. Илия жил в доме этой женщины вместе с ней и ее сыном, как велел ему Бог. И каждое утро хозяйка находила в катке достаточно муки, а в кувшине достаточно масла, чтобы испечь лепешек или хлеба на этот день. Всем троим хватало пищи все время, пока длилась засуха. Я думаю, что ты уже сам догадался, чему мы можем научиться из истории, которую читали сегодня. Нет? тогда я подскажу. Делиться с другими очень похвально. В Библии сказано, что доброхотно дающего любит Бог. Давать сиротам, вдовам, делиться с бедными – это воля Божья. Он велел нам так поступать. А он, как мы видим в этой истории, в долгу не остается. А нам пришла пора прощаться. До свидания, когда для нас с тобой снова наступит время слушать Слово Божие.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 40. Псалом 89, 17 стих. «И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй». Порой нам кажется, что своими силами и умом мы можем своротить горы и сотворить великие дела. Но на самом деле, как бы мы ни старались, все зависит от Бога, благословляющего труд человека и его усилия. Этот псалом написал Божий человек Моисей, и он очень хорошо знал, как необходимы Божье благословение и помощь в любом деле. Он просит Бога споспешиться в делах человеческих, то есть быть сотрудником, помощником и главным в любом деле. Метр. На уроке труда пятиклассники получили задание на дом – сделать деревянный метр. Работа совсем несложная, поэтому Вовка отложил ее на потом. А так как урок труда был всего один раз в неделю, у него была целая неделя в запасе. Все более важные уроки он сделал, все свои главные дела он тоже сделал. Кроме того, он сделал много не очень важных, но нужных дел. Наученный горьким опытом, он сделал массу дел по дому. И это было совсем не тяжело. Он привык к тому, что многие домашние дела были его обязанностью. Так незаметно пролетела неделя. И вот однажды, вернувшись поздним весенним вечером домой после игр на улице, он с ужасом вспомнил, что завтра урок труда. А это значит, что придется представить свое домашнее задание – готовый деревянный метр. Со своей бедой он обратился к бабушке, но у той и так хватало дел. Поэтому она посоветовала ему не отчаиваться, а выполнять домашнее задание. Никто другой делать это вместо него не будет. В темноте Вовка отыскал более-менее подходящую палку. Она ему не очень понравилась, потому что была немного горбата. Но других найти он не смог. Может быть, вспомнил он об этом днем, и палка нашлась бы более подходящая. А пока пришлось довольствоваться той, что есть. Вовка строгал свой метр, шлифовал его стеклом и наждачной шкуркой. А еще и вздыхал. Ну, не нравился ему сделанный метр. А рано утром, взяв его под мышку, он отправился в школу. Уроки в школе тянулись очень медленно. Но, наконец, настал урок труда. Как оказалось, не только Вовка успел за неделю забыть о домашнем задании. Кто-то даже и не вспомнил, придя на урок без приготовленного деревянного метра. У кого-то из ребят были сделаны очень красивые метры. Вовкин на их фоне выглядел незрачно и коряво. Но учитель труда, внимательно осмотрев его поделку, похвалил Вовку и поставил ему в дневник 5. Вовка был очень счастлив, но не сразу понял, чем же он эту 5 заслужил. А как вы думаете, почему Вовка за свой деревянный некрасивый метр получил 5? Знаю, что вы уже догадались и ответили на вопрос «почему». Учитель поставил ему 5 за старание и за то, что он сделал этот метр своими руками. В 127-м псалме написаны такие слова: «Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе». Если человек не лентяй, если он трудится своими руками, если старается изо всех сил, Бог будет благословлять его в работе. А вот вам на память 2 стиха из Библии. Один из книги Екклезиаста. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай». 8 глава, 10 стих. А второй из послания к Галатам. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». 6 глава, 9 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите! Раз!

0: Привет, кабанчик. Чем это ты тут занимаешься?
1: Ой, не мешай, Белочка. Ну, это в смысле привет тоже. Я тут улики сортирую. Ну, эти, которые мы на месте преступления обнаружили.
0: Не улики, а улики, кабанчик.
1: Ой, вот смотри, какая разница-то. Надломленная огромным сапогом еловая веточка. Пы! Это раз. Рисунок следа. Это два. Перочинный ножик. Ну, это три. А самое главное — это шейный платок. Смотри, какой шелковый, в зеленый горошек. Это уже четыре. Ну как, Белочка, признайся, ты удивлена моими сыскными способностями, да? Ой, без ложной скромности могу сказать, что в нашем заповеднике я первый из Шерлоков Холмсов.
0: Да уж, скромность и вправду здесь ни при чем. Особенно для некоторых кабанчиков из нашего леса.
1: На что это ты намекаешь, Белочка? Уж не хочешь ли ты сказать, что я не очень скромный?
0: Вот как раз именно это я и хочу сказать, кабанчик.
1: Да я! Да ты! Да, да вот!
0: Да ладно тебе, кабанчик. Ничего такого неожиданного я не сказала. И потом, это правда, что тебе неплохо бы поучиться быть немного поскромнее. Думаю, что ты и сам это прекрасно понимаешь.
1: Ну да, ну ты права, и все такое.
0: Да не об этом речь сейчас, кабанчик. Поспешим как к скалистому озеру. Нас дядюшка лось там уже давно дожидается. Сегодня же у нас время эфира радиопередачи «Смотрите, радуга». Нас ждут небесные вопросы.
1: Небесные вопросы? Ой, Белочка, да чего ж ты молчала-то? Бежим уже скорее. У меня этих небесных вопросов уже столько накопилось.
2: Здравствуйте, друзья. Как поживаете?
1: Ой, отлично, дядюшка лось. А у меня, знаешь, у меня такой список улик имеется. Ой, в смысле, улик. А потом мы его вместе как изучим. Ага, я Белочке его уже прочитал. И про сломанную огромным сапогом ветку. И про рисунок следа. И про перочинный ножик. А самое главное, ну, про шейный платок в зеленый горошек. Ну, это уже после нашей передачки.
0: Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас присоединиться к нашей передаче «Небесные вопросы». Присаживайтесь поудобнее.
1: Слушайте, а можно мой вопросик под номером первым пойдет?
2: Ну что ж, задавай свой вопрос, кабанчик.
1: Ну вот, значит, какой небесный вопрос мне в голову пришел. Слушайте, а зачем вообще Бог людей сотворил?
2: На основании Библии мы знаем, что Бог создал людей для того, чтобы они в вечности были с Ним. Он хочет иметь общение с ними, поэтому Бог создал первых людей и дал им возможность добровольно выбрать, быть им с Богом в вечности или без Него. Вследствие грехопадения первых людей все люди рождаются в мир грешниками. Чтобы устранить эту преграду, грех, разделяющий людей с Богом, Он послал Иисуса Христа в наш мир, чтобы Сын Божий своей смертью на кресте примирил человечество с Богом, что Он и сделал. Теперь люди имеют через Иисуса Христа мир с Богом и вечную жизнь с Ним, и если, конечно, веруют в Него, любят и чтят Его. А пока люди живут на земле, они призваны делать добрые дела, которые Он предназначил им исполнять. Делами никто не спасается, но во Христе люди призваны делать добрые дела лишь потому, что они спасены.
1: А-а-а, теперь все понятно.
0: Дядюшка Лось, а можно и мне вопрос задать?
2: Конечно, Белочка, задавай.
0: Вот, дядюшка Лось, а вот есть сейчас на земле место, где был Эдемский сад?
2: В Библии сказано, что Бог на востоке насадил рай, что означает сад. Это можно прочитать во 2 главе, 8 стихе книги Бытия. Библия упоминает о реке, вытекавшей из Эдема для орошения рая, которая разделялась потом на четыре реки. Фисон, Тихон, Хиддинель – это современный тигр, и Евфрат. Последние две реки нам известны, а о первых двух, ну, ничего точно сказать нельзя. Поэтому мы можем искать местоположение Эдемского сада вблизи рек Тигр и Евфрат, но точное расположение его нам неизвестно. И все попытки найти то место, где он располагался, окончились неудачей. При всем нашем старании мы не сможем его найти, так как Бог поставил Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять вход в него. Бог обещал, что верующие в Иисуса Христа наследуют в вечности место еще более прекрасное, чем Эдемский рай, и всю вечность смогут наслаждаться общением с Богом и друг с другом.
1: Ой, ну хорошо, а тогда у меня вот такой вопрос. Слушайте, а зачем Бог посадил эти ненужные два дерева, ну, плоды которого есть запретил?
2: Бог запретил есть плоды одного дерева, дерево познания добра и зла. Зачем он его посадил? Ну, мы можем только догадываться. Давайте попробуем сделать это вместе. Маленькие невинные дети находятся в полной зависимости от воли их родителей. Но уже через несколько лет они начинают проявлять свою волю и иногда бывают непослушны, правда? А к 12-13 годам подростки имеют обыкновение считать, что они лучше родителей знают, что для них хорошо. Во всем этом нет ничего плохого. Важно, чтобы дети не забывали, что они сами добровольно должны слушаться родителей. Научиться этому непросто, но возможно и даже очень полезно. Родители радуются, когда из невинных детей вырастают молодые люди, которые имеют свою волю, пользуются своей свободой, но в то же время слушаются и родителей. Нечто похожее задумал для людей и Бог. Но первых людей Бог сотворил взрослыми. И Бог сказал, чтобы они не ели с одного дерева в саду. Он дал людям возможность сделать выбор, слушаться его или не слушаться. Следствием этого выбора могла быть следующая степень общения с Богом. Общение на основе сделанного людьми выбора. Какой выбор сделали люди тогда, мы знаем. Но и теперь, благодаря тому, что Иисус своей смертью за грехи людей примирил их всех с Богом, каждый получает шанс сделать такой выбор. То есть поверить Богу и принять то, что сделал Иисус Христос, или отвергнуть, с уже известными последствиями.
0: А можно такой вопросик? Зачем Бог позвал Адама? Адам, где ты? Ведь Бог вездесущ и всеведущ. Разве он не знал, где Адам?
2: Ты правильно рассуждаешь, Белочка. Молодец. Конечно же, Бог все знает. Он существует вне времени, и для него наше будущее так же ясно, ну, как и настоящее. Однако Божье всемогущество сочетается с нашей свободной волей. Это означает, что Бог никогда не подавляет нас. Он помогает сделать правильный выбор, но мы сами делаем его и сами за него отвечаем. Он ценит людей как свободные личности. Часто мы видим в Библии, что Бог разговаривает с людьми на человеческом языке, то есть как бы общается с ними на их уровне. Бог видел Адама, но он хотел, чтобы Адам сам сказал ему, почему он прячется от него, своего небесного Отца. Бог знает, что в сердце человеческом, но он хочет услышать это от людей, чтобы они сами осознали то, что с ними происходит, попросили бы Бога исследовать свое сердце и исцелить его от всего неправильного и греховного.

0: Ой, слушайте, ну вот только не говорите мне, что время на мой следующий вопросик уже совсем не осталось.
1: К сожалению, время нашей передачи «Небесные вопросы» подошло к концу.
0: Ну вот, я так и знал. Вот вы с Белочкой никогда меня не радуете.
2: Ребята, если у вас появились вопросы, ответы на которые вы бы хотели услышать в нашей передаче,
3: ну, присылайте их нам, ну, эти небесные вопросы, ну, там, всякие, что пришли вам в голову, когда вы в небо смотрели.
2: Или заглянули в свое маленькое сердечко.
1: До свидания, ребята.
3: Ну да, до новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
2: Пишите нам по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», «Небесные вопросы», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
3: Ой, не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
1: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
3: Белочка! Ой, слушай, знаешь, что я тут подумал? А не приступить ли нам к опросу свидетелей? Ага. Ну, это я по поводу того капкана, в который угодил дедушка Миша.

Чем больше мы изучаем Священное Писание, тем больше вопросов у нас возникает. И для этого мы еще должны глубже углубляться в Священное Писание. И для этого мы должны еще более времени проводить над ним. Но давайте не забудем, что Библия объясняет сама себя. И если в этом возникают какие-либо трудности, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся помочь вам в этих вопросах. Наш адрес – russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Сегодня позаботьтесь о вашей душе, и мы в этом хотим вам помочь.

В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Идти путем Господним значит быть не всегда понятым, не всегда признанным и порой слышать усмешки. Но идти путем Господним – это получить величайшее счастье, обрести свободу, которую невозможно найти в этом мире.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». В нашей предыдущей передаче мы начали говорить о том, как Давид переносил Ковчег Завета в Иерусалим. Он не вник во все детали, не подготовился должным образом, из-за чего погиб человек. Вторая попытка Давида оказалась намного более успешной, потому что Давид со всей серьезностью отнесся ко всему, что важно для Господа. Название сегодняшней беседы – «Давид и Ковчег Завета». Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим чтение второй книги Царств, 6 главы, и будем говорить о том, как Давид перенес Ковчег Завета в город Иерусалим. Но я начну чтение с Деяний апостолов 13 главы. Проповедует апостол Павел, и он говорит об истории израильского народа. И мы читаем в 22 стихе, как он говорит о Давиде. Послушайте, что сказал апостол Павел. «Отринув Саула, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя. Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Или вот как это звучит в современном переводе. «Затем Бог низложил Саула и поставил им в цари Давида, о котором он сказал так. Я избрал себе Давида, сына Иисея. Мне по сердцу этот человек, он исполнит все мои повеления». По сердцу Божьему человек тот, который не только слушает Божьи слова, но исполняет их. И это важно понять, это главная мысль, которая звучит сегодня. Мы многое слышим, даже многое знаем, но как мало мы исполняем. Пусть Господь поможет нам быть не только слушателями, но внимательными слушателями и исполнителями Божьего Слова. Итак, в жизни Давида настал момент, когда он, молодой царь, после смерти Саула, который закончил жизнь самоубийством, начинает созидать царство. Иудеи в смущении, потому что негде поклоняться. Место, которое было для поклонения скиния, она давно была разрушена, а части поклонения, весь инвентарь находился в разных местах иудейского царства, в разных домах. Поэтому Давид принимает правильное решение. Нужно перенести в столицу, в дом Давидов, в город Иерусалим, Ковчег Завета. Ковчег Завета – это был важный предмет поклонения Господу. Что же там было? Ковчег Завета – это выполненный из дерева прямоугольный по форме и снаружи, и внутри покрытый золотыми пластинами большой ящик. А вокруг должна была быть золотая кайма, образующая арку. И еще одна отличительная черта Ковчега Завета – это его крышка, которую называют «престол милосердия». Она также была изготовлена из золота. И вот по двум сторонам крышки стояли золотые херувимы, чьи крылья распространялись над Ковчегом Завета. Эти ангелы закрывают крыльями свои лица и смотрят вниз. Ангелы не могли быть очень большого размера, потому что они были выполнены из чистого золота, а это очень тяжелый металл. Потому что в противном случае ковчег просто невозможно было бы поднять, а Ковчег Завета переносили. Он должен был быть мобильным. Так что же находилось в этом ковчеге? Три предмета. Золотой сосуд с манной, посох Аарона, который расцвел, и скрижали с 10 заповедями. И Бог обещал своему народу, что он будет являться перед ними над крышкой Ковчега Завета, престола милосердия, и его слава будет снисходить туда. И мы читаем об этом описание, Богом данное Моисею. Поэтому читаем еще в Пятикнижии о том, как был устроен Ковчег Завета, как была устроена скиния. Мы читаем в 6 главе 2 книги Царств. «Поставили Ковчег Божий на новую колесницу, вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, двое, Оза и Ахио, они вели новую колесницу.
2: Озия схватил ковчег, потому что повозка наклонилась, и была опасность, что ковчег завета мог упасть. Но Господь прогневался на Озию и поразил его, и умер Озия на том же месте.
1: Давид смутился, устрашился и остановил эту процессию. И мы читаем следующее. «Опечалился Давид, что Господь поразил Озу, и место сие до ныне называется поражение Озы». Давайте мы еще раз посмотрим на все, что происходило. Давид стоит и злится на Бога, в то время как у Господа были все основания злиться на Давида. Вы сейчас спросите, но не вы ли говорили, что Давид был человеком по сердцу Бога? Да, я так говорил, так написано. Но значит ли это, что он был совершенным? Да нет, конечно. Даже если вы названы человеком по сердцу Бога, это не значит, что вы станете идеальным и совершенным. Но это значит, что вы чувствительны, вы внимательны, вы видите даже детали, и они имеют для вас значение. То, что Бог говорит, надо исполнять. Если вы видите, что вы не правы, вы не отворачиваетесь, но признаете, каетесь и принимаете какие-то действия к исправлению. Вторая книга Царств, 6 глава, 9 стих. «И устрашился Давид в тот день Господа и сказал, как войти ко мне, ковчегу Господню?» Я хочу, чтобы вы хорошо поняли, что Давид не выполнил свою подготовительную работу должным образом. Он не сделал домашнюю работу. Когда мы не делаем домашнюю работу, мы часто попадаем в неприятности. Когда же мы ищем Божьей воли, то у нас все получится правильно. Перед нами возникает проблема, мы сталкиваемся с тем, что мы должны принять какое-то решение. И Господь говорит, посмотри в моем слове, я уже написал так много об этой проблеме и о том, какое решение нужно принять. Поэтому не торопись, просто проконсультируйся со мной, исполни то, что в Божьем слове. Если ты в спешке будешь сам придумывать, как поступить, то ничего не получится. Если же ты хочешь иметь сердце, угодное мне, то не забывай сверяться с моим словом, и тогда я сделаю тебя таким счастливым, что ты и представить себе не мог. Если же ты не будешь слушать мое слово, то учти, что я могу смирить тебя. В случае с Давидом Бог не просто наказал его, но и даже забрал жизнь одного из людей. И, возможно, вы помните другую историю, когда Господь забрал жизнь тех, чтобы показать свое недовольство. Это Анания и Сапфира. Мы читаем об этом в Деянии апостолов. Они умерли, потому что не воспринимали Бога всерьез. С Озой все произошло точно так же. Он небрежно прикоснулся к ковчегу Завета, который запрещено было трогать, особенно если ты не принадлежал к числу левитов. Кому какое дело, кто трогает ковчег? Левит ты или нет? Для Бога это важно. Кто заботится о каких-то отверстиях по углам, о шестах и переносе на плечах или в колеснице? Для Бога это важно и значимо. Раз Он дал такие подробные инструкции, значит и для Него это на самом деле важно. И это самая важная мысль, которую я хотел сегодня донести до всех слушателей. Когда мы начинаем заботиться о том, что важно для Бога, мы на пути к истинному счастью и свободе. И Давид увидел, что произошло с Озой, и сильно испугался. Вторая книга Царств, 6 глава. И мы читаем, «И устрашился Давид в тот день Господа и сказал, как войти ко мне, ковчегу Господню? И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе, в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гифянина». Давид решил перенести ковчег Завета в Иерусалим и предпринял попытку, но это стоило ему жизни человека, и теперь он боится предпринимать еще какие-то шаги. Поэтому Давид решил оставить эту затею. Ковчег Завета занесли в дом человека по имени Авидар. Проходит 3 месяца в Иерусалиме, и по-прежнему нет ковчега Завета. Мы читаем дальше.
2: И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гифянина 3 месяца. И благословил Господь Авидара и весь дом его. Авидар получил все благословения. И Давид, увидев это, опять хочет, чтобы ковчег завета был в его городе. Посмотрите, что изменилось. Когда донесли царю Давиду, говоря: «Господь благословил дом Авидара и все, что у него было ради ковчега Божьего», то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. Давид перенес ковчег Божий в свой город. И несколькими стихами ранее мы читали, что Давид не хотел и не прикасаться к ковчегу. А сейчас он с радостью и с торжеством переносит его в свой город. И в 15 главе 1 книги Паралипоменон описывается, что происходило в это время. И, может быть, вы никогда не обращали внимания на этот эпизод, но думаю, что, глубже изучив всю ситуацию, вы вместе со мной захотите воскликнуть: «Слава Богу!» Вот что сказано в летописи, в 1 книге Паралипоменон, 15 главе. «И призвал Давид священников Садока и Авиафара, и левитов». То есть вы заметили, что изменилось? Давид призвал левитов. Он сделал домашнюю работу. И мы видим, как Давид в точности исполняет волю Божию. Теперь он понял, что ковчег Божий не должен быть переносим по своему усмотрению. Есть особые правила, четкие инструкции, и Давид это понял. Он внял правильным советам, которые, как я думаю, были даны ему самим Богом. И Давид хотел исполнить Божью волю. Он ставил шесты в отверстие по углам ковчега. И на плечах левитов ковчег был перенесен в должное место. Давид сделал все в точности, как это было задумано Богом. И мы читаем. 15 главе 1 книги Паралипоменон. «И сказал им: вы, начальники родов левитских, освятитесь сами, братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него». Видите, в этот раз Давид выполнил всю домашнюю работу, и он тщательно подготовился. Вот что сказано: «Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно». Вот оно. Тот самый момент, который приводит меня в восторг. Давид все понял. Он осознал, что в прошлый раз он не искал воли Божией. Он просто хотел выполнить работу, перенести ковчег и не задумывался особо о деталях. А это оказалось роковой ошибкой. Если бы я попросил сейчас вас вспомнить ситуации, когда вы поступали точно так же, думаю, каждому было бы что сказать. И кто-то вспомнит о своем желании жениться. Мне казалось, что если я выйду замуж, то тогда я смогу изменить своего мужа и сразу же приведу его ко Христу. Главное — это выйти замуж, а там я уже совсем справлюсь. Вы встречались с такими ситуациями? Согласитесь, это не работает. Или еще такие популярные фразы: Господь же поймет меня, Он же Бог благодати, и все мелочи на самом деле Ему не важны. Но что мы видим позже? Сожаление, разрушение и разочарование. Давид понял, что в первый раз у них ничего не получилось из-за того, что они плохо искали воли Божией. Мы читаем в 15 главе 1 книги Паралипоменон. Там сказано так: «Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно. И освятились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедовал Моисей по слову Господа, на плечах, на шестах». Царь Давид все правильно сделал на этот раз. И это прекрасно. Могло показаться, что какие-то кольца, шесты ничего не значат. Но они стоили человеку его жизни. И именно Такие детали губят нас. Мы не хотим прилагать никаких усилий, продевая шесты в отверстие. Потом мы не хотим трудиться, ставя ковчег на свои плечи. Ведь легче положить его на колесницу. Но это было нарушение Божьей воли. Если Господь посчитал нужным написать что-то в Своем Слове, значит, для Него это имеет большое значение. И это касается не только ситуации с Давидом и Ковчегом Завета, но и каждого дня нашей жизни. И в этот раз Давид сделал все в точности так, как это было угодно Господу. И это прекрасно. И когда несший ковчег Господен проходили по шести шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Вот представьте себе. Один шаг, два, три, четыре, пять, шесть шагов. Остановились. У кого-нибудь есть спички? Разведите огонь. Принесите тельца или овна. И все останавливались и смотрят на то, как приносят жертву Господу. Теперь Давид был очень щепетилен. И в этот раз он не хочет небрежно относиться к тому, что важно для Бога, потому что он был настоящим человеком по сердцу Бога. И когда он услышал истину, он хотел исполнять все в точности так, как велел Господь. И вот они дошли до Иерусалима. Послушайте, что следующее делает Давид. Давид скакал из всей силы пред Господом. Одет же был Давид в льняной ефод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями, трубными звуками. Впереди шел человек с трубой, за ним танцевал и прыгал Давид. Все кричали, радовались, и ковчег Завета был занесен в город Иерусалим. Вот вы постарайтесь представить себе эту картину. Радость. Но почему они так радовались? Что вызвало у всех такой невероятный восторг? Свобода. Они радовались тому, что стали свободны. Послушание Богу сделало их свободными. Когда вы перестаете повиноваться Богу, вы чувствуете себя скованными, связанными. И если вы вспомните свое греховное прошлое, то согласитесь со мной, что грех делает нас узниками, связанными, скованными. Грех не может дать нам свободу. Давид танцует и радуется, потому что он свободен. Он делает это в благодати, с благодарностью Богу. Он сделал все так, как велел Господь, и проявил послушание во всем. И теперь он радуется и веселится. Да, современный мир говорит нам, да не заботьтесь о мелочах, для Бога они не важны. Бог выше всех этих деталей. Но это не так. Для Бога были важны кольца, шесты и плечи левитов. Для него важно то, что он записал в своем слове. И Давид был счастлив. Он чувствовал себя свободным, но не все понимали его. И, к сожалению, нам нужно признать, что когда мы счастливы в Господе, чувствуя себя свободными от греха, окружающие люди могут не понимать нас. Так даже жена Давида, пример такого непонимания, она видит своего мужа, танцующего в легкой льняной одежде, поющего, радующегося. Вокруг кричат люди, играют на трубах. А Мелхола смотрит на все происходящее со второго этажа дворца, и у нее это вызывает возмущение. Вот что сказано во второй книге Царств, 6 главе. «Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего перед Господом, уничижил его в сердце своем. И принесли ковчег Господень, и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид. И принес Давид все сожжения пред Господом и жертвы мирные. Когда Давид окончил приношение все сожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа и раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса, и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый в свой дом». Только представьте себе Давида, царя, раздающего всем людям страны маленькие бутерброды. И мне кажется, этот день остался в памяти всех присутствующих на празднике. Это был необыкновенный праздник.
1: радость и торжество в каждом доме. Давид, воодушевленный, радостный, возвращается также в свой дом. Он зовет свою жену. «Дорогая, я вернулся». Но что же он слышит в ответ? Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала: «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня перед глазами рабынь своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек». То есть в ее ответе слышна большая порция сарказма, насмешки. И мне кажется, Давид и Милхола были далеко не идеальной парой, и им не следовало жениться. Но иногда в жизни так происходит: женятся два совершенно неподходящих друг другу человека. И вот Милхола, жена, смеется над тем, как ведет себя Давид. Она презрительно отзывается о нем. И что же ответит ее муж, царь Давид? И вот мы читаем: «И сказал Давид Милхоле: пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, пред Господом играть и плясать буду, и я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих и перед служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». И у Милхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее. Я не знаю, по какой именно причине у Милхолы больше не было детей. Может быть, Давид с тех пор ни разу не был с ней близок. Но как бы то ни было, до самого дня смерти она не познала, что такое радость материнства. А для иудейской женщины того времени не было ничего страшнее. Итак, что же мы можем извлечь для себя из этой истории? Глаза Давида были направлены вверх на Бога, и он прославлял его. А глаза Милхолы на служанок вниз. И из всего изученного сегодня хотелось бы запомнить два урока. Первый. Чем лучше вы понимаете, осознаете свое место на пути Господнем, тем свободнее вы становитесь. Если я хорошо подготовился, сделал все домашнее задание, то я понимаю, где в моей жизни Бог. И это делает меня свободнее. И не удивляйтесь, если окружающие не будут вас понимать, принимать в полной мере. Люди могут насмехаться даже над вами, презрительно смотреть на вас, как это делала Милхола. Но не думайте о том, как к вам относится толпа. Для вас намного важнее должно быть то, что вас думает Господь. И чем свободнее вы перед лицом Господа, тем более уверенным вы становитесь. Если вы хорошо понимаете, где вы стоите, что вы выполняете волю Божию, то вы чувствуете намного больше уверенности. Иногда я понимаю, что говорю не совсем так, как планировал, но я верю, что это Божья воля. Потому что есть те, кому нужно услышать что-то конкретное. И я надеюсь, что сегодня каждый смог почерпнуть что-то для себя. За свое пасторское служение, оно было уже много лет, я неоднократно слышал такие отзывы. То, что вы сказали сегодня, было именно то, что мне нужно было услышать. И это было не главной мыслью или выводом. Вы просто вскользь упомянули об этом. Но для меня это стало ответом на мои переживания и волнения. Кто-то сегодня понял, что он лишен свободы, потому что мир связал его по рукам и ногам. А другие осознали, что так мало внимания уделяли мелочам, деталям, думая, что Бог смотрит только на что-то глобальное. Если что-то важное для Господа, то это должно быть важно и для вас. А Он переживает даже о маленьких деталях. И если Господь оставил это в Своем Слове, если Он дал такой завет, такую заповедь, значит, вы должны воспринимать это серьезно. И помните, что Бог не меняется. То, что Он сказал, то Он и имеет в виду. И не важно, сколько лет прошло. А кто-то из вас похож на Милхолу. Вы настолько обеспокоены тем, что говорят окружающие, что не испытываете счастья. Не переживайте о том, что говорят другие. Переживайте о том, что говорит Господь.
2: а он с почтением относится к тем, кто почитает его слово. И он дает им великое счастье. Я желаю каждому из наших слушателей обрести это счастье. И если вы еще никогда не обращались ко Христу, если вы не приняли Его как своего Спасителя, сегодня у вас есть такая возможность. Христос умер за тебя, дорогой друг. Он заплатил своей жизнью за твои грехи. Теперь у тебя есть возможность изменить смерть на жизнь, тьму на свет. Вы можете просто сказать такие слова: «Господь Иисус Христос, я принимаю тебя как своего Спасителя и приглашаю тебя в свою жизнь». Дорогой друг, и сегодня я хочу призвать вас не только верить, что Бог существует, но обратиться к Нему лично, покаяться, начать читать Евангелие, ходить в евангельскую церковь. Пусть Господь благословит вас иметь личные отношения с Богом.

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Давид и Ковчег Завета». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Давайте вместе вспомним выводы из сегодняшней передачи. Первое. Чем лучше вы осознаете свое место на пути Господнем, тем свободнее вы становитесь. Второе. Чем свободнее вы пред лицом Господа, тем более уверенным вы становитесь. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божье вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес – Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла «Давид – человек по сердцу Бога». «Когда Бог говорит «нет». Благодать в бесплодном месте. Открытые ставни на окнах». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! «Когда Бог говорит «нет»» – это тема следующей передачи «Свет жизни».

В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое родиться свыше? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

В эфире BBN. Сегодня на земном шаре больше 6 миллиардов человек, и большинство из них не знают Христа. Возможно, те несколько душ, которых коснемся мы, коснутся других, которые в свою очередь коснутся еще кого-то. Бог нас использует в немощи нашей, чтобы достичь своих великих целей. 1 Коринфянам 1:27. Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать прекрасные песни и наставления из Священного Писания.

мы каждый день бываем на Голгофе. Отчет себе не отдавая в том, порой казним Христа за чашкой кофе. Порой прощаемся с грехом.

сейчас, как обычно, я предлагаю уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи». Эта книга для ежедневного чтения была написана Летти Кауман во время ее миссионерского служения. Сегодняшнее место на 3 июля записано в книге пророка Исаии в 28 главе, в 24 стихе. Там есть такие слова: «Всегда ли земледелец пашет для посева?» Однажды в начале лета я шел мимо дивного луга. Трава была мягкой, густой и прекрасной. Она напоминала огромный зеленый восточный ковер. На краю луга стояла раскидистая

Старое дерево, убежище для бесчисленных диких птиц. Бодрящий сладкий воздух оглашался их счастливым пением. Две коровы лежали в тени в полном умиротворении. На обочине дороги веселые одуванчики сверкали золотом среди царственного пурпура диких фиалок. Я долго стоял, опершись на изгородь, любуясь и думая о том, что Бог не создал на земле уголка прекрасней, чем мой милый луг. На следующий день я опять шел этой дорогой и, увы, не мог узнать ее. Пахарь и огромный плуг, который сейчас спокойно стоял в борозде, за один день разрушили все. Зеленая трава превратилась в пашню, очам предстала безобразная обнаженная бурная земля, исчезли певчие птицы, лишь несколько кур усердно искали червяков. Погибли одуванчики и прелестные фиалки. Печались, я думал про себя, как же это можно было испортить такую красоту. Потом какая-то невидимая рука открыла мне глаза, и передо мной предстало видение. Видение поля спелой пшеницы накануне жатвы. Я видел огромные, тяжело склонившиеся колосья, освещенные лучами осеннего солнца. Я почти слышал мелодию ветра, который проносился над этими золотыми кистями. И прежде чем я успел опомниться, бурая земля предстала в великолепии, которое превзошло все виденное мной за день до этого. Итак, мы всегда должны видеть обильные хлеба, которые взойдут после того, как великий пахарь придет и проложит борозды в наших душах. Часто случается при этом, что он с корнем вырывает и переворачивает то, что мы считали самым прекрасным, и оставляет перед нашим изумленным взором лишь обнаженное и обезображенное. Почему же я должен содрогаться, почувствовав, как плуг моего Господа прокладывает глубокие борозды в моей душе? Я знаю, что он не праздный землепашец, он думает об урожае. Хоть не понять тебе теперь всех слез, страданий, тесноты, настанет жданный день, поверь, когда вполне познаешь ты.

0: эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава вторая. О великой любви и благости Божией, являемой человеку в таинстве. На благость Твою, Господи, и на великое Твое милосердие, уповая, приступаю недужий к целителю, голодный и жаждущий к источнику жизни, безродный к Царю Небесному, раб к Господу, создание к Создателю, отчаянный к благодушному утешителю своему. Но откуда мне это, да придет все ко мне? Кто я такой, что ты себя самого мне даруешь? Как смеет грешник явиться перед тобою? И как удостаиваешь ты прийти грешному мужу? Ты знаешь раба своего, и ведомо тебе, что нет ничего в нем доброго, за что бы так его ущедрить и покрыть благодатью. Исповедую свое ничтожество, свидетельствую доброту Твою и благость Твою, восхваляю благое Твое попечение и заботу, и о чрезмерной любви Твоей Тебя благословляю. О себе самом творишь Ты все это, и не по моим заслугам. Да более всего просияет мне Твоя благость, душа моя, да исполнится обильнее любви Твоей и хвалы Твоему смирению. Поскольку Ты благоволишь так, и Ты повелел это, Господи, приемлю и я в радости Твое снисхождение, о, когда бы нечестие мое ему не воспрепятствовало. О, сладчайший и добрейший более всех Иисус! Тебе подобает поклонение и благословение, и хвала бесконечная о восприятии пречистого Твоего тела. Его же честь и славу никто из человеков объяснить не может. Но в этом приобщении о чем будет помышление мое, когда приступлю к Господу своему, кого восхвалить не умею достойно, но желаю всячески воспринять в благоговении? И в чем утвердить мне всего лучше и спасительнее помышление свое, разве в том, чтобы совершенно смирить себя перед Тобою и превыше себя надо всем возвеличить Твою бесконечную благость и доброту? Славлю Тебя, Боже мой, и величаю Тебя вовеки. Презираю себя самого и перед Тобою повергаю во всю глубину своего уничижения. Вот Ты святой из святых, а я отребие грешников, и Ты себя ко мне преклоняешь, когда и воззреть к Тебе я недостоин. Вот Ты приходишь ко мне, Ты хочешь со мною быть, Ты приглашаешь к своей трапезе, Ты мне даровать хочешь пищу небесную и хлебом ангельским меня насытить. И хлеб сей есть не что иное, что разве Ты сам, Господи, хлеб живой, сошедший с небес. Вот источник любви, вот великий свет благоволения. О, какое благодарение и хвала Тебе подобает о Твоих благодеяниях! О, как благ и спасителен совет Твой, что Ты все это учредил! Какая сладость и веселье в этой трапезе, в которой Ты себя самого нам даруешь во вкушение! Дивно устроение Твое, Господи! Сила Твоя в крепости великой, истина Твоя непреложная вовеки! Ты сказал, и все совершилось, и явилось, что Ты повелел им! Дивное дело, и веры достойное, и превосходящий разум человеческий, что Ты, Господи Боже мой, истинный Бог и человек истинный, под малым видом хлеба и вина содержишься весь и не потребляешь обращаться в пищу приемлющему. Ты, Господи Боже всех, не требуя ничего, благоволил этим таинством пребывать в нас. Сохрани сердце мое и тело мое в чистоте, да силен буду в чистой совести и в радости сердечной чаще прославлять и к вечному спасению моему воспринимать Твои таинства, Тобою свято учрежденные в честь Твою и в непрестанное о Тебе воспоминание». Возрадуйся, душа моя, и воздай благодарение Богу, что в здешней ее доле слез оставил тебе дар такой многоценный и особенное утешение. Ибо всякий раз, когда созерцаешь ты это таинство и приемлешь тело Христово, творишь дело своего искупления и участник бываешь всего служения Христова. Любовь же Христова никогда не умаляется, и никогда не истощается великая сила Христова ходатайства. Посему должна ты всякий раз обновлением духа приготовлять себя снова и созерцать великое таинство спасения углубленною мыслью. Всякий раз, когда слушаешь литургию, да является оно тебе вновь в такой силе и сладости, как будто в тот самый день Христос, поначалу сошедший в чрево преисподней, вочеловечился и, вися на древе крестном, страдал и умирал ради нашего спасения. Глава 3. О пользе частого приобщения. «Вот прихожу к Тебе, Господи, да благо мне будет от благого Твоего дара, и да наслажусь от трапезы Твоей, которую Ты приготовил благостью Твоею нищему, Боже». Псалом 67:11. «Вот все в Тебе, чего я только могу желать и должен. Ты спасение мое и искупление, надежда и крепость моя, красота моя и слава. Возвесели ныне душу раба Твоего, ибо к Тебе возношу душу мою». Псалом 85:4. Иисус Христос, Господи, желанием желаю ныне воспринять Тебя честно и благоговейно. Желаю Тебя ввести в дом свой, да сподоблюсь с Закхеем принять благословение Твое и причтенным быть к детям Авраамовым. Жаждет Тебя душа моя и тело, сердце мое с Тобою соединиться желает. Даруй мне себя, и довольна мне, ибо кроме Тебя нет ни в чем утешения. Без Тебя не могу быть, и жить без посещения Твоего не имею силы. Для того и нужно мне часто приступать к Тебе и Тебя принимать во спасение себе, да не ослабею на дороге, если лишусь небесной пищи. Так некогда Ты говорил, милосердный Иисус, проповедуя народам и исцеляя всякие недуги. Не хочу отпустить их неевшими в домы их, да не ослабеют в дороге. Матфея 15:32. «Так и со мною сотвори ныне, ибо себя самого оставил Ты в таинстве на утешение верным. Ты — сладкое питание алчущей душе, и кто достойно Тобою напитается, участник и наследник будет вечной славы. А еще я так часто падаю и грешу, так скоро охладеваю и ослабеваю, и нужно мне частыми молитвами и частым исповеданием обновлять, очищать и возжигать себя к святому приобщению Твоего тела, чтобы не отстать вовсе от святого намерения, если слишком долго отлагать буду. Ибо помышления человеческие, зло от юности его, и если б не было на пути врачующего пособия от Бога, легко человеку падать дальше и дальше на худшее. Но святое приобщение отводит от зла и укрепляет на доброе. И если так невнимателен я и нечувствителен, когда приобщаюсь, что же было бы со мною, когда бы не укушал я целительной пищи и не искал бы себе такой крепкой помощи? Пусть не каждый день способен я к этому и не расположен, как следует прославлять святыню, по крайней мере, приложу попечение о том, чтобы хотя по временам принимать божественные тайны и являться причастником Твоей благодати. Ибо в том едином и есть первое утешение верной душе, далеко от Тебя странствующей в смертном теле, что может она иметь частое воспоминание о Боге своем и возлюбленного своего воспринимать благоговейным духом. О, как дивно к нам снисхождение любви Твоей, Господи Боже, что Ты, Создатель и Животворец всех духов, благоволишь приходить к нищей душе человеческой и всем божеством Своим, и всем человечеством утолять ее голод. Блаженна душа та, что удостоилась принять Тебя, Господа Бога своего, благоговейно и с радостью духовною возрадоваться о Твоем восприятии. О, коль великого Господа приемлем! Какого гостя возлюбленного уводит к себе? Какого желанного собеседника встречает? Какого верного друга находит себе, какого прекрасного, какого знатного жениха принимает в объятия, чтобы его одного любить, забыв обо всех возлюбленных своих, оставив всякое свое желание. Да молчат перед лицом Твоим, сладчайший мой и возлюбленный мой, и небо, и земля со всею своей лепотою, что не есть в них, всякая красота их и всякая слава, все Твоей милости и щедроты, и никто не сравнится с великолепием имени Твоего. Его же величию и славы нет числа.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире BBN. Земледелец сеет доброе семя в землю с надеждой, что оно не только останется жить, но и принесет плоды. Он верит в предопределение связи между семенами и жатвою, и что эта связь не прекратится, и его вера не останется без награды. Золотых дел мастер подвергает драгоценный металл действию огня. Он верит в очищающую силу огня. Молитва есть для того, чтобы укрепить нашу веру. И наша молитва сегодня Господу и Спасителю, чтобы Он укрепил нашу веру и утвердил наши стопы на пути истины через изучение нами Слова Божия.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Жизнь и служение великого апостола Павла к язычникам представляет великий интерес. Он встречал многочисленные трудности и опасности, но он исполнил цель, которой он привел его к познанию самого себя. Так что он мог в конце своей жизни уверенно сказать: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». В настоящее время мы изучаем первое путешествие апостола Павла. Сколько времени он провел в этом миссионерском путешествии, мы не знаем. Как долго он оставался в посещенных местах, мы не знаем. Однако он оставался достаточно долго, чтобы быть свидетелем успешности вести Евангелия и приобретения некоторых, которые будут учениками. В нашем последнем изучении мы видели его и Варнаву, свидетельствующих о благодати Бога в Листре, городе в Ликаонской провинции в Малой Азии. Когда они оставили этот город, они оставили за собою некоторое число учеников, которые должны были быть поощрением для них, несмотря на страдания, перенесенные в городе. Очень мало информации дано в Священном Писании относительно проведенного времени в Дервии, но из текста видно, что они провели достаточно времени, чтобы приобрести некоторых обращенных, как мы читаем. Проповедавший Евангелие всему городу и приобретший довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию. Не дано дальнейших действий, хотя мы знаем, что апостол посетил город на своем втором миссионерском путешествии, так что он был близок его сердцу. Апостол Павел и Варнава тогда возвратились по своим стопам, придя в Листру, где Павел перенес оскорбление, будучи побит камнями, даже оставленный мертвым. Его возвращение в Листру поэтому было сделано с целью поощрения веры тех, которые уверовали в Господа Иисуса Христа во время прежнего посещения. Павла и Варнаву не могли устрашить действия противящихся Евангелию. Его свидетельство, в Божьем случае, оставило след на жизнь и служение Павла. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение. В этом духе эти два неустрашимые и верные служители Божии вернулись в Листру. Кто может измерить полноту приема верующих в этом городе? Несомненно, ученики, которых мы можем классифицировать младенцами во Христе, одобрены свидетельствовать о факте, что они действительно были новым творением во Христе Иисусе. Они должны были сознавать, что, причисляя себя к апостолу Павлу и к делу, которое он поддерживал, они были предметом преследования преследователями апостола Павла. Мы помним, что Павел написал Филиппийской церкви: «И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Несмотря на то, что это было написано в Филиппийской церкви много лет после посещения Листры, можно допустить, что такое же одобрение пришло к верующим в Листре в результате посещения Павла. Так это было. Павел и Варнава возвращались по своим стопам по тому пути, которым они прошли, посещая Листру, Иконию, Антиохии. Там они запечатлевали в умах и сердцах верующих, которые недавно пришли к познанию истины в Иисусе Христе, чтобы они были готовы переносить страдания за дело Христа. На протяжении всех столетий, с того времени, как Евангелие искупительной любви через Христа и Его жертвы за грех на Голгофе преподается и проповедуется, мужчины и женщины призваны переносить преследование. В определенных местах, нужно признать, страдания были горькие, переносились физические страдания. В других местах страдания могут быть очевидными через проявленное безразличие даже любящих к измененной жизни личности, которая исповедует свою новоприобретенную веру в жертвенный труд Иисуса Христа на Голгофе. Семьи могут быть разделены в результате искупления одного или больше членов, в то время когда другие члены семьи отказываются признать свой грех пред Господом и принять Его спасение. Сам Господь Иисус Христос предупреждает: «И враги человеку домашние его». Действительно печально для Дитя Божие переживать от своей семьи прямую или косвенную оппозицию. Печально для Дитя Божие осознавать, что члены его собственной семьи не знают жизни, но гнев Божий пребывает на них, потому что они отказались внимать Евангелию. Евангелие от Иоанна 3 глава 36 стих ясно указывает: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Итак, имеются разные формы страдания, которые христианин может быть призван переносить, иногда физические, иногда духовные или умственные. На это апостол Павел обращал внимание, когда учил верующих, научая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Он вновь посещал города не для того лишь только, чтобы предупреждать верующих о возможности, что они могут быть призваны пострадать, но также для того, чтобы поставить в разных местах руководителей в церквах. Таких мужей, которым можно доверить руководство верующими в их христианской жизни. Такое назначение определенных мужей на место руководства по местных церквах нельзя было совершать легкомысленно. Назначалось время поста, возносилось много молитв Господу для руководства в назначении новых людей на их место авторитета по местных церквах. Это было время посвящения Господу. Их образ жизни должен быть непорочным пред Господом, и готовность посвятить себя верному провозглашению Евангелия во всем его изумлении и простоте, их сердечная забота о их ближних верующих. Такие были требования для места руководства по местных церквах. В Листре, Иконии, Антиохии Писидийской совершались подобные служения посвящения. Совершив это, Павел и Варнава направились из гористой местности, где находилась Антиохия Писидийская, береговой местности, где расположена Пергия Памфилии. Мы не знаем, как долго Павел и его компаньон были в районе Малой Азии, но теперь они были готовы отплыть в Антиохию, в Сирию, откуда они отправились в их первое миссионерское путешествие. Предполагают, что они сошли с гористой местности Антиохии Писидийской в осеннее время года. Теперь Пергия была опять многолюдна. Во время горячих месяцев жители, которые были в состоянии, направлялись в гористую местность подальше от жары, прибрежного края. Павел воспользовался возможностью проповедовать Слово Божие в Перге перед тем, как они отправились в Антиохию в Сирии. Сколько времени прошло с тех пор, как они попрощались со святыми и верующими в Антиохии Сирийской и были преданы благодати Божией на дело Господне, мы не знаем. Мы знаем, что путешествие по морю или суше будет тяжелым. Они путешествовали много миль, отплыли из Антиохии в Кипр, в Малую Азию, и тогда из Малой Азии, Перги, опять прямо в Антиохию. Если все это они могли совершить приблизительно в один год, тогда мы можем только вообразить, как чудно они были укреплены физически и духовно для их деятельности. Читая сообщение о путешествии Павла в Рим гораздо позже, мы замечаем, что погода была важным фактором во всяком морском плавании.

0: в Антиохии, чтобы дать им отчет. Это было их ответственностью поделиться с верующими, которые поддерживали их во время их путешествия, тем, что Господь совершил через них. Мы можем только представить, какую радость это произвело верующим в Антиохии. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами. Верите ли вы в существование души? Один поэт сказал так: «Без души в квартире тела пусто, без души и плоть моя мертва, ведь душа — бессмертной жизни сгусток, ведь душа — частица божества». Эта частица божества принадлежит и вам. Поэтому сегодня определите, куда ваша душа пойдет после смерти, или к Богу, или в ад, где уже не будет возврата к чему-то лучшему. Подумайте сегодня над тем, чего достойна ваша душа, а она достойна вечного спасения.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня о том, как и за что мы должны благодарить нашему Небесному Отцу. Лично я взял себе за правило то, что Святой Дух предлагает нам по вопросу благодарения в Колоссянах 3, стих 17. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца». Святой Дух дал нам в этом стихе совершенно ясное определение, которое не допускает людям места и никакого пространства для полемики, как некоторые любят поспорить. Только конец этого стиха в русском переводе не соответствует истине. Переводчики написали: «благодаря через него Бога и Отца». Союз «и» искажает в этом выражении истинное содержание. Получается так, что здесь идет речь о двух личностях, о Боге и об Отце, хотя это две личности, одна и та же личность. В оригинале, в действительности, мы читаем «благодаря через него Бога-отца», «Бога, то есть Отца». Подобное высказывание дает нам Святой Дух также в послании Ефесянам 5, стих 20. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». И в этом стихе конструкция предложения в отношении Бога и Отца выглядит точно так, как и в Колоссянах 3, 17. В этих двух местах Писания Святой Дух призывает всех детей Божьих благодарить за все нашего Небесного Отца и во имя Господа Иисуса Христа. А в Колоссянах 3:17 эта мысль более конкретно выражена: благодаря через Него, то есть через Господа Иисуса. В этом стихе Святой Дух дает Иисусу приоритет. Это значит, чтобы со всеми просьбами и благодарениями мы в молитве обращались прежде всего к Нему, а через Него к Отцу. В отношении вопроса благодарения мы имеем в послании к Колоссянам еще одно интересное сообщение Святого Духа. Но этот стих в русском переводе Библии очень искажен, поэтому я приведу его так, как он гласит в оригинале. Это стих 12 в Колоссянах, глава 1. Но мы возьмем за главный текст нашей сегодняшней проповеди послание Колоссянам 1, стихи с 12 по 14. «Благодаря Бога Отца, сделавшего нас пригодными к участию в наследии святых во свете, спасшего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Этот текст все дети Божьи очень хорошо знают, но я еще никогда не видел и не читал толкование этого стиха, этого текста. Поэтому поговорим сегодня на эту тему. В этом тексте апостол Павел пишет такие слова, которые всех нас, детей Божьих, касаются. Первое, что Святой Дух нам в этом тексте показывает, я нахожу неповторимым. Первым делом упоминается наш Небесный Отец, которому, минуя Иисуса, согласно нашего текста, мы должны благодарить. Наше благодарение Отцу мы должны приносить в связи с нашим искуплением кровью Иисуса, Сына Его. Но за это мы должны благодарить непосредственно Отцу. Хотя это верно, если мы скажем, кто Сына чтит, тот чтит и Отца, как читаем в Иоанна 5, стих 23. «Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца». И тем не менее, мы в этом стихе все призваны благодарить Отцу. Но очень важно то, за что мы должны благодарить Отцу, не так ли? Этот призыв благодарить нашему Небесному Отцу имеет в своей основе причину, которая всех нас касается. Теперь мы убедимся, что очень важно иметь точный перевод на русский язык. В нашем тексте мы читаем, что Отец сделал нас способными. Вы представляете, Небесный Отец сделал нас способными. Это грандиознейшее высказывание. Это значит, что мы все были неподходящими. Это значит, что мы все были неспособны когда-либо принять благословение небесной славы. Этот факт указывает на наше греховное происхождение, на наши грехи, которые отрезали нам пути благословения к Божьей славе. Так мы читаем и в Ефесянах 2, стих 12, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Более печального положения и представить себе нельзя. Дорогие братья и сестры, только мы с вами, но не погибшие грешники, можем себе приблизительно представить, что значит ходить в этом мире без Бога, какая это безысходность. Но это была наша участь, наша часть. Мы слишком мало осознаем тот факт, что мир сей является царствием сатаны. Но именно тот факт, что из этого мира Бог спасает людей для себя, является делом Его благодати, власти, любви и мудрости. Только удивительная Божья благодать, власть, любовь и мудрость способны избавлять и спасать людей из этого погибшего мира. Жить без Бога в этом мире является самым бедным обстоятельством в приюте для бедных. Однако в личности Отца мы усматриваем древний замысел спасающей благодати. Мы ясно видим, что этот замысел от Него исходит. Он делает неподходящих, неспособных, погибших грешников употребительными, ходовыми. Но Он это делает. Иначе я не мог бы писать и говорить эти проповеди, а все вы не могли бы их слушать, и все мы вместе взятые не могли бы быть в Его близости. Мы не могли бы иметь в сердцах Божий мир, не имели бы обетований владеть Божьей славой на небесах, как следствие того, что Отец практически ввел нас в царство Своего возлюбленного Сына. Практически мы это видим в Иоанна 6, стих 44. «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу его в последний день. Никто из людей не может собственными усилиями прийти к Господу Иисусу, но все протекает через благоволение и божественное «да» Небесного Отца. За все это мы славим Его имя. Таким образом, согласно учению об избрании в Римлянах 8, 29-30, Отец и сегодня еще привлекает людей к своему сыну. И это будет до тех пор длиться, пока последняя предузнанная душа будет найдена и спасена из этого погибшего мира. В нашем главном тексте мы читали, что Небесный Отец делает нас способными. Для чего? К участию в наследии святых. Отец сделал нас способными для получения небесного наследства, потому что мы были такими неспособными, непригодными, потому что, придя из греховного состояния, мы были неспособными для такой святости. Это чрезвычайно грандиозные вещи, которые Небесный Отец и Иисус Христос совершили с каждым спасенным. В этом месте Писания речь идет не о земном наследстве, но о небесном наследстве Бога в вечности и в бесконечной славе. Даже в материальной жизни на земле законно принято, что дети нормальным образом получают наследство родителей. Бог учредил или вложил в генах детям наследственность от родителей в плоти, духе и душе. Это является наследством, которое мы творим. С этой точки зрения существует доброе и плохое наследство. Вы это знаете. Ко мне обратился однажды человек по вопросу наследственности и говорит: «По своему незнанию в этом вопросе я подписал один документ и этой подписью изъявил готовность принять одно наследство вслепую. А несколько недель спустя я узнал, что умерший человек имел больше долгов, чем в активе, чем в наличии». Дорогие братья и сестры, в этом примере мы видим нашу погибельность из-за наследственности наших грехов. Наследство этих грехов мы все переняли от Адама и Евы. Нас не спрашивали, и подписывать мы не должны были до того, как войти в этот мир. И финансовое наследство, как я уже отметил, передается от родителей детям. Поэтому в отношении детей Божьих Слово Божие говорит в Римлянах 8 стих 17. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Тот факт, что мы, дети Божьи, вообще могли стать Божьими наследниками, основан на том, что Отец поставил Своего Сына Иисуса наследником над всем, как читаем в Евреях 1:2. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Символично мы это видим уже в действиях Авраама, который передал все свое имущество, а он был очень богат, своему единственному сыну Исааку. В Аврааме мы имеем прекрасный прообраз Небесного Отца, а в Исааке прообраз Иисуса. О передаче этого наследства мы читаем в Бытие 25, стих 5. «И отдал Авраам все, что было у него Исааку». Именно тот факт, что Небесный Отец поставил своего Сына наследником всего, является ключом к тому, что мы могли стать участниками в наследии. Мы никогда не могли бы войти в небесную славу, чтобы там играть в миллиардеров. Поэтому Небесный Отец ничего не исключил, а поставил своего Сына наследником всего. Так что мы можем сказать, что Господь Иисус, как Царь царей, будет царствовать как в тысячелетнем царстве, так и в вечности на новой земле, согласно Откровению 21 стих 1. Небесный Отец все передал в руки своему Сыну Иисусу. Но так как в послании Римлянам читаем в главе 8 стих 32, тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего? Это значит, что Отец сделал нас участниками в наследии Божьей славы на небесах. Что относится к этому наследию, мы не можем здесь перечислить, потому что мы этого не знаем. Поэтому вопросы мы ничтожно мало знаем. Если Господь Иисус говорит в Иоанна 14, стих 2, «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам жилище, то это жилище принадлежит нам». Это мы знаем. Это те жилища, которые Господь Иисус приготовил для всех искупленных в Новом Иерусалиме на небесах. Выражаясь нашим земным языком, мы можем сказать, что это такие жилища, которые будут переданы каждому искупленному в собственность. Я не знаю, будут ли эти жилища снабжены дверями, потому что там не будет ни воров, ни любопытных, как это здесь в нашей греховной плоти. Много об этом я не могу сказать, потому что сам этого не знаю. Одно я могу сказать, что при нашем восхищении в небесную славу этот фактор будет для нас моментом сюрприза, который Господь Иисус нам приготовил. Далее, как сообщает нам Святой Дух в Божьем Слове, мы будем сидеть с Ним на Его троне и осуществлять божественную власть, хотя мы постоянно читаем об этом в Ефесянах 2, стих 6, но это такое дело, такой факт, который мы себе сейчас реально и представить не можем. И по этому вопросу я не могу много сказать, но все то, что сотворил Бог, является с точки зрения величины Его масштабов непостижимым. Если, к примеру, подумаем о том, что неисчислимыми миллиардами ангелов следует управлять с Божьего трона. Видишь ли ты себя сейчас достойным или нет, это вообще не играет никакой роли. Это наследство станет нашим достоянием, независимо от того, имеешь ли ты малую веру, среднюю веру или большую веру. Каждый искупленный получит совершенно одинаковое наследство. Это наследство мы сами не заработали и не заслужили. Иначе обстоит дело с небесной наградой, но наследство у всех детей Божьих совершенно одинаково. Такого не будет, чтобы там один из детей Божьих получил, к примеру, восьмикомнатную квартиру, а другой только однокомнатную. Такого не будет, потому что мы все искуплены одной ценой. Это говорит Слово Божье, поэтому сказано «сонаследники же Христу». Он наследник у Отца, а мы его сонаследники. Но Библия, Слово Божье, идет в этом вопросе еще дальше. В семи посланиях церквам читаем в Откровении 3, стих 12. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон». И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Если мы здесь читаем о столпах, то в них мы должны видеть образы. В этих столпах мы образно видим детей Божьих, которые будут задействованы в том, чтобы нести важные небесные духовные значения или понятия, участвовать в этом служении. Это значит, что мы будем несущими элементами небесной славы. Итак, я перечислил здесь три вещи или понятия. Они достаточно велики, и их хватит до самого пришествия Господа Иисуса, чтобы над ними размышлять. Если мы над этими вопросами поразмыслим и в мыслях воплотимся с ними, то ежедневно можем радоваться в том, чем или кем Господь Иисус нам вообще стал. Верующие, которые ходят по нашей планете в духовной худобе, не живут в сознании Божьих обетований. Поэтому призываю всех вас возлагать на эти вопросы больше значения, их больше ценить, потому что мы станем тогда духовно стабильней. Будь это сам Господь Иисус, или будь это мы, но все мы вступим во владение наследством. Что произойдет с этим сообщением в Колоссянах 1:12? То на небесах этого еще никогда не бывало, и после этого никогда больше не повторится. Мы вступим во владение этого небесного наследства, потому что мы, как Церковь Иисуса, принадлежим к Божьей семье, потому что Небесный Отец ввел нас в Царство возлюбленного Сына Своего, потому что во Христе мы объединены воедино в Божию семью. Для этого имеются в Писании соответствующие места. Перечислю некоторые из них. Ефесянам 5:23, 5:30, Колоссянам 1:18 и 6:15, Колоссянам 12, стих 12 и 27, послание Римлянам 12, стихи 4 и 5, и первое послание Коринфянам 12, стих 18 и другие. А теперь обратимся к параллельному месту нашего главного текста, чтобы это высказывание еще глубже ингалировать, глубже в себя вобрать. Это место мы находим в послании Ефесянам 1, стих 14, где читаем, который, то есть Святой Дух, есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его. А теперь напишу этот стих так, чтобы вы его поняли, ближе к оригиналу. Сообщу вам тот смысл, который Святой Дух в него вложил. Который, то есть Святой Дух, есть залог наследия нашего до избавления, а не до искупления, до избавления приобретенного достояния или удела, в похвалу славы Его. Чтобы лучше понять выражение «до избавления», то приведу по этому вопросу другое место из послания Ефесянам. Но это место я приведу также согласно оригиналам, потому что в русском переводе этого текста допущена серьезная ошибка. Ефесянам 4, стих 30. «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны до дня избавления», то есть до того дня, когда Господь Иисус явится за Своей Церковью и избавит всех детей Божьих от плотского тела. Тогда запечатывание Святым Духом больше не нужно. Грубой ошибкой является выражение в русском переводе, которое гласит «которым вы запечатаны в день искупления». Это вообще бессмыслица, потому что в день искупления никто не мог быть запечатанным. Искупление наших грехов Своей кровью Господь Иисус совершил на Голгофском кресте, когда никто из нас еще не мог быть спасен для жизни вечной. Но я знаю, что для вас, тем не менее, все еще не все ясно. Поэтому приведу в помощь несколько очень важных стихов из первого послания Коринфянам, главы 15. Прошу очень внимательно прослушать, а затем еще и прочитать этот текст. Читаю стихи 20 по 28 из главы 15. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, через Адама, так через человека, то есть Иисуса, и воскресение мертвых. как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится — смерть, потому что все Отец покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему. Да будет Бог все во всем, когда в вечности все враги будут покорены под ноги Иисусу, тогда ни с какой стороны не будет больше опасности притязать на наследство, которое Небесный Отец приготовил детям Божьим. Сейчас это наследство уже имеется в наличии, но оно находится под охраной или под опекой Отца. Оно будет от этой опеки Отца избавлено, освобождено, выдано для распределения только при восхищении Церкви Иисуса на небеса. Это наследство для нас завоевал Господь Иисус своим абсолютным послушанием Отцу при выполнении Его задания по спасению погибших людей. Иисус приобрел его от Отца для Своих искупленных. Я думаю, что трудное к пониманию выражение «избавление приобретенного достояния» теперь более или менее ясно. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.
0: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org

В эфире библейское вещание BBN. Если вы напишете нам письмо на наш электронный адрес и попросите нас выслать вам визитную карточку радиослушателя, то эта карточка будет вам огромной помощью для свидетельства другим о Христе. Там ваш собеседник сможет найти места из Священного Писания, которые говорят, что нужно сделать, чтобы пойти в небо, а также в результате чего человек может оказаться в аду. Поэтому пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем.

В эфире BBN, радио для всей семьи, 24 часа в сутки. В Библии христианская любовь описывается в очень конкретных выражениях. 1 Коринфянам 13 глава. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Любовь в кабинете в теории немногого стоит. Любовь на практике – это величайшее сокровище в мире. Давайте проверим себя сегодня. И если у нас еще нет этой любви, придем к источнику ее, Господу, и почерпнем полной мерою ту любовь, которую Он каждому дает даром.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В основу нашей сегодняшней беседы мы прочтем несколько стихов из 2 главы 1 послания к Фессалоникийцам. Начиная с 9 стиха мы читаем: «Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работает, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Пожалуй, самые значительные и употребляемые слова в нашей вокабулярии – это слово «мать» и слово «отец». Подумайте о слове «отец». Кому оно неизвестно? Оно говорит нам о силе, авторитете и, конечно, о любви. Отец заботится о том, чтобы обеспечить своих детей всем потребным для их жизни. Он их охраняет и защищает. Но отец также воспитывает и дисциплинирует своих детей. Мы, конечно, говорим о примерном отце. Ведь есть, к сожалению, отцы, которые недостойны называться таковыми. Каждый из нас имеет или имел отца. И когда разговор идет об отце, то невольно мы думаем и вспоминаем своих отцов. О, как те из нас, которые имели верующих отцов, должны быть благодарны Богу за них! Ибо они позаботились не только о наших физических и материальных нуждах, но и о вечном благосостоянии нашей души. Другое слово – это «мать». Если слово «отец» говорит нам о силе, об авторитете, о защите, о дисциплине и о обеспечении нужд, то слово «мать» говорит о нежности, чуткости, терпеливости, понимании и о любви высшего рода, возможной человеку. С какой долготерпимостью способна мать заботиться о своем ребенке? Она его кормит, одевает, учит, воспитывает. Да, как никто другой, она готова пожертвовать всем ради блага своего ребенка. На что она только не способна? Ведь она уже должна была пройти долину тени смертной, чтобы дать ему жизнь. И прошла она эту долину с любовью и с радостью. И если нужно было, то она готова была бы даже пожертвовать собой для сохранения этой жизни. Но для верующих эти слова «отец» и «мать» особенно значительны, так как они говорят нам не только о их земном значении, но они имеют и духовное значение. Не раз в Слове Божьем служитель Божий изображен как в роли отца, так и в роли матери в отношении наследия Божия, то есть Церкви Христовой. Например, интересно отметить, как апостол Павел сравнивает себя с матерью и с отцом. Верующим в Галатах он говорит: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не образуется в вас Христос». Тут он в роли матери. А коринфянам он говорит как отец: «Ибо хотя у вас тысячи наставников, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». В духовном рождении этих верующих он был и матерью, и отцом. Дорогие друзья, какую можно большую пережить радость, как видеть детей, рождаемых через наше свидетельство, через благовествование? Не может быть большей награды служителю Божьему, чем приводить человеческие души ко Христу. «Сказываю вам, — говорит Христос, — что так на небесах больше радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведных, не имеющих нужды в покаянии». Помните притчу о блудном сыне? Что сказал отец, когда младший сын вернулся домой? «Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И сказано, начали веселиться. Да, нет большей радости для свидетеля Христова, чем когда рождается в семействе Божие дети через их служение. Но, дорогие мои, не думайте, что только в этом заключается наше служение. Да, Господь нас всех призвал быть ловцами человеков, приводить грешников ко Христу и указать им, как верой в Иисуса Христа они могут стать чадами Божьими. Но, возлюбленные, это только начало. На этом не кончается наша ответственность. Когда ребенок рождается, родители ведь не оставляют его на произвол судьбы. Не так ли? Из всех творений Божьих нет наиболее беспомощного существа, чем новорожденный ребенок. Поэтому, что первое делает мать с родившимся ребенком? Вы знаете, она начинает его кормить. И тут мы касаемся основной родительской ответственности, которой ни один родитель не смеет пренебрегать. В своем первом послании фессалоникийцам апостол Павел напоминает верующим, что он был подобно как кормилица среди них, которая нежно обходится с детьми своими. Вы заметили, он занимает тут эту важную роль родителя, кормилицы. Дорогие братья, к этому призвал нас Господь – кормить детей Божьих. Исаия пророчески говорил о Христе, что как пастырь он будет пасти. В английском переводе сказано «кормить стадо свое». А псалмопевец говорит «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Да, это первое, что пастырь делает. Он обеспечивает овец своих кормом. Когда апостол Павел прощался с эфесскими пресвитерами в Милите, он напоминает им именно об этом служении такими словами. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти, то есть кормить церковь Господа и Бога, который он приобрел себе кровью своею». Тут именно узнается верный пастырь от ложного. Верный пастырь кормит Божье стадо, надзирая за ним охотно и богоугодно из усердия. А ложный пастырь? Его это вовсе не интересует. Он наемник, и потому обдирает и вымогает стадо. Он совершает свое служение принужденно для гнусной корысти. О, возлюбленные братья, не забудем, что наследие Божие ожидает от нас корма, пищи, и когда мы дадим им эту небесную манну Слова Божие, только тогда наше дело будет иметь успех и прославит нашего доброго пастыря. Манна, которой питал Бог израильский народ в пустыне, была, как сказано в книге Второзакония, дабы показать им, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. От этой небесной манны, Слово Божие, зависит жизнь и здоровье наших общин. Даем ли мы им хлеб жизни, или питаем мы их каким-нибудь суррогатом? Как Симону Петру, так и всем нам Господь говорит, «Паси ангцев моих, паси овец моих». Но что еще включено в служение примерного свидетеля Божьего? Слушайте, что дальше говорит Павел верующим в Фессалониках, начиная с 10 стиха 2 главы 1 послания. Слушайте, «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Какой идеальный слуга Божий был апостол Павел! Он не только родил их благовествованием Божьим, он не только был их кормильцем, нежно обходясь с ними, как со своими детьми, но он был для них добрым примером и верным воспитанником. Дорогие братья и сестры, мы хорошо сделаем, напомнив себе, и чем чаще, тем лучше, что наш пример скорее прививается к нашим детям, чем наши наставления. Не думайте, что я уменьшаю значение и необходимость воспитания. Нет, но наше воспитание будет иметь двойную силу, когда дети увидят в нас пример того, чему мы их учим. Вы видите, Павел совокупил пример с наставлением. Верующие не только слышали, но и видели, как следует поступать достойно Бога, призвавшего их в свое царство и славу. Павел говорит, не только вы, но сам Бог свидетель, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими. О, не дай Бог, чтобы о нас было сказано то же самое, что Христос сказал о религиозниках того времени. Что они велят вам соблюдать? Соблюдайте и делайте. Но по делам их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Пасите Божье стадо, какое у вас, говорит апостол Петр, подавая пример стаду. А послушайте, как апостол Павел суммировал служение достойного пастора в своем послании своему юному сотруднику Тимофею. «Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юности твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». О, какой вес будут иметь наши слова, когда наша жизнь будет соответствовать тому, чему мы учим. Дав им добрый пример в святости, в праведности и в безукоризненности, слова Павла не остались без результата. Поэтому, как отец детей своих, он мог просить, увещевать и умолять их поступать достойно Бога, и слова его не оказались праздными, так как в следующих стихах он им мог сказать, что благодарит Бога за них, что они не только приняли слышанное, как Слово Божие, но они стали для Павла радостью и венцом похвалы. Хотя бы вкратце проследим, как наставлял Павел верующих. Он их просил, он их убеждал, он их умолял. И все это с одной целью, чтобы они поступали достойно своего звания, как дети Божьи. Вы заметили, Павел не заставлял их, но просил. Это слово сильное слово. Для того, чтобы направить их на правильный путь, он прибегает к самым убедительным аргументам. Верующим в Риме, пользуясь этим же словом в подлиннике, он говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву Богу живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». В Евангелии это слово несколько раз употребляется в молитвенном выражении к Иисусу Христу. Павел не почел слишком унизительным для себя так обращаться к верующим, если только оно достигло бы желаемой цели. Он не только просил и умолял их, но он их убеждал. В подлиннике это значит «поощрять». Он знал, что иногда приходится умолять, другой раз «поощрять» и иной раз «утешать». Так слово «убеждать» переведено в других местах. Третье слово, которое в русском тексте переведено словом «умолять», в подлиннике имеет более сильное значение – «заклинать». Когда Павел пишет Тимофею, напоминая ему о служении, которое он получил от Господа, то он именно это слово употребляет. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, проповедуй слово». «Настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». И как примерный воспитанник Павел именно это делал. Для чего? Для того, чтобы они поступали достойно Павла, который привел их ко Христу. «О, дорогие друзья, нет! Нет, — говорит он, — мы не просим и не убеждаем и не заклинаем вас поступать достойно нас, ваших служителей, но достойно Бога». Это немалое требование. Послушайте, достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Я скажу даже больше. Оно человеку невозможно. Но благодарение Богу невозможно человеком, возможно ему. Бог призвал нас в свое царство. И как возможно стать гражданином его царства? Нужно для этого родиться заново. Христос сказал, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Мой друг, когда ты родишься свыше, тогда ты не только войдешь в Царствие Божие, но Дух Святой даст тебе способность поступать достойно гражданина Царствия Божия. Да, дорогие мои, кто действующий в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Благоговейно в небеса мы взор свой устремляем, и только изредка глаза на землю опускаем. Неловко нам, когда тщета покой наш нарушает, когда печально нищета глядит на нас чужая. От неземной голубизны на сердце все иначе, и тихо радуемся мы, а кто-то рядом плачет. Давайте утешим тех, кто плачет, ободрим, что в небесах ожидает нас чудный святой край. С вами BBN, радио высшей огранки и небесного качества.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.

0: Очень рады, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Даниила. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. При изучении книги Даниила мы видим духовный характер человека Божия, который по воле его провел значительную часть своей жизни в вавилонском пленении, вдали от родной Иудеи. Он принадлежал княжескому роду в Иерусалиме, когда был в ранней молодости взят в плен. Хотя жизнь его была благоугодна, но за грехи народа своего он был вместе с другими переселен в Вавилон. Но Бог имел свой план для Даниила. Он не был забыт всезнающим Богом, хотя и находился в изгнании. Не прошло много времени в Вавилоне, и начальники при дворе царя почувствовали, что этот юноша является необыкновенным, мудрым и честным. Вскоре он получил назначение на высокий пост при царе. Хотя цари уходили, но Даниил все еще был на высоте высокого положения. В его жизни Бог проявил свою власть и премудрость, положив на него свою благословляющую руку, а также и на страны народов, невзирая на то, кто являлся правителем их. Искренность Даниила и его верность живому Богу возбудила в сердцах сановников дворца зависть и вражду по отношению к нему. Они согласились умертвить его, сделать против него заговор. Но в этих опасностях Бог не оставил Даниила и явил ему свою чудесную помощь и защиту. Конечно, не всегда Бог действует так, как он открыл себя в книге Даниила. Часто он допускает страдания своим верным слугам, и они много терпят за имя Господне. Но мы вспоминаем слова апостола Павла. «Живем ли мы, для Господа живем, умираем ли, для Господа умираем. Жизнь наша в руке Его. Мы Ему принадлежим и служим с верностью». Даниил получил от Господа откровение по поводу планов Божиих в отношении действий вождей и царей их. Правители и цари проявляли свою власть. Владыки действовали. Временами им казалось, что они ни в ком не нуждаются, имея полную власть, силу и владычество. Но Бог имеет высшую власть. Он наблюдает за мировыми государствами и теперь. Его престол на небесах. Кто, кроме Него, мог провозвестить, что случится в жизни народов в последние дни, которые еще не достигли нас? Даниилу было открыто, что произойдет приблизительно через 500 лет, до рождения Христа в Вифлееме. Другие откровения, которые он получил, касаются конца века сего. Иные же уже исполнились. В 11 главе говорится о царях персидских, которые должны были прийти. Следует помнить, что это откровение Даниил получил во время правления Дария, медянина, который открыл путь для персидских царей, и эта империя сделалась Мидо-Персией. Это пророчество относилось к ближайшему будущему, но потом оно включило в себе и дальнейшие времена. Это величественное пророчество затрагивает времена близкие и отдаленные. Она начала исполняться еще при жизни Даниила, но вполне не завершилась и касается отдаленных времен, даже конца века сего, открывая о титанической борьбе народов впереди. Последняя его часть, несомненно, приводит к переживаниям во время великой скорби, которая приближается. Громадные армии двинутся с севера и юга и встретиться на небольшой территории обетованной земли. Разразится ужасная бойня народов. Северный вождь будет побежден и ослабеет. Вероятно, быстрая перемена во власти будет иметь место. Дух лукавого будет овладевать миром все сильнее и сильнее. Несомненно, что эта 11 глава наводит нас на мысль, что в ней открывается также личность и действие ложного мессии или антихриста. Его лукавство, хитрость планов и предательство содействуют ему, и он получит мировое признание, как сильный и желанный вождь человечества, непокорного Господу. Как мы уже говорили, все это произойдет после взятия Христом Церкви Его от земли, которой и мы принадлежим, радуясь спасением, совершенным Господом Иисусом на Голгофском кресте. Сам Господь восхитит ее на воздухе. Израиль переживет большие трудности, скорбь Иакова исполнится, увидев обман лжевождя Антихриста. На территории Израиля произойдут битвы народов, а руководители его окажутся обманутыми, разочарованными и в замешательстве, не имеющими выхода и ищущими помощи живого Бога. Они будут в скорби и искать лица Его, но не все. Вожди окажутся все еще слепимы духовно, как и во дни Господа Иисуса на земле, когда они отвергли Его избавление, которое Он принес им от Отца. Повторится во время великой скорби та же печальная история, которая имела место в Иудее, когда Господь Иисус служил им на земле и пострадал на Голгофском кресте. Место Писания, Даниила 11 глава 28 стих, свидетельствует об обмане Антихриста, который вовлечет Израиля в союз с собою и с его политикой. Но лукавое сердце его откроется вскоре, потому что он озлобится на святой земле. Стих 30. Нет сомнения, что этот безбожник, Антихрист, сделается соглашением с Израилем и, достигший своей цели, повернется к нему спиной. Отвергнет соглашение. Эти части пророчества являются повторением уже сказанного в 9 главе 27 стихе. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет запустение, и окончательная гибель постигнет опустошителя». Сатанинская хитрость будет обнаружена остатком или меньшинством Израиля. Они увидят действие Антихриста и пробудятся духовно. О них сказано слова в 11 главе 32 стихе. Но люди, чтущие Бога, усилятся и будут действовать. Этот стих достоин быть начертанным золотыми буквами. Верующие в Господа будут угодно Ему и готовы умереть за Господа в те дни, и физически многие будут умерщвлены. Это подтверждает, что во всех веках истории человечества были и будут страдания за веру в живого Бога. Важно помнить, что Антихрист будет играть роль поддельного мессии, позируя как всемирный царь, избавитель народов от войны и борьбы, вождь, творящий мир. Вначале он будет действовать как либеральный владыка и хранитель свободы для религии, для всех народов, но в особенности для евреев. Однако жестокость его будет очевидна по отношению к тем, кто будет противиться его режиму. Обратите внимание на 11 главу 36 стих. «И вознесется и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов будет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев,

0: откровении мы видим, что будет действовать Троица беззакония в то время: Сатана, Антихрист и лжепророк. Во второй половине великой скорби, семидесятилетия, Антихрист почувствует неустойчивость его власти. Произойдет восстание, которое он будет временно подавлять силой и жестокостью. Территория земли, Средний Восток, будет местом тяжелых испытаний, интриг, предательств и борьбы во время великой скорби. Видение Даниила заканчивается словами: «Но придет к своему концу Антихрист, и никто не поможет ему». Даниила 11 глава, 45 стих. «Ищущий Бога остаток Израиля в то время будет с воплем звать Богу. Как долго будет происходить эти страдания и скорби? В это время явится Иисус Христос во славе Своей». Матфея 24 глава, 30 стих. «И когда явится знамение Сына Человеческого на небе». Но теперь, в ожидании этих событий, мы будем верно служить Ему, пребывая в благодати Его. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиян». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Даниила. В следующий раз вы услышите беседу, посвященную изучению книги пророка Осия. Имя этого пророка означает то же самое, что и имя Иисус – спасение. Осия пророчествовал в течение долгого периода. Его служение охватывает период правления последних шести царей Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Спасибо, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Если вы хотите поддержать материально наше служение, зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org, нажмите на флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно делать по данному вопросу. Помните Евангелие от Луки 6:38. «Давайте и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какою мерою мерите, такой уже отмерится и вам». Божьих вам благословений от радио BBN.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании к Коринфянам в 3 главе в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга Псалмов Давида.
0: Псалом 51. Начальнику хора. Учение Давида после того, как приходил Даик идумеянин и донес Саулу, и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха. «Что хвалишься злодейством, сильный? Милость Божия всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой. Как изощренная бритва, он у тебя коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут: «Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. А я, как зеленеющая маслина в доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков. Вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, и уповать на имя Твое, ибо оно благо пред святыми Твоими». Псалом 52. Начальнику хора на духовом орудии. Учение Давида. Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Развратились они и совершили гнусные преступления. Нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Бога? Там убоятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь его, потому что Бог отверг их. Кто даст Сиона спасение Израилю, когда Бог возвратит пленение народа своего? Тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Псалом 53. Начальнику хора на струнных орудиях. Учение Давида. Когда пришли Зифеи и сказали Саулу: «Не у нас ли скрывается Давид?» Боже, именем Твоим спаси меня, и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей, они не имеют Бога пред собою. Вот Бог, помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим. Истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо. Ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое. Псалом 54. Начальнику хора на струнных орудиях. Учение Давида. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они взводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал: кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы, далеко удалился бы я, и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяние и бедствие посреди его. Посреди его пагуба, обман и коварство нисходят с улиц его. Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий, да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их, посреди их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущий, потому что нет в них перемены, они не боятся Бога. Простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, нарушили союз свой. Уста их мягче масла, а в сердце их вражда. Слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Ты, Боже, низведешь их в ров погибели. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих. А я на Тебя, Господи, уповаю. Псалом 55. Начальнику хора о голубице, безмолвствующей в удалении. Писание Давида, когда филистимляне захватили его в Гефе. Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о Всевышний. Когда я в страхе, на Тебя я уповаю. В Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть? Всякий день извращают слова мои, все помышления их обо мне на зло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе низложи, Боже, народы. У тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у тебя. Не в книге ли они твоей? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я слово Его, в Господе восхвалю слово Его. На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек? На мне, Боже, обеты тебе. Тебе воздам хвалы, ибо ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицем Божиим во свете живых. Псалом 56. Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на тебя уповает душа моя, и в тени крыл твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня. Пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышущих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык, острый меч. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь псалтирь и гусли. Я встану рано, буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя. Псалом 57. Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида. Подлинно ли правду говорите вы, судьи? И справедливо судите, сыны человеческие. Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждают, говоря ложь. Яд у них, как яд змии, как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях. Боже, сокруши зубы их в устах их. Разбей, Господи, челюсти львов, да исчезнут, как вода протекающая, когда напрягут стрелы, пусть они будут, как переломленные. Да исчезнут, как распускающаяся улитка, да не видят солнца, как выкидыш женщины. Прежде, нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежее, и обгоревшее, да разнесет вихрь. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, омоет стопы свои в крови нечестивого, и скажет человек: «Подлинно есть плод праведнику». Итак, есть Бог, судящий на земле. Псалом 58. Начальнику хора: «Не погуби». Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. «Избавь меня от врагов моих, Боже мой! Защити меня от восстающих на меня! Избавь меня от делающих беззаконие! Спаси от кровожадных! Ибо вот они подстерегают душу мою, собираются на меня сильные, не за преступление мое и не за грех мой, Господи! Без вины моей сбегаются и вооружаются. Подвигнись на помощь мне и воззри. Ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев, восстань посетить все народы, не пощади ни одного из нечестивых беззаконников. Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. Вот они изрыгают хулу языком своим, в устах их мечи, ибо, думают они, кто слышит? Но ты, Господи, посмеешься над ними, ты посрамишь все народы. Сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо Бог — заступник мой. Бог мой, милующий меня, предварит меня. Бог даст мне смотреть на врагов моих. Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой. Расточи их силою твоею и низложи их, Господи, защитник наш. Слово языка их есть грех уст их. Да уловятся они в гордости своей за клятву и ложь, которую произносят. Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было, и да познают, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли. Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города. Пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи. А я буду воспевать силу твою и с раннего утра провозглашать милость твою, ибо ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, тебя буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире BBN. Римлянам 11:33. О, бездна богатства и премудрости, и ведения Божие! Может быть, вы сегодня не видите, как действует Бог? Может быть, обстоятельства вам не подвластны? Может быть, человек, которого вы любите, упрямо не желает ответить на призыв Божий? Помните, что Божья премудрость – это бездна богатства. И то, что Господь творит, мы можем и не видеть, но знаем, что то, что делает Господь, все содействует ко благу. За жизнью моею Создатель стоит, и чудную волю в ней чудно творит. Я в мудрые руки Его отдаю без страха и с верой судьбу всю свою. Оставайтесь с нами.

0: Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Я надеюсь, что вы приходите на эти уроки уже частично приготовленными. То есть вы уже наперед прочитали назначенные места Священного Писания и принесли ваши блокноты и ваши Библии, чтобы изучать вместе с нами Слово Божье. Надеюсь, что у вас есть Библия, если ее еще у вас нет, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся ее выслать вам чем поскорее. Друзья дорогие, мы продолжаем наше путешествие по страницам книги книг Библии. Пятая глава Евангелия от Марка, которую сегодня мы будем изучать, представляет для нас большущий интерес. Здесь Господь Иисус своей божественной силой совершает большие чудеса исцелений. Изгоняет нечистых духов из человека, порабощенного их власти. Исцеляет женщину, страдавшую 12 лет кровотечением, и воскрешает умершую 12-летнюю девочку, дочь начальника синагоги. Иисус имеет, как вы видите, сверхъестественную, всеобъемлющую власть. Он входит в духовные сферы и изменяет дух человека, восстанавливая в него здоровый дух. Он дает здоровье измученной болезнью женщине. Он также силен восстановить жизнь в мертвом теле и воскресить девочку для жизни. Никто из людей не в состоянии созидать жизнь. Он же Творец и Жизнедатель для всех существ. И только Он, слушатели, только Он имеет власть дать жизнь, и Он имеет власть ее взять назад. И потому так хорошо всегда иметь с собой Господа Иисуса Христа, Источника жизни и ее благословений. Но мы прочитаем первый стих 5 главы, где написано следующее. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую». Народ, населявший страну Гадаринскую, слушатели, состоял из остатков колена Гада, которые не послушались Господа и остались жить по другую сторону реки Иордана. Ко времени пришествия Иисуса Христа на землю они потеряли всякую связь с Богом и превратились, можно сказать, почти полностью в какой-то языческий народ. И вот от 2 до 5 стиха мы читаем о встрече Иисуса с человеком, одержимым нечистым духом. И когда вышел он, то есть Иисус, из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог связать его даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы. И никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах кричал он и бился о камни». Это, слушатели, это было состояние человека, одержимого нечистым духом. оно во многом похоже на душевную болезнь, но имеет и свое отличие. И сейчас много людей находятся в подобном состоянии. Вы можете сравнить друг с другом двух людей, признанных доктором за умственно здоровых. Один из них может быть верующим в Бога человеком, имеющим любовь к людям, уважающим мнение других, честным, спокойным, трудолюбивым, радостным, а другой человек совсем противоположный ему, издевающийся над всем святым, смеющимся над Богом, придирчив, невежлив, груб, наглый, нечестный, любящий использовать других людей в своих интересах и тому подобное. Это два внешне похожих человека, внешне похожих, но они различного духа. Один, слушатели, имеет дух Божий, а другой не имеет Божьего духа. Но этот человек, который встретил Иисуса, имел ни одного нечистого духа, как мы обычно говорим, и как обычно многие имеют, но он имел легион нечистых духов. Легион по тому времени, по подсчету того времени, составлял около 2000 человек. И вот 2000 нечистых духов поселяли приблизительно этого человека. Такие люди в наше время встречаются довольно редко, и их обычно причисляют к разряду душевнобольных. Но это, слушатели, это был случай, страшный случай, когда нечистые духи полностью держали в своих руках этого несчастного человека. И вот мы читаем от 6 до 13 стиха: «И вскричал громким голосом этот больной человек, и вскричал громким голосом, сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!“ Ибо Иисус сказал ему: „Выйди, дух нечистый, из этого человека“. И спросил его: „Как тебе имя?“ И он сказал в ответ: „Легион имя мое, потому что нас много“. И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: „Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них“. Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, вышедши, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Друзья дорогие, Иисус и сейчас может освобождать людей от нечистых духов, а взамен давать им здорового духа, исходящего от Бога. И вот мы читаем дальше от 14 до 17 стиха. «Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их». Остатки колена Гада занимались, как вы видите, уже свиноводством. Для них свиньи представляли большую ценность, чем сами люди. Время изменяется, но и сейчас, как много есть людей, которые земные ценности поставили выше небесных. Они живут, если можно так сказать, во имя свиней, а не во имя Божье. Они отбросили Господа Бога от себя. Их не интересуют перемены в бесноватом человеке к лучшему, их не интересует его выздоровление. Они сейчас опечалены потерей прибыли от свиней. Друзья дорогие, не поставьте в своей жизни свиней выше Бога. Не делайте вашу жизнь слишком материальной. Ищите в ней духовных ценностей. Ищите Бога. Ищите Высшего, во-первых. А остальное все приложится, дорогие слушатели. Но мы читаем далее, 18 и 19 стихи этой 5 главы Евангелия Марка, где говорится: «И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Самое лучшее, слушатели, самое лучшее и самое сильное свидетельство о спасении Христовом будет, конечно, дома, среди тех, которые вас знали до обращения, чтобы они могли сравнить вашу жизнь до и после и увидели, что сотворил с вами Господь. Но мы читаем дальше, 20 по 24 стих, где написано: «И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились». Когда Иисус опять, друзья, когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и сильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. К Иисусу, как вы видите, друзья, к Иисусу толпы людей идут ради исцелений. День за днем, год за годом. О, если бы они шли послушать его божественной науки! Но их временная нужда слишком велика. Вот и начальник синагоги просит Иисуса исцелить смертельно заболевшую дочь. Сердце отца сокрушилось, и он не стыдится упасть перед Иисусом на колени в присутствии народа. Сокрушено ли ваше сердце, друзья? Сокрушено ли ваше сердце и ваша жизнь перед Богом, слушатели? Не ожидайте, пока вас постигнет какое-то подобное горе. Идите сейчас, с вашей великой нуждой в спасении ко Христу. Он примет вас и исцелит вашу смертельно больную душу. И вот дальше мы читаем от 25 до 34 стиха следующее. Одна женщина, которая страдала кровотечением, 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы. Но пришла еще в худшее состояние. Услышавшая об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, потому что говорила: если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас иссяк у ней источник крови. И она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Друзья дорогие, прикосновение верой, к Иисусу Христу спасло женщину от ее погибели. Прикосновение без веры не спасает. Женщина болела 12 лет, подумайте, друзья. Заметили ли вы, что девочки, которая сейчас ожидает исцеления, также 12 лет? 12 лет страданий пришли к концу. И 12 лет молодой жизни вот-вот уйдет в темноту, уходит в смерть. Отец девочки опять подходит к Иисусу и видит его разговаривающим с женщиной. Что в этот момент отец подумал об Иисусе? Не был ли он разочарован в нем? Но Иисус преднамеренно не спешит к девочке. Он все знает наперед, слушатели, он все знает наперед. И в это время приносит донесение. И вот мы читаем, начиная 35 стихом, включительно по 43, 5 главы Евангелия Марка, где написано, когда Он, то есть Иисус Христос, еще говорил это, приходят от начальника синагоги и говорят, дочь твоя,

0: и смеялись над ним. Но он выслал всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе, говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо было ей 12 лет. Увидевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Вы видите, какая реакция у людей на воскресение мертвых. Их насмешки над Иисусом сменяются уважением к Нему. Они приходят в великое изумление. Как реагировали бы люди сегодня, дорогие слушатели, как реагировали бы люди, если бы кто воскресил мертвого человека? Заинтересовались бы больше познанием божественных истин? Я думаю, что едва ли, слушатели, едва ли. Лишь Дух Святой производит перемену в сердце грешника и порождает в нем интерес к Слову Божьему. Облеченные в силу Духа Святого апостолы покоряли сердца тысяч людей для Господа. Господь же Иисус, друзья дорогие, вчера, сегодня и вовеки тот же. И продолжает воскрешать мертвые души людей к новой жизни по вере. Если вы сегодня верите в то, что Иисус сотворил для вас, я уверен, что Он вам даст новую жизнь. Он вас преобразит. Он воскресит вас к новой жизни, дорогие слушатели. Да поможет Господь вам в этом. Да благословит и вас Господь для этого внутреннего нового воскресения. Друзья, оканчивая, я хочу вам оставить два вопроса для вашего личного домашнего изучения Священного Писания. Вопросы следующие. Где произошло исцеление человека, одержимого нечистым духом? Как это произошло? И чему учит здесь нас Иисус Христос? И куда послал исцеленного человека Иисус Христос? И второй вопрос. Что нужно было иметь отцу 12-летней девочки для того, чтобы исцелить ее? На этом, друзья, всего вам прекрасного, всего хорошего. До следующей встречи в эфире.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Бибиэн – это библейское вещание на интернете. 24 часа мы с вами на русском языке. Мы часто боимся что-то менять в себе и в своей жизни. Говорим по привычке слова, которые говорить вовсе не следовало бы. Постоянно всех критикуем, тогда как должны бы наоборот искать в людях хорошее. Чтобы побороть силу привычки, нужны наши сознательные усилия и Божья помощь. Павел сказал, что мы должны представить наши члены в рабы праведности на дела святые. Римлянам 6:19. Да, это нелегко, но для славы Божьей и для нашего блага мы должны пытаться победить свои привычки. Давайте будем переучиваться, и пусть первым днем нашей новой жизни будет сегодняшний день.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. На юго-востоке современной Турции, на реке Балих, притоке реки Евфрат, расположен город Харан. Здесь, как мы ранее говорили, уйдя из Ура Халдейского, поселился отец Авраама, Фара. Кроме Авраама, у Фары было еще два сына – Нахор, отец Ревеки и Лавана, и Харан, отец Лота. Когда Фара умер, Бог призвал Авраама выйти из этого города и направиться в Ханаан. В 12 главе книги «Бытие» говорится о том, что когда Авраам выходил из Харана, он взял с собой жену свою, Сару, сына брата своего, Лота, и людей, которых они имели в Харане. Некоторые толкователи полагают, что эти люди могли быть теми жителями Харана, которых Авраам привел к вере в единого Бога и Иегову. То, что Авраам не скрывал своей веры пред людьми, видно из того, что везде, куда бы он ни шел, Авраам ставил жертвенник Господу. Так он построил жертвенник в Сихеме, а затем на восток от Вифиля. При этом он призвал имя Господа, то есть провозгласил Иегову по имени. Мартин Лютер перевел глагол «призвал» как «проповедал», и это, вероятно, близко к истине. Таким образом, Бог обрел себе свидетеля среди хананеев, которые тогда жили в той земле. Интересно упоминание, что Авраам поставил жертвенник у дубравы Море. Дело в том, что хананеи часто возводили свои капища в дубовых рощах, и в Море мог как раз находиться один из таких центров идолопоклонства. Итак, когда Авраам вышел из города, в котором был похоронен его отец, в Харане еще оставались его родственники. В 24 главе книги «Бытие», о которой мы будем сегодня говорить, повествование вновь возвращается к событиям, которые произошли в Харане. В прошлой передаче мы остановились на том, что Авраам задумал найти жену для своего сына Исаака. Итак, давайте вместе с доктором МакГи проследим за разворачивающимися событиями.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня разговор пойдет о том, каким образом Авраам решил выбрать жену для своего любимого сына Исаака. Существует два установления, которые Бог дал роду человеческому. Одно из них – брак, а другое – земные правительства. Сегодня Бог позволяет человеку самому управлять собой. Это два всемирных и очень важных установления. Если эти установления разваливаются, общество гибнет. Семья является становым хребтом любого общества, Бог знает это. И Он ввел институт брака с тем, чтобы брак укреплял и стабилизировал общество. То же самое справедливо по отношению к земным правительствам. Правительство должно иметь власть для того, чтобы защищать человеческую жизнь, упорядочивая ее, и в этом состоит его назначение. Человеческая жизнь священна, и потому Бог установил именно такие законы. Смысл этих установлений в том, что Богу не безразлична ваша любовь друг к другу, и прекрасно, если в ваших взаимоотношениях вы помните о Боге. Бог благословляет брак. Об этом свидетельствует и жизнь Иисуса Христа. Ведь первое чудо, которое Он совершил, произошло на свадьбе в Кане Галилейской. Своим присутствием на этой свадьбе Господь показал, что помнить о Боге следует всегда, и уж тем более при вступлении в брак. 24 глава книги «Бытие» является одной из самых насыщенных частей Писания, потому что в ней рассказывается о любви, которая восходит к очень древним временам, к самому началу жизни на земле. Здесь приводится весьма драматический рассказ о том, как была выбрана невеста для Исаака. И плюс к тому, перед нами вырисовываются фантастические духовные перспективы. И я хотел бы, чтобы по мере того, как мы будем читать эту главу, вы обращали внимание на два момента. Первое – то, как Божье руководство сказывается на жизни этих людей во всех ее мельчайших подробностях. В этой главе снова и снова утверждается замечательный тезис о том, что Бог руководит жизнью людей. Даже в те древние времена и в тогдашнем социальном климате находились люди, которые искали Бога и подчинялись Его руководству. Кое-кто пытается убедить нас, будто бы когда-то давным-давно в каменном веке человечество состояло из совершенно диких пещерных людей. Не верьте ни единому слову. Перед нами книга, которая свидетельствует, что человек вовсе не начинал развитие с такого вот своего состояния. Мы находим в Библии указание на то, что люди руководствовались волей Бога в своей жизни. Коль скоро Бог мог руководить жизнью людей этого времени, тогда Он может руководить и нашей с вами жизнью. А второй важный момент в этой главе – та искренность и цельность, с которой Ревекка решила отправиться в путь вместе с рабом Авраама, чтобы стать невестой Исаака. Это совершенно замечательное обстоятельство, на которое стоит обратить внимание при чтении данной 24 главы. Итак, приготовьтесь слушать, и я прочитаю вам стих 1. «Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем». Авраам очень стар. Он пришел в весьма почтенный возраст и во всем благословен от Господа. Сейчас Авраам намерен подобрать невесту для своего сына Исаака, но он не хочет искать ее среди хананеев, которые склонны к язычеству и идолопоклонству. Поэтому патриарх посылает своего слугу в родные земли, чтобы найти невесту для Исаака среди людей своего народа, в Харане. Об этом говорится в стихе 2. «И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было, «Положи руку твою под стегно мое». В те времена таким образом давались самые торжественные клятвы. Тогда люди не поднимали правую руку вверх и не клали левую руку на Библию. Начнем с того, что у них еще не было Библии. И, откровенно говоря, я не думаю, что существует необходимость обязательно класть левую руку на Библию, чтобы поклясться и пообещать говорить одну только правду. Если человек намерен солгать, он солжет, даже держа левую руку на Библии. В древние же времена этот ритуал заключался в том, что человек клал левую руку под ногу человека, которому он приносил клятву. Думаю, что этим рабом Авраама являлся Елиезер. Он был в доме Авраама распорядителем. Вспомните, как Авраам раньше говорил об этом Богу во 2 и 3 стихах главы 15. Итак, Авраам в 3 стихе 24 главы берет со своего раба клятву. «И клянись мне Господом неба и земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей хананеев, среди которых я живу». Дорогие мои друзья, если у вас есть сын или дочь, которые созрели для брака, вы просто обязаны молиться, чтобы их брак был благословен Богом, и они не заключили бы брак с одним из таких хананеев. Хананеи все еще ходят по земле. И всегда существует опасность, что наши дети вступят в брак с одним из них. Тогда, как подметил кто-то, сам дьявол будет им тестем или свекром, и не миновать им его козни. В стихах с 4 по 6 Авраам делает своему рабу напутствие, запретив ему искать невесту для Исаака среди хананеев. «Но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему, Исааку». Раб сказал ему, «Может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему, «Берегись, не возвращай сына моего туда». То есть раб говорит Аврааму, «А вдруг окажется, что ни одна из невест не захочет отправляться со мной в дальнюю дорогу? Может быть, мне тогда вернуться и отвезти Исаака в ту землю?» А Авраам ему отвечает: «Ни в коем случае. Исаака никуда везти не надо. Бог хочет, чтобы мы оставались там, где мы есть. Исаак ни в коем случае не должен переселяться в ту землю». Для нас очень важно отметить это обстоятельство. Далее, в стихе 7 Авраам говорит: «Господь, Бог неба, который взял меня из дома отца моего, из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря: потомству твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда». Патриарх Авраам – это действительно человек веры. Он демонстрирует ее постоянно. И здесь он снова достигает полноты своего величия. Он говорит своему рабу: «Ты можешь рассчитывать, что Бог будет руководить тобой. Бог обещал мне это». Авраам отнюдь не предпринимает прыжок в неизвестность, ведь вера – это не прыжок в темноту. Вера должна основываться на слове Бога. Многие люди говорят: «Я верю в Бога, и у меня все сбудется». Это прекрасно. Это чудесно, что вы верите в Бога, но разве у вас есть от Него гарантийное письмо? Авраам всегда требовал письменных гарантий, и у него были такие гарантии от Бога. Бог заключил с ним договор. Авраам имеет право сказать: «Бог обещал мне, что через моего сына Исаака вся земля получит благословение». Ты можешь быть уверен в одном – у Бога есть там невеста для Исаака. Авраам основывается на том, что сказал Бог. «Сегодня мы все хотим, чтобы нас не обманывали, но верить не значит быть одураченным. Вера имеет прочное основание, она всегда осмыслена. Это не прыжок в неизвестность. Верить не значит заложить в ломбард свою жизнь под обещание, что с вами обязательно произойдет то или иное событие. Вера не азартная игра, это вещь по-настоящему надежная. И Авраам уверен в том, что он говорит». В стихе 8 он продолжает наставление: «Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от всей клятвы моей. Только сына моего не возвращай туда». Авраам говорит: «Не вздумай отвезти моего сына в ту землю. А если женщина не захочет идти сюда, на этом твои обязанности кончатся». Что это означает? Я думаю, это означает просто то, что Авраам говорит нам: Бог найдет другой способ для осуществления своего замысла. Он не знает, что это будет за способ, но полностью уверен, что Бог не хочет, чтобы его сын женился на девушке из семьи язычников. Друзья мои, это и есть вера. Вера держится на Слове Божьем. Вера основана не на песке. Бог хочет, чтобы мы поверили Его Слову, но не просто поверили. Благочестивая чепуха – думать, будто вы можете принудить Бога сделать что-либо по вашей прихоти. Не надейтесь, что Бог обязан вести себя определенным образом просто потому, что вы в это верите. Бог хочет, чтобы мы обращались с нашими бедами и нуждами к Нему. Но Он должен оставаться тем, кто решает, как откликнуться на наши просьбы. У Авраама было на что полагаться. Патриарх ничего не требует от Бога. Он говорит: «Если так не получится, значит, у Бога есть другой способ осуществить это». Далее, в стихе 9, разговор Авраама с рабом закончился. «И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему всем». Проследим теперь за рабом, отправляющимся искать невесту для Исаака. Стих 10 гласит: «И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора». В этом месте я хотел бы вставить свой комментарий. По моему убеждению, во время рождения Христа в Иерусалим явились не просто три мудреца на трех верблюдах. Такого пустяка город бы попросту не заметил. Я думаю, что скорее речь может идти о трех сотнях волхвов, приехавших на 300 верблюдах. В Писании, по-видимому, подразумевается именно это, хотя там, конечно, не приведено точной цифры. А что в Писании сказано, так это то, что волхвы принесли дары трех видов. Но это же не значит, что и волхвов было тоже только трое. Отметьте сейчас, что даже раб Авраама, отправляющийся в Месопотамию за невестой для Исаака, берет с собой целых 10 верблюдов, и наверняка ведь у него были еще люди, которые на них ехали. Управителя сопровождала целая свита рабов. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Другими словами, этот управитель распоряжался всей собственностью и имуществом Авраама. Итак, этот раб Авраама прибыл в Месопотамию. И в стихе 11 мы читаем. «И остановил верблюдов вне города у колодезя воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать». Вам может показаться странным, что женщины ходят за водой, но в те дни именно женщины поили верблюдов. Честно говоря, женщины в то время вообще работали много больше, чем сейчас. Причем я имею в виду тяжелую физическую работу. Женщины поили скот и ухаживали за ним. Мужчины ходили торговать и занимались другими делами. Не всегда было так, что они бездельничали, но не безинтересно отметить, что по тогдашнему обычаю за водой ходили женщины. Раб Авраама стоял у колодца и ждал. Потому что для него, чужеземца, невежливо было бы напоить своих верблюдов раньше местных жителей. Этот раб сумел довериться Богу. Авраам передал все это дело с женитьбой сына в руки Господа. И его раб поступил так же. В стихах 12, 13 и 14 раб взмолился к Господу и сказал, «Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот стою я у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему знаю я, что ты творишь милость с господином моим». Молитву раба можно понять так. Дочери местных жителей сейчас придут по воду. «Я не знаю, какую мне выбрать, и мне остается только обратиться к первой попавшейся. Я молю Тебя, Господи, чтобы та, которая мне попадется, оказалась именно той, которую Ты избрал». Другими словами, раб взывает Господу, чтобы тот помог ему сделать правильный выбор. Как по-вашему, какую девушку выберет раб Авраама? Да ведь он мужчина. И он обратится к самой красивой из тех, кто придет за водой. И вы можете быть уверены, что Ревека действительно была красива. Пуритане считают, что красота принадлежит дьяволу. Дьявол, конечно, красив, недаром он был ангелом света. Но дьяволу не принадлежит вся красота. В конце концов, Творец – это Бог. И когда мы любуемся чудесным закатом или красивым цветком, то мы любуемся Его творением. Бог делает женщин красивыми, и в этом нет ничего неправильного. Я уверен, что раб Авраама выбрал бы самую симпатичную девушку у колодца. Он был бы негодным рабом, если бы этого не сделал. Итак, сейчас в стихах 15 и 16 появится Ревекка. «Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревекка, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. Вот говорил же я вам, что Ревека будет красива, но я, разумеется, знал это заранее. Она действительно была прекрасна видом, как сказано в Слове Божьем. И, друзья мои, в этом нет ничего плохого. Я сожалею, что красоту сегодня относят к ведомству Голливуда, к министерству зрелищ и дьявольских соблазнов. Думаю, что истинная красота все-таки остается у Господа. Начать с того, что красоту сотворил Бог, и нет ничего плохого в том, что Бог использует в своих целях красивых и симпатичных людей. Я всегда молюсь о том, чтобы Бог призывал себе на служение красивых мужчин и женщин. И так сказано, девица была прекрасна видом. Ревекка была незаурядной девушкой. Она наверняка смогла бы выиграть конкурс красоты. При этом это была дева, которой не познал муж. Далее следуют стихи 17, 18 и 19. «И побежал раб навстречу ей и сказал, «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала, «Пей, господин мой». И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала, «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». Здесь важно отметить, что Ревекка – девушка очень вежливая и хорошо воспитанная. Она не дурна собой и не глупа. В стихе 20 читаем, «И тотчас вылила воду из кувшина своего в пойло и побежала опять к колодезю почерпнуть и начерпала для всех верблюдов его». Вспомните, что всего там было 10 верблюдов, и я не могу сказать, сколько времени прошло с тех пор, как им последний раз заливали воду в их бездонные цистерны. Поить верблюдов – примерно то же самое, что заливать воду в бак радиатора. В стихе 21 говорится, что раб Авраама наблюдает за Ревеккой. Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Посланник Авраама просто поражен. Он размышляет, тот это случай или не тот, проявился здесь перст Божий или нет, и он надеется, что да. В стихах с 22 по 24 он вступает с Ревеккой в разговор. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и два запястья на руки ей весом в 10 сиклей золота и сказал, «Чья ты дочь, скажи мне, и есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Она сказала ему, «Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору». Нахор – это брат Авраама. В стихах 25 и 26 раб Авраама получает приглашение Ревекки, которая говорит ему, «У нас много соломы и корму, и есть место для ночлега». И далее сказано о слуге Аврааму. «Преклонился человек тот и поклонился Господу». Посланник Авраама увидел в этом перст Божий. Разве не чудесно, когда человека ведет и направляет Бог? В 27 стихе раб Авраам отвечает, «Благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своею и истиною своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Здесь высказана очень важная мысль. «Господь прямым путем привел меня». Господь ведет тех, кто ходит Его путями, то есть тех, кто хочет, чтобы их вели, чтобы ими руководил Бог, тех, кто хочет делать угодное Богу. Пути Божии всегда открыты для преданных Ему сердец.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас, если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную». Не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «Покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org

В эфире библейское вещание BBN. Ласковый луч солнца в холодной тьме греха. Притчи 17:6. Слава детей, родители их. Чтобы узнать о мужчине, какой он отец, не нужно знать его лично. Достаточно просто послушать, как отзываются о нем его дети. Дети настолько уважают своих родителей, насколько они этого заслуживают. Одна из заповедей гласит: «Почитай отца твоего и мать твою» — Исход 20:12. Но многие ли родители живут так, что их можно уважать? Мой совет — с помощью Божьей силы и мудрости встаньте и будьте такими родителями, о которых дети скажут с гордостью: «Это мой папа» или «Это моя мама». Да поможет вам в этом Господь!

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Древнее средство от малярии. Современный образованный человек часто оглядывается на историю предыдущих поколений. И многие убеждены, что за последние пару тысяч лет с человеком произошли заметные эволюционные изменения. Наверное, поэтому люди сегодня считают себя вправе критиковать Библию. В конце концов, говорят они, эта книга была написана в древние, дикие времена, когда люди еще не понимали разницы между историческим фактом и поучительной легендой. Но такое высокомерие ни на чем не основано. Ведь если у наших предков не было, скажем, таких великолепных медицинских лабораторий, как в наши дни, это еще не значит, что они не могли знать что-то такое, чего не знаем мы. Наверное, поэтому современные ученые-медики пренебрегли средством от лихорадки, восходящим к 340 году нашей эры. В одной древней китайской книге по лечению травами сказано, что для исцеления жара нужно настоять некую траву в литре воды и выпить получившийся настой. Современные исследователи усомнились в действенности этого средства. Однако оказалось, что трава, упомянутая в рецепте, содержит в себе вещество, являющееся средством лечения малярии. По эффективности оно превосходит хинин и, в отличие от него, не дает побочных эффектов. Возможно, наш век во многом обогнал прошлое, но в одном он, безусловно, отстает – смирение.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии

0: Я хочу говорить о любви, не о той, что как тень убежит. Я хочу возвестить о крови, что омоет твой грех и простит. Бог есть сам пресвятая любовь, Он на землю к нам Сына послал. Сын пролил на кресте свою кровь, чтобы грешников Бог оправдал. Он послушно свой подвиг свершил, грех, смерть, ад навсегда побежден. Дверь спасения Он всем отворил, чтобы и ты, коль придешь, был спасен. Только твердо запомни и знай, два течения ты встретишь в пути, или в ад, или в солнечный рай. Сам решай, по какому идти.
1: В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
2: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании к Коринфянам в 3 главе в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: «Слово благодати» представляет серию проповедей «Решение конфликтов». Часть первая. Причины конфликтов. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Вы знаете, мне приходилось встречать, мне приходилось читать о людях, которые, живя в самых сложных обстоятельствах, живя в обстоятельствах, когда вокруг все враждовали, когда эти люди сохраняли радость во Иисусе Христе, когда они могли жить спокойно, когда они просто побеждали всегда. Они выходили победителями, и причина, почему они выходили победителями, заключалась в том, что они признали абсолютное господство Иисуса Христа в своей жизни. После Каина и Авеля мы читаем книгу «Бытие» дальше, и мы встречаем много-много разных примеров. Дело в том, что рано или поздно конфликты нужно решать. От них невозможно избавиться. Вы можете откладывать их, можете на завтра перекладывать, на послезавтра, на следующий год, но однажды каждому из нас придется встретиться со всеми этими конфликтами. И вопрос заключается в том, каким образом мы на них реагируем. Действительно ли мы обладаем этой способностью правильно подходить к тому, чтобы мы могли жить в этом мире. Мире, наполненном враждой, наполненном противостоянием, конкуренцией, вот этим желанием поднять себя выше других, чтобы мы могли жить в этом мире и быть победителями. Кроме греховной природы человека, возникновению конфликтов способствует также множество разных маленьких обстоятельств, деталей, которые ткут из собой, из которых соткана жизнь. Первая причина, почему возникают конфликты, заключается, во-первых, в природе человеческой личности, в том, что мы как люди обладаем волей, обладаем своими чувствами, своей способностью принимать решения. И кроме того, вот эта воля, она на сегодняшний день стала рабом или порабощена грехом. Она сегодня переживает вот это состояние, когда грех или греховное чувство пропитало ее насквозь. Этот грех, он заставляет волю действовать так, как это угодно самому человеку. То есть вот этот эгоизм повернут не в подчинении себя Богу, не в согласованное взаимодействие с людьми, которые вокруг, но в противопоставление. В этом суть греха. В этом, в общем-то, качество каждой клетки греховной человеческой, которая бунтует, требуя своего, которая делает, бросает вызов всем, устанавливая свое доминирование или свое желание владычествовать и быть первой. Для того, чтобы бороться с этим, мы говорили, есть только один метод, есть только один путь. Это приходить к Иисусу Христу в смирении. Это признавать свою нужду в Нем. Это признавать Его величие, Его силу, Его могущество. И признавать свое банкротство. Признавать то, что мы не можем прожить без Него и дня. Признавать то, что нам нужен Бог. Признавать то, что мы перед Богом абсолютно ничего не значим. Вот почему нам нужно богослужение. Вот почему нам нужно приходить перед Богом для того, чтобы мозги наши ставить на место. Для того, чтобы мышление наше могло быть, так скажем, сформировано правильно. Чтобы влияние мира, который построен на доминировании, на конфликте, чтобы оно не оказывало свое формирующее действие на нас с вами. Это первая причина и первый метод борьбы с конфликтами. Мы немножечко попозже на других занятиях будем подробно говорить о том, каким образом эта борьба должна осуществляться практически, как она практически выражается в нашей жизни. Сегодня я хотел бы только тезисно остановиться на этих основных проблемах и посмотреть на основные методы, что делать с ними. Есть вторая проблема. Кроме проблемы греховности, есть проблема, которую можно выразить так. Это наше различие. То есть мы абсолютно отличаемся друг от друга по многим-многим категориям. Конечно, когда мы говорим о конфликте, то этот конфликт то же самое – берет свое начало, имеет своим корнем нашу греховность. Но это несколько, так скажем, другая сфера, которая говорит о том, как мы приходим или почему возникают эти конфликты. Дело в том, что социальная жизнь людей, она складывается под воздействием разных-разных обстоятельств. Если вы посмотрите на тех людей, которые сидят здесь в зале вокруг вас, вы не найдете двух одинаковых людей здесь. Люди разные, у них разный внешний вид, у них разный характер, у них разные вкусы, у них различные взгляды на жизнь, различные цели ставят они перед собой в будущем. И каждый человек, абсолютно каждый человек, буквально соткан из тысячи различных деталек. И вот проблема возникает в следующем. Дело в том, что вот этот социальный уклад жизни, он действует так на нас, что мы привыкаем к определенному порядку. И когда мы привыкли к определенному порядку, все то, что не вкладывается в этот порядок, все это вызывает в нас недовольство. То есть тогда, когда мы сталкиваемся с чем-то, что заставляет нас измениться, уступить, потерпеть другого, все это приводит нас в состояние раздражения. Иногда легкого раздражения, иногда это раздражение выражает себя в какой-то форме. Посмотрите на огромное количество конфликтов, которые происходят между людьми сегодня. Люди могли бы избежать этих конфликтов. В них нет ничего глубокого, нет ничего несовместимого, нет ничего серьезного, так скажем. Огромный процент конфликтов. Эти конфликты возникают только потому, что людям что-то не нравится. Кому-то не нравится акцент человека, сидящего рядом. Кому-то не нравятся его музыкальные способности. Кто-то не может переваривать его вкус в одежде. Он смотрит и говорит, вырядился или вырядилась. Понимаете, когда мы говорим о вот этих маленьких обстоятельствах жизни, мы имеем дело с субкультурой, то есть с микромиром, в котором каждый из нас вырос. И у каждого из нас свой вот этот микромир, который формировался под воздействием различных обстоятельств. Ну, например, национальность. Один человек одной национальности, другой национальности. Один человек говорит на одном языке, легче ему говорить на одном языке. Другой говорит на другом языке. Вы знаете, во многих ситуациях это может абсолютно легко быть преодолено. Очень легко. Люди могут найти общий язык. Я знаю одного молодого человека, который уже не очень молодой, но когда он был чуть-чуть помоложе, он женился на немке. Она не знала русского языка, он не знал немецкого языка, они вдвоем знали несколько слов по-английски. И он смог жениться. И неплохо живут. И, так скажем, ну, нет причины для скандалов, для каких. Ну, во всяком случае, их не хуже, чем другие, чем те люди, которые абсолютно хорошо понимают друг друга на родном языке. То есть есть желание преодолеть эту проблему. И они могут спокойно терпеть. Они спокойно могут учиться, он учится немецкому языку, она учится русскому языку. Не знаю, учатся ли они английскому, или они уже избавились от этого промежуточного состояния. Тем не менее, это факт. У людей есть желание, они могут это преодолеть, эту проблему. Посмотри, сколько людей здесь, в Америке, верующих людей, вступили в конфликт, только из-за того, что одни не могут терпеть украинский, другие не могут терпеть русский. К счастью, белорусов не так много, а то бы еще и белорусские здесь открывались церкви. Дело в том, что это серьезный вопрос, это серьезная проблема, которая возникает. Да, действительно, все, что нужно этим людям сделать, этим людям нужно научиться элементарно терпеть друг друга. Вторая проблема – местность, где люди росли. Вы должны понимать, что вы выросли в одной местности, и, может быть, это самая-самая была лучшая точка планеты. Я не сомневаюсь в этом. Но дело в том, что Точно так же люди выросли в другой местности. У них акцент немножко не такой, у них диалект чуть-чуть другой, у них привычки, отличающиеся от вас. Кто-то привык всю жизнь сельским хозяйством заниматься, и у него все мышление связано с, так скажем, ассоциируется с той жизнью. Кто-то всю жизнь жил в большом городе, где были высотные дома, где была суматошная жизнь. Это абсолютно другой стиль жизни. Таким образом, вот эти люди встречаются друг с другом, они разные. Они разные по своей сути, им никогда нельзя их нивелировать под одну линейку. Это очень сложно. И те, кто пытался, знаете, что это просто обречено на провал, потому что из человека делают не того, кем он есть. Нет ничего греховного в том, что человек вырос в деревне. Или в том, что человек вырос в городе и дышал выхлопными газами всю жизнь. В этом греховного нет. Он просто родился, он вырос там, он привык к этой жизни. Грех только начинается там, когда один человек требует своего и утверждает то, что в его городе самые правильные люди и самые правильные взаимоотношения. Или когда другой человек начинает утверждать, что вот так, как пахло в его деревне, это самый-самый свежий воздух в мире. И действительно, мы встречаемся с такой реальностью каждый день. Церковь, в которой вы формировались, разные люди, разные церкви. Если вы посмотрите на историю христианской церкви, вы можете найти самую различную практику. Мы как-то говорили уже отсюда, что в 17 столетии пуритане, это были немецкие евангельские верующие, те, в общем-то, которые, от которых произошел баптизм, или которые очень тесно были связаны с баптизмом. Вот. У них служения проходили 3 часа утром и 3 часа вечером. Первые 3 часа, все, что они делали, у них был 1:20 проповедь, потом 10 минут пения и еще 1:20 проповедь. Эти проповеди были очень глубокие, очень философские. Это были проповеди, которые, ну, представляли собой глубокое учение. Потом люди шли домой перекусить и возвращались на следующие 3 часа, на вечернее собрание. Это был такой период в жизни церкви. Когда мы посмотрим на те церкви, из которых присутствуют люди здесь, то вы можете каждый вспомнить ту церковь, которая отличалась от той, в которой мы сегодня. И вопрос заключается в следующем, что для каждого из нас вот то место, где мы пережили самые хорошие отношения с Богом, кажется самым правильным местом. Кажется самым дорогим, самым хорошим, вот тем, которое должно быть везде. И часто так получается, что люди искренне хотят вот это самое хорошее навязать другим. Тем людям, у которых самое хорошее было связано с другим. У них не такие проповеди были, у них не такие песни пели, у них не такой был молитвенный дом, или, может быть, вообще его не было. Но они были верующими людьми, жаждущими Бога и стремящимися к Богу. Таким образом, возникает вот эта простая формула, когда люди просто элементарно возвышают себя. Да, они искренне это делают. Они делают, связывая со своим самым дорогим. Проблема здесь еще связана с тем, что когда речь идет о церкви, которая нас формировала, очень часто мы подтягиваем вот это желание утвердить свое под форму внешнюю того, что мы утверждаем Божие. Для многих и многих людей это абсолютное равенство. Ну, так скажем, существуют деноминации, которые убеждены в том, что их решения, они абсолютно библейские. Их можно вообще дописать вот здесь в еще одну книгу Библии и распространять всем. Дело в том, что каждый человек, когда он сталкивается с религиозной практикой, которая отличается от того, что принято было у него, каждый человек очень часто имеет эту тенденцию, искушение совместить ее с верностью Божьей истины. Заметьте, я не говорю о истине. Истина непоколебима и неизменна. Истина Священного Писания действительно одна для всех, для самых разных людей в самых разных поколениях и в самых разных странах. Но поверьте, дорогие друзья, сегодня здесь, в Америке, существует огромное количество искренне верующих людей, посвященных Богу, может быть, больше нас с вами, которые отличаются в своем стиле богослужения от нас. Это не делает их, ничуть не делает их людьми второго сорта. Мы не должны подходить к ним, как к людям, которых мы ненавидим или считаем, вот они отсталые, мы приехали здесь с мессианской функцией, с задачей просветить вот этот мир, который, так скажем, религиозный, который формируется вот в таких обстоятельствах. Следующий важный элемент, который вызывает конфликт или который создает основания для конфликта, это разное воспитание. Заметьте, люди в разных семьях по-разному воспитываются. Я очень часто говорю тем людям, которые пытаются создать семью, которые готовятся к созданию семьи. Я им пытаюсь объяснить. Смотрите, вы 20 лет жили в разных мирах. Даже если вы ходили в одну церковь, даже если вы говорили на одном языке, даже если вы жили в одном городе, несмотря на это, вы жили в разных мирах, потому что в каждой семье существует свой порядок. И в течение 20 лет вы сформировались там. И очень часто, кто 20, кто немножко больше, очень часто возникает такая проблема, когда вот эти молодые люди начинают мерять всех остальных вот тем порядком, который они знали в своей семье. Понимаете, на сестрах нельзя жениться. То есть люди обречены на то, чтобы жениться на разных людях из другой семьи. Это значит, что человек должен быть готов к тому, чтобы воспринимать других людей. В церкви мы собираемся. То же самое. Посмотрите на семьи, которые у нас есть в церкви. У каждой семьи есть свои какие-то принципы. Мы не говорим о том, что люди поступают по Библии или не по Библии. Мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о маленьких детальках. Кто-то экономит на продуктах, кто-то на одежде. Кто-то на машине хорошей ездит, но живет в облезном апартменте. Кто-то, наоборот, ездит на какой-нибудь кляче, которая еле движется, но у него хороший дом. Люди по-разному относятся к ценностям. Проблема заключается там, когда люди начинают себя мерить с другими. Когда вот эти обстоятельства приводят людей к конфликту, приводят к противостоянию. Мы должны понять, что это реальность. И мы в этой реальности живем. И вы знаете, Бог устроил эту реальность для того, чтобы мы могли чудесным образом дополнить друг друга. Мы действительно можем дополнить друг друга. В этом наша задача, как христиан. У нас разное образование. Не существует церквей только для высокообразованной элиты. Или церквей только для тех, кто 3 класса закончил. Нету такого. В церкви Иисуса Христа одна церковь, одно тело. Я помню, когда-то я читал книгу, Софья Ливин написала, я не помню ее название. Это книга о истории пробуждения в России, когда только-только стали возникать первые баптистские церкви, первые евангельские церкви в России. И вот она пишет очень интересные вещи. В то время, когда собирались у них дома, она жила в Петербурге, когда собирались у них дома первые верующие, и она говорит, что очень было интересно видеть, как конюх сидел рядом с министром путей сообщения. Когда они сидели рядом, и они изучали Библию, и они чувствовали, что они братья. Они понимали, что у одного есть образование, у другого нет. И они не унижали друг друга за это. Сейчас, кстати, модно унижать тех, кто имеет образование. Люди говорят, что вот я всю жизнь 3 класса имел, и вот выжил, а вы вот здесь вот, значит, пытаетесь учиться. И, к сожалению, очень многие люди вот в русском кругу, в русской сфере живут в этой проблеме. Сегодня маленький процент среди русской молодежи, маленький процент людей, которые учатся в колледжах или университетах. Меньший процент, чем у американцев. Почему? Ну, просто идея такая. Это так люди живут, и так они каким-то образом передают другим. Ну, в общем-то, это дело хозяйское, это дело каждого человека. Вот. Вопрос только заключается в том, что мы должны признать наличие этого факта. Мы должны знать, что да, действительно, в теле Иисуса Христа есть люди, которые образованные, есть люди, которые не образованы. Есть люди с техническим образованием, технари, которые мыслят математически. Есть люди, у которых гуманитарный склад ума. Есть люди, которые, так скажем, больше чувствуют искусство, больше чувствуют эмоции. Это разные люди, это разное прошлое у них, это разные обстоятельства, в которых люди находятся. Круг друзей влияет на нас. Вы знаете, каждый из нас проводит время с кем-то. Вы где-то собираетесь, вы свои праздники или какой-то досуг проводите с кем-то, с людьми, которыми у вас есть что-то общее. И вот этот круг воспитывает нас. И он делает нас отличающимся от других. Разный темперамент, я уже говорил об этом. Кто-то более эмоционален, кто-то менее эмоционален. Кто-то может, перебив всех, молиться громче всех в церкви, а кому-то трудно сказать слово. Мы должны научиться уважать и одних, и других. Мы должны понимать, что это разный темперамент. Мы должны понять, что да, у каждого человека есть свое какое-то собственное, так скажем, качество, своя характеристика. Некоторые способны к коммуникации могут легко объясниться тогда, когда для других это сложно. Некоторые люди имеют более аналитический склад ума, который фиксируется на деталях, тогда, когда другие рассеянные. Я не говорю о том, что людям, что нам нужно помогать друг другу, работать, и те хорошие вещи, которые есть, мы должны пытаться прививать, воспитывать, учить других людей, учить хорошим вкусом, учить, может быть, более эффективной жизни, более эффективной экономической жизни и так далее. Это все нормально, это все на своем месте. Но нам нужно помнить, что вокруг нас разные люди. Кроме того, есть еще одно очень важное обстоятельство. Перед тем, как мы прочитаем еще один текст и закончим эту проповедь. Есть еще одно важное обстоятельство. Каждый из нас находится на разном уровне развития. Помните, как Иисус Христос терпеливо относился к своим ученикам? Помните, как Он понимал, что эти ученики, они Его предадут? Они разбегутся. Он знал это. Но тем не менее, он терпеливо продолжал с ними работать. И когда он встречается с Петром, который предал его, который отрекся от него в открытую, с тем Петром, который клялся и божился, и говорил, если все разбегутся, я не убегу. Я буду верным тебе. Когда он встречается с этим человеком, он встречается, и он не обрушивается на него с упреками. Он не говорит ему, он не вспоминает ему все. Он видит, что Петр растет. Он знает, что невозможно его вырасти сразу. Невозможно сделать так, чтобы он в один день стал другим. Братья и сестры, вот за эти полтора года, которые мы здесь вместе с вами строим служение, созидаем церковь здесь, я вижу этот рост. Я вижу, как мы вместе растем. Я вижу, как Бог работает над нами. И я понимаю, если мы посмотрим на то, что было полтора года тому назад и сегодня, я вижу огромную разницу во многих людях, в молодых людях, в пожилых людях. И пожилые люди растут. Тоже этот процесс, который не останавливается никогда, он должен происходить. Вопрос только заключается в том, чтобы мы могли терпеливо подходить к росту других. Чтобы мы могли видеть, что это действительно то, что так необходимо для человека, чтобы он мог правильно формироваться. Я хочу прочитать из послания к римлянам. Пожалуйста, откройте. Послание к римлянам, 15 глава. Мы говорили о нескольких причинах конфликтов. Почему возникают конфликты? Первая причина, потому что человек представляет собой личность. Он был создан Богом таким. Это хорошо. Это хорошо тогда, когда это правильно построено, когда мы почитаем Бога и подчиняемся Ему. Тогда, живя в этих обстоятельствах, человек создает вот этот Божий мир гармонии и сотрудничества. Вторая причина, почему человек конфликтует, или почему конфликты возникают между людьми, заключается в том, что вот эта воля человека, она была порабощена в рабство греху. То есть человеческое желание самоутверждаться пронизало его. И таким образом, на сегодняшний день, вот это желание самоутверждения, оно оказывает или использует тот факт, что мы отличаемся друг от друга. Использует в том отношении, чтобы каким-то образом поставить нас в конфликтную ситуацию. Слава Богу за то, что мы, как верующие люди, имеем Священное Писание. Слава Богу, что сегодня мы обращаемся к Богу для того, чтобы склоняться перед Ним, понимать свою слабость, свою зависимость от Него, свое ничтожество и свою нужду в Нем. Для того, чтобы Бог давал нам способности правильно себя вести в конфликтных ситуациях. Римлянам 15 глава с 1 стиха об этом говорит апостол Павел. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. А все, что написано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Когда жил апостол Павел, они сталкивались с такими же проблемами. И тогда были разные люди. Люди, которые жили в Риме, они очень сильно отличались друг от друга. Вот поэтому апостол пишет и говорит им: те, кто сильнее, будьте терпимыми, несите на себе, снесите, перетерпите немощи других людей, немощи тех, кто слабый. Не себе угождайте, не ищите своего, не живите тем, чтобы доминировали вы, подчините себя Богу, который терпит их, который с таким же терпением относится к тем, кто окружает их. Смотрите, 7 стих. «Поэтому принимайте друг друга так, как Христос принял вас». В этом ключ. В этом ключ к тому, чтобы нам научиться жить в этом мире конфликтов. Жить так, чтобы мы могли быть победителями. Жить так, чтобы мы не вступали в эти конфликты, а чтобы мы преодолевали их к славе Божией.
0: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

Господь располагает сердца многих, жертвовать от своего дохода на благое дело евангелизации по интернету, и если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

Что такое молитва? Это радость и пение о любви, возрождении, о надеждах, стихах. Что такое молитва? Это белая птица к небесам устремится, не вернется назад. Что такое молитва? Это разные письма, очень разные письма, но один адресат. Что такое молитва? Это наше дыхание, это наше признание, благодарность и боль. Что такое молитва? Это твердое знание, что Господь мой и Бог мой пребывает со мной.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.
2: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг. Ничего, что я тебя так называю. Ты же уже давно слушаешь истории, которые я тебе читаю. В прошлый раз мы узнали, что быть пророком – тяжелое служение, как и быть верующим среди неверующих в классе, в школе или на улице. Но мы также узнали, что Бог не оставит тебя в беде, если ты будешь верным Ему. Помнишь ли ты, какую заботу Бог проявил об Илии? Этот Божий посланник вынужден был скрываться в пустыне. Его искал царь Ахав, которому не понравилась горькая правда. Неиссякающая пища. Библия, 3 книга Царств, глава 17. Илия приблизился к женщине, собиравшей хворост. Та распрямилась и посмотрела на него. «Дай мне немного воды напиться», — попросил Илия. Засуха уже достигла Сидона, и запасы воды и пищи здесь тоже подходили к концу. Однако женщина поставила на землю свою корзину и охотно согласилась принести немного воды. «Захвати для меня и кусок хлеба!» — крикнул Илья ей вслед. Женщина обернулась и печально покачала головой. «Увы!» — сказала она. «Я не могу. Я собираю хворост, чтобы развести огонь и приготовить последний ужин себе и моему сыну. Только и осталось у меня в доме, что горсть муки в катке и чуток масла в кувшине. Этого хватит только на маленькую лепешку. Мы с сыном съедим ее, а потом нам останется только умереть с голоду». «Не бойся», — сказал ей Илья, — «сделай, как я прошу тебя. Приготовь сначала лепешку для меня, а для себя и сына сделаешь после. Ибо сказал Господь, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». Женщина поверила Илии и сделала так, как он просил. И как сказал Господь, так и случилось. Илия жил в доме этой женщины вместе с ней и ее сыном, как велел ему Бог. И каждое утро хозяйка находила в катке достаточно муки, а в кувшине достаточно масла, чтобы испечь лепешек или хлеба на этот день. Всем троим хватало пищи все время, пока длилась засуха. Я думаю, что ты уже сам догадался, чему мы можем научиться из истории, которую читали сегодня. Нет? Тогда я подскажу. Делиться с другими – очень похвально. В Библии сказано, что доброхотно дающего любит Бог. Давать сиротам, вдовам, делиться с бедными – это воля Божья. Он велел нам так поступать. А он, как мы видим в этой истории, в долгу не остается. А нам пришла пора прощаться. До свидания, когда для нас с тобой снова наступит время слушать Слово Божие.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 40. Псалом 89, 17 стих. «И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй». Порой нам кажется, что своими силами и умом мы можем своротить горы и сотворить великие дела. Но на самом деле, как бы мы ни старались, все зависит от Бога, благословляющего труд человека и его усилия. Этот псалом написал Божий человек Моисей, и он очень хорошо знал, как необходимы Божье благословение и помощь в любом деле. Он просит Бога споспешиться в делах человеческих, то есть быть сотрудником, помощником и главным в любом деле. Метр. На уроке труда пятиклассники получили задание на дом – сделать деревянный метр. Работа совсем несложная, поэтому Вовка отложил ее на потом. А так как урок труда был всего один раз в неделю, у него была целая неделя в запасе. Все более важные уроки он сделал, все свои главные дела он тоже сделал. Кроме того, он сделал много не очень важных, но нужных дел. Наученный горьким опытом, он сделал массу дел по дому. И это было совсем не тяжело. Он привык к тому, что многие домашние дела были его обязанностью. Так незаметно пролетела неделя. И вот однажды, вернувшись поздним весенним вечером домой после игр на улице, он с ужасом вспомнил, что завтра урок труда. А это значит, что придется представить свое домашнее задание – готовый деревянный метр. Со своей бедой он обратился к бабушке, но у той и так хватало дел, поэтому она посоветовала ему не отчаиваться, а выполнять домашнее задание. Никто другой делать это вместо него не будет. В темноте Вовка отыскал более-менее подходящую палку. Она ему не очень понравилась, потому что была немного горбата, но других найти он не смог. Может быть, вспомнил он об этом днем, и палка нашлась бы более подходящая, а пока пришлось довольствоваться той, что есть. Вовка строгал свой метр, шлифовал его стеклом и наждачной шкуркой, а еще и вздыхал, ну не нравился ему сделанный метр. А рано утром, взяв его под мышку, он отправился в школу. Уроки в школе тянулись очень медленно, но наконец настал урок труда. Как оказалось, не только Вовка успел за неделю забыть о домашнем задании. Кто-то даже и не вспомнил, придя на урок без приготовленного деревянного метра. У кого-то из ребят были сделаны очень красивые метры. Вовкин на их фоне выглядел невзрачно и коряво. Но учитель труда, внимательно осмотрев его поделку, похвалил Вовку и поставил ему в дневник 5. Вовка был очень счастлив, но не сразу понял, чем же он эту 5 заслужил. А как вы думаете, почему Вовка за свой деревянный некрасивый метр получил 5? Знаю, что вы уже догадались и ответили на вопрос «почему». Учитель поставил ему 5 за старание и за то, что он сделал этот метр своими руками. В 127-м псалме написаны такие слова: «Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе». Если человек не лентяй, если он трудится своими руками, если старается изо всех сил, Бог будет благословлять его в работе. А вот вам на память 2 стиха из Библии. Один из книги Екклезиаста. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай». 8 глава, 10 стих. А второй из послания к Галатам. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». 6 глава, 9 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите!

0: Привет, кабанчик. Чем это ты тут занимаешься?
1: Ой, не мешай, Белочка. Ну, это в смысле привет тоже. Я тут улики сортирую. Ну, эти, которые мы на месте преступления обнаружили.
0: Не улики, а улики, кабанчик.
1: Ой, вот смотри, какая разница-то. Надломленная огромным сапогом еловая веточка. Пы! Это раз. Рисунок следа. Это два. Перочинный ножик. Ну и это три. А самое главное — это шейный платок. Смотри какой. Шелковый. В зеленый горошек. Это уже четыре. Ну как, Белочка, признайся, ты удивлена моими сыскными способностями, да? Ой, без ложной скромности могу сказать, что в нашем заповеднике я первый из Шерлоков Холмсов.
0: Да уж, скромность и вправду здесь ни при чем. Особенно для некоторых кабанчиков из нашего леса.
1: На что это ты намекаешь, Белочка? Уж не хочешь ли ты сказать, что я не очень скромный?
0: Вот как раз именно это я и хочу сказать, кабанчик.
1: Да я! Да ты! Да, да вот!
0: Да ладно тебе, кабанчик. Ничего такого неожиданного я не сказала. И потом, это правда, что тебе неплохо бы поучиться быть немного поскромнее. Думаю, что ты и сам это прекрасно понимаешь.
1: Ну да, ну ты права, ну все такое.
0: Да не об этом речь сейчас, кабанчик. Поспешим как к скалистому озеру. Нас дядюшка лось там уже давно дожидается. Сегодня же у нас время эфира радиопередачи «Смотрите, радуга». Нас ждут небесные вопросы.
1: Небесные вопросы? Ой, Белочка, да чего ж ты молчала-то? Бежим уже скорее. У меня этих небесных вопросов уже столько накопилось.
2: Здравствуйте, друзья. Как поживаете?
1: Ой, отлично, дядюшка лось. А у меня, знаешь, у меня такой список улик имеется. Ой, в смысле, улик. А потом мы его вместе как изучим. Ага, я Белочке его уже прочитал. И про сломанную огромным сапогом ветку. И про рисунок следа. И про перочинный ножик. А самое главное, ну, про шейный платок в зеленый горошек. Ну, это уже после нашей передачки.
0: Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас присоединиться к нашей передаче «Небесные вопросы». Присаживайтесь поудобнее.
1: Слушайте, а можно мой вопросик под номером первым пойдет?
2: Ну что ж, задавай свой вопрос, кабанчик.
1: Ну вот, значит, какой небесный вопрос мне в голову пришел. Слушайте, а зачем вообще Бог людей сотворил?
2: На основании Библии мы знаем, что Бог создал людей для того, чтобы они в вечности были с Ним. Он хочет иметь общение с ними, поэтому Бог создал первых людей и дал им возможность добровольно выбрать, быть им с Богом в вечности или без Него. Вследствие грехопадения первых людей все люди рождаются в мир грешниками. Чтобы устранить эту преграду, грех, разделяющий людей с Богом, Он послал Иисуса Христа в наш мир, чтобы Сын Божий своей смертью на кресте примирил человечество с Богом, что Он и сделал. Теперь люди имеют через Иисуса Христа мир с Богом и вечную жизнь с Ним, и если, конечно, веруют в Него, любят и чтят Его. А пока люди живут на земле, они призваны делать добрые дела, которые Он предназначил им исполнять. Делами никто не спасается, но во Христе люди призваны делать добрые дела лишь потому, что они спасены.
1: А-а-а, теперь все понятно.
0: Дядюшка Лось, а можно и мне вопрос задать?
2: Конечно, Белочка, задавай.
0: Вот, дядюшка Лось, а вот есть сейчас на земле место, где был Эдемский сад?
2: В Библии сказано, что Бог на востоке насадил рай, что означает сад. Это можно прочитать во 2 главе, 8 стихе книги Бытия. Библия упоминает о реке, вытекавшей из Эдема для орошения рая, которая разделялась потом на четыре реки. Фисон, Тихон, Хидденель – это современный тигр, и Евфрат. Последние две реки нам известны, а о первых двух, ну, ничего точно сказать нельзя. Поэтому мы можем искать местоположение Эдемского сада вблизи рек Тигр и Евфрат, но точное расположение его нам неизвестно. И все попытки найти то место, где он располагался, окончились неудачей. При всем нашем старании мы не сможем его найти, так как Бог поставил Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять вход в него. Бог обещал, что верующие в Иисуса Христа наследуют в вечности место еще более прекрасное, чем Эдемский рай, и всю вечность смогут наслаждаться общением с Богом и друг с другом.
1: Ой, ну хорошо, а тогда у меня вот такой вопрос. Слушайте, а зачем Бог посадил эти ненужные два дерева, ну, плоды которого есть запретил?
2: Бог запретил есть плоды одного дерева, дерево познания добра и зла. Зачем он его посадил? Ну, мы можем только догадываться. Давайте попробуем сделать это вместе. Маленькие невинные дети находятся в полной зависимости от воли их родителей, но уже через несколько лет они начинают проявлять свою волю и иногда бывают непослушны, правда? А к 12-13 годам подростки имеют обыкновение считать, что они лучше родителей знают, что для них хорошо. Во всем этом нет ничего плохого. Важно, чтобы дети не забывали, что они сами добровольно должны слушаться родителей. Научиться этому непросто, но возможно и даже очень полезно. Родители радуются, когда из невинных детей вырастают молодые люди, которые имеют свою волю, пользуются своей свободой, но в то же время слушаются и родителей. Нечто похожее задумал для людей и Бог. Но первых людей Бог сотворил взрослыми. И Бог сказал, чтобы они не ели с одного дерева в саду. Он дал людям возможность сделать выбор, слушаться его или не слушаться. Следствием этого выбора могла быть следующая степень общения с Богом. Общение на основе сделанного людьми выбора. Какой выбор сделали люди тогда, мы знаем. Но и теперь, благодаря тому, что Иисус своей смертью за грехи людей примирил их всех с Богом, каждый получает шанс сделать такой выбор. То есть поверить Богу и принять то, что сделал Иисус Христос, или отвергнуть, с уже известными последствиями.
0: А можно такой вопрос? Зачем Бог позвал Адама? Адам, где ты? Ведь Бог вездесущ и всеведущ. Разве он не знал, где Адам?
2: Ты правильно рассуждаешь, Белочка. Молодец. Конечно же, Бог все знает. Он существует вне времени, и для него наше будущее так же ясно, ну, как и настоящее. Однако Божье всемогущество сочетается с нашей свободной волей. Это означает, что Бог никогда не подавляет нас. Он помогает сделать правильный выбор, но мы сами делаем его и сами за него отвечаем. Он ценит людей как свободные личности. Часто мы видим в Библии, что Бог разговаривает с людьми на человеческом языке, то есть как бы общается с ними на их уровне. Бог видел Адама, но он хотел, чтобы Адам сам сказал ему, почему он прячется от него, своего небесного Отца. Бог знает, что в сердце человеческом, но он хочет услышать это от людей, чтобы они сами осознали то, что с ними происходит, попросили бы Бога исследовать свое сердце и исцелить его от всего неправильного и греховного.

0: Ой, слушайте, ну вот только не говорите мне, что время на мой следующий вопросик уже совсем не осталось.
1: К сожалению, время нашей передачи «Небесные вопросы» подошло к концу.
0: Ну вот, я так и знал. Вот вы с Белочкой никогда меня не радуете.
2: Ребята, если у вас появились вопросы, ответы на которые вы бы хотели услышать в нашей передаче,
3: ну, присылайте их нам, ну, эти небесные вопросы, ну, там, всякие, что пришли вам в голову, когда вы в небо смотрели.
2: Или заглянули в свое маленькое сердечко.
1: До свидания, ребята.
3: Ну да, до новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
2: Пишите нам по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», «Небесные вопросы», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
3: Ой, не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.leo.ru.
1: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
3: Белочка! Ой, слушай, знаешь, что я тут подумал? А не приступить ли нам к опросу свидетелей? Ага. Ну это я по поводу того капкана, в который угодил дедушка Миша.

Чем больше мы изучаем Священное Писание, тем больше вопросов у нас возникает. И для этого мы еще должны глубже углубляться в Священное Писание. И для этого мы должны еще более времени проводить над ним. Но давайте не забудем, что Библия объясняет сама себя. И если в этом возникают какие-либо трудности, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся помочь вам в этих вопросах. Наш адрес – russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Сегодня позаботьтесь о вашей душе, и мы в этом хотим вам помочь.

0: Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании Коринфянам в 3 главе. В 17 стихе. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Идти путем Господним значит быть не всегда понятым, не всегда признанным и порой слышать усмешки. Но идти путем Господним – это получить величайшее счастье, обрести свободу, которую невозможно найти в этом мире. –

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». В нашей предыдущей передаче мы начали говорить о том, как Давид переносил Ковчег Завета в Иерусалим. Он не вник во все детали, не подготовился должным образом, из-за чего погиб человек. Вторая попытка Давида оказалась намного более успешной, потому что Давид со всей серьезностью отнесся ко всему, что важно для Господа. Название сегодняшней беседы – «Давид и Ковчег Завета». Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим чтение второй книги Царств, 6 главы, и будем говорить о том, как Давид перенес Ковчег Завета в город Иерусалим. Но я начну чтение с Деяний апостолов 13 главы. Проповедует апостол Павел, и он говорит об истории израильского народа. И мы читаем в 22 стихе, как он говорит о Давиде. Послушайте, что сказал апостол Павел. «Отринув Саула, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя. Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Или вот как это звучит в современном переводе. «Затем Бог низложил Саула и поставил им в цари Давида, о котором он сказал так. Я избрал себе Давида, сына Иисея. Мне по сердцу этот человек, он исполнит все мои повеления». По сердцу Божьему человек тот, который не только слушает Божьи слова, но исполняет их. И это важно понять, это главная мысль, которая звучит сегодня. Мы многое слышим, даже многое знаем, но как мало мы исполняем. Пусть Господь поможет нам быть не только слушателями, но внимательными слушателями и исполнителями Божьего Слова. Итак, в жизни Давида настал момент, когда он, молодой царь, после смерти Саула, который закончил жизнь самоубийством, начинает созидать царство. Иудеи в смущении, потому что негде поклоняться. Место, которое было для поклонения скиния. Она давно была разрушена, а части поклонения, весь инвентарь находился в разных местах иудейского царства, в разных домах. Поэтому Давид принимает правильное решение. Нужно перенести в столицу, в дом Давидов, в город Давидов, в город Иерусалим, Ковчег Завета. Ковчег Завета – это был важный предмет поклонения Господу. Что же там было? Ковчег Завета – это выполненный из дерева прямоугольный по форме и снаружи, и внутри покрытый золотыми пластинами большой ящик. А вокруг должна была быть золотая кайма, образующая арку. И еще одна отличительная черта Ковчега Завета – это его крышка, которую называют «престол милосердия». Она также была изготовлена из золота. И вот по двум сторонам крышки стояли золотые херувимы, чьи крылья распространялись над Ковчегом Завета. Эти ангелы закрывают крыльями свои лица и смотрят вниз. Ангелы не могли быть очень большого размера, потому что они были выполнены из чистого золота, а это очень тяжелый металл. Потому что в противном случае ковчег просто невозможно было бы поднять, а Ковчег Завета переносили. Он должен был быть мобильным. Так что же находилось в этом ковчеге? Три предмета. Золотой сосуд с манной, посох Аарона, который расцвел, и скрижали с 10 заповедями. И Бог обещал своему народу, что он будет являться перед ними над крышкой Ковчега Завета, престола милосердия, и его слава будет снисходить туда. И мы читаем об этом описание, Богом данное Моисею. Поэтому читаем еще в Пятикнижии о том, как был устроен Ковчег Завета, как была устроена скиния. Мы читаем в 6 главе 2 книги Царств. «Поставили Ковчег Божий на новую колесницу, вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, двое, Озия и Ахио, они вели новую колесницу. Озия схватил ковчег, потому что повозка наклонилась, и была опасность, что ковчег завета мог упасть. Но Господь прогневался на Озию и поразил его, и умер Озия на том же месте. Давид смутился, устрашился и остановил эту процессию. И мы читаем следующее. «Опечалился Давид, что Господь поразил Озу, и место сие до ныне называется поражение Озы». Давайте мы еще раз посмотрим на все, что происходило. Давид стоит и злится на Бога, в то время как у Господа были все основания злиться на Давида. Вы сейчас спросите, но не вы ли говорили, что Давид был человеком по сердцу Бога? Да, я так говорил, так написано. Но значит ли это, что он был совершенным? Да нет, конечно. Даже если вы названы человеком по сердцу Бога, это не значит, что вы станете идеальным и совершенным. Но это значит, что вы чувствительны, вы внимательны, вы видите даже детали, и они имеют для вас значение. То, что Бог говорит, надо исполнять. Если вы видите, что вы не правы, вы не отворачиваетесь, но признаете, каетесь и принимаете какие-то действия к исправлению. Вторая книга Царств, 6 глава, 9 стих. «И устрашился Давид в тот день Господа и сказал, как войти ко мне, ковчегу Господню?» Я хочу, чтобы вы хорошо поняли, что Давид не выполнил свою подготовительную работу должным образом. Он не сделал домашнюю работу. Когда мы не делаем домашнюю работу, мы часто попадаем в неприятности. Когда же мы ищем Божьей воли, то у нас все получится правильно. Перед нами возникает проблема, мы сталкиваемся с тем, что мы должны принять какое-то решение. И Господь говорит, посмотри в моем слове, я уже написал так много об этой проблеме и о том, какое решение нужно принять. Поэтому не торопись, просто проконсультируйся со мной, исполни то, что в Божьем слове. Если ты в спешке будешь сам придумывать, как поступить, то ничего не получится. Если же ты хочешь иметь сердце, угодное мне, то не забывай сверяться с моим словом, и тогда я сделаю тебя таким счастливым, что ты и представить себе не мог. Если же ты не будешь слушать мое слово, то учти, что я могу смирить тебя. В случае с Давидом Бог не просто наказал его, но и даже забрал жизнь одного из людей. И, возможно, вы помните другую историю, когда Господь забрал жизнь тех, чтобы показать свое недовольство. Это Анания и Сапфира. Мы читаем об этом в Деянии апостолов. Они умерли, потому что не воспринимали Бога всерьез. С Озой все произошло точно так же. Он небрежно прикоснулся к ковчегу завета, который запрещено было трогать, особенно если ты не принадлежал к числу левитов. Кому какое дело, кто трогает ковчег? Левит ты или нет? Для Бога это важно. Кто заботится о каких-то отверстиях по углам, о шестах и переносе на плечах или в колеснице? Для Бога это важно и значимо. Раз Он дал такие подробные инструкции, значит и для Него это на самом деле важно. И это самая важная мысль, которую я хотел сегодня донести до всех слушателей. Когда мы начинаем заботиться о том, что важно для Бога, мы на пути к истинному счастью и свободе. И Давид увидел, что произошло с Озой, и сильно испугался. Вторая книга Царств, 6 глава. И мы читаем, «И устрашился Давид в тот день Господа и сказал, как войти ко мне, ковчегу Господню? И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе, в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гифянина». Давид решил перенести ковчег завета в Иерусалим и предпринял попытку, но это стоило ему жизни человека, и теперь он боится предпринимать еще какие-то шаги. Поэтому Давид решил оставить эту затею. Ковчег завета занесли в дом человека по имени Авидар. Проходит 3 месяца в Иерусалиме, и по-прежнему нет ковчега завета. Мы читаем дальше. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гифянина 3 месяца. И благословил Господь Авидара и весь дом его. Авидар получил все благословения. И Давид, увидев это, опять хочет, чтобы ковчег завета был в его городе. Посмотрите, что изменилось. Когда донесли царю Давиду, говоря, Господь благословил дом Авидара и все, что у него было ради ковчега Божьего, то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. Давид перенес ковчег Божий в свой город. И несколькими стихами ранее мы читали, что Давид не хотел и не прикасаться к ковчегу. А сейчас он с радостью и с торжеством переносит его в свой город. И в 15 главе 1 книги Паралипоменон описывается, что происходило в это время. И, может быть, вы никогда не обращали внимания на этот эпизод, но думаю, что глубже изучив всю ситуацию, вы вместе со мной захотите воскликнуть «Слава Богу!». Вот что сказано в летописи, в 1 книге Паралипоменон, 15 главе. «И призвал Давид священников Садока и Авиафара». И левитов. То есть вы заметили, что изменилось? Давид призвал левитов. Он сделал домашнюю работу. И мы видим, как Давид в точности исполняет волю Божию. Теперь он понял, что ковчег Божий не должен быть переносим по своему усмотрению. Есть особые правила, четкие инструкции, и Давид это понял. Он внял правильным советам, которые, как я думаю, были даны ему самим Богом. И Давид хотел исполнить Божью волю. Он ставил шесты в отверстие по углам ковчега, и на плечах левитов ковчег был перенесен в должное место. Давид сделал все в точности, как это было задумано Богом. И мы читаем в 15 главе 1 книги Паралипоменон. «И сказал им, вы, начальники родов левитских, осветитесь сами, братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него». Видите, в этот раз Давид выполнил всю домашнюю работу, и он тщательно подготовился. Вот что сказано. «Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно». Вот оно. Тот самый момент, который приводит меня в восторг. Давид все понял. Он осознал, что в прошлый раз он не искал воли Божией. Он просто хотел выполнить работу, перенести ковчег и не задумывался особо о деталях. А это оказалось роковой ошибкой. Если бы я попросил сейчас вас вспомнить ситуации, когда вы поступали точно так же, думаю, каждому было бы что сказать. И кто-то вспомнит о своем желании жениться. Мне казалось, что если я выйду замуж, то тогда я смогу изменить своего мужа и сразу же приведу его ко Христу. Главное — это выйти замуж, а там я уже совсем справлюсь. Вы встречались с такими ситуациями? Согласитесь, это не работает. Или еще такие популярные фразы. Господь же поймет меня, Он же Бог благодати, и все мелочи на самом деле Ему не важны. Но что мы видим позже? Сожаление, разрушение и разочарование. Давид понял, что в первый раз у них ничего не получилось из-за того, что они плохо искали воли Божией. Мы читаем 15 главе 1 книги Паралипоменон. Там сказано так: «Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его, как должно. И осветились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедовал Моисей по слову Господа, на плечах, на шестах». Царь Давид все правильно сделал на этот раз. И это прекрасно. Могло показаться, что какие-то кольца, шесты ничего не значат. Но они стоили человеку его жизни. И именно Такие детали губят нас. Мы не хотим прилагать никаких усилий, продевая шесты в отверстие. Потом мы не хотим трудиться, ставя ковчег на свои плечи. Ведь легче положить его на колесницу. Но это было нарушение Божьей воли. Если Господь посчитал нужным написать что-то в своем слове, значит, для него это имеет большое значение. И это касается не только ситуации с Давидом и ковчегом Завета, но и каждого дня нашей жизни. И в этот раз Давид сделал все в точности так, как это было угодно Господу. И это прекрасно. И когда несший ковчег Господень проходили по шести шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Вот представьте себе. Один шаг, два, три, четыре, пять, шесть шагов. Остановились. У кого-нибудь есть спички? Разведите огонь. Принесите тельца или овна. И все останавливались и смотрят на то, как приносят жертву Господу. Теперь Давид был очень щепетилен. И в этот раз он не хочет небрежно относиться к тому, что важно для Бога, потому что он был настоящим человеком по сердцу Бога. И когда он услышал истину, он хотел исполнять все в точности так, как велел Господь. И вот они дошли до Иерусалима. Послушайте, что следующее делает Давид. Давид скакал из всей силы пред Господом. Одет же был Давид в льняной ефод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями, трубными звуками. Впереди шел человек с трубой, за ним танцевал и прыгал Давид. Все кричали, радовались, и ковчег Завета был занесен в город Иерусалим. Вот вы постарайтесь представить себе эту картину. Радость. Но почему они так радовались? Что вызвало у всех такой невероятный восторг? Свобода. Они радовались тому, что стали свободны. Послушание Богу сделало их свободными. Когда вы перестаете повиноваться Богу, вы чувствуете себя скованными, связанными. Если вы вспомните свое греховное прошлое, то согласитесь со мной, что грех делает нас узниками, связанными, скованными. Грех не может дать нам свободу. Давид танцует и радуется, потому что он свободен. Он делает это в благодати, с благодарностью Богу. Он сделал все так, как велел Господь, и проявил послушание во всем. И теперь он радуется и веселится. Да, современный мир говорит нам: да не заботьтесь о мелочах, для Бога они не важны. Бог выше всех этих деталей. Но это не так. Для Бога были важны кольца, шесты и плечи левитов. Для него важно то, что он записал в своем слове. И Давид был счастлив. Он чувствовал себя свободным, но не все понимали его. И, к сожалению, нам нужно признать, что когда мы счастливы в Господе, чувствуя себя свободными от греха, окружающие люди могут не понимать нас. Так даже жена Давида, пример такого непонимания, она видит своего мужа, танцующего в легкой льняной одежде, поющего, радующегося. Вокруг кричат люди, играют на трубах. А Мелхола смотрит на все происходящее со второго этажа дворца, и у нее это вызывает возмущение. Вот что сказано во второй книге Царств, 6 главе. «Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего перед Господом, уничижила его в сердце своем. И принесли ковчег Господень, и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид, и принес Давид все сожжения пред Господом и жертвы мирные». Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа и раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый в свой дом. Только представьте себе, Давида, царя, раздающего всем людям страны маленькие бутерброды. И мне кажется, этот день остался в памяти всех присутствующих на празднике. Это был необыкновенный праздник. радость и торжество в каждом доме. Давид, воодушевленный, радостный, возвращается также в свой дом. Он зовет свою жену. «Дорогая, я вернулся». Но что же он слышит в ответ? Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала: «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня перед глазами рабынь своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек». То есть в ее ответе слышна большая порция сарказма, насмешки. И мне кажется, Давид и Милхола были далеко не идеальной парой. Им не следовало жениться. Но иногда в жизни так происходит. Женятся два совершенно неподходящих друг другу человека. И вот Милхола, жена, смеется над тем, как ведет себя Давид. Она презрительно отзывается о нем. И что же ответит ее муж, царь Давид? И вот мы читаем. «И сказал Давид Милхоле: пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, пред Господом играть и плясать буду, и я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих и перед служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». И у Милхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее. Я не знаю, по какой именно причине у Милхолы больше не было детей. Может быть, Давид с тех пор ни разу не был с ней близок. Но как бы то ни было, до самого дня смерти она не познала, что такое радость материнства. А для иудейской женщины того времени не было ничего страшнее. Итак, что же мы можем извлечь для себя из этой истории? Глаза Давида были направлены вверх на Бога, и он прославлял его. А глаза Милхолы на служанок вниз. И из всего изученного сегодня хотелось бы запомнить два урока. Первый. Чем лучше вы понимаете, осознаете свое место на пути Господнем, тем свободнее вы становитесь. Если я хорошо подготовился, сделал все домашнее задание, то я понимаю, где в моей жизни Бог. И это делает меня свободнее. И не удивляйтесь, если окружающие не будут вас понимать, принимать в полной мере. Люди могут насмехаться даже над вами, презрительно смотреть на вас, как это делала Милхола. Но не думайте о том, как к вам относится толпа. Для вас намного важнее должно быть то, что вас думает Господь. И чем свободнее вы перед лицом Господа, тем более уверенным вы становитесь. Если вы хорошо понимаете, где вы стоите, что вы выполняете волю Божию, то вы чувствуете намного больше уверенности. Иногда я понимаю, что говорю не совсем так, как планировал, но я верю, что это Божья воля. Потому что есть те, кому нужно услышать что-то конкретное. И я надеюсь, что сегодня каждый смог подчеркнуть что-то для себя. За свое пасторское служение, оно было уже много лет, я неоднократно слышал такие отзывы. То, что вы сказали сегодня, было именно то, что мне нужно было услышать. И это было не главной мыслью или выводом. Вы просто вскользь упомянули об этом. Но для меня это стало ответом на мои переживания и волнения. Кто-то сегодня понял, что он лишен свободы, потому что мир связал его по рукам и ногам. А другие осознали, что так мало внимания уделяли мелочам, деталям, думая, что Бог смотрит только на что-то глобальное. Если что-то важное для Господа, то это должно быть важно и для вас. А Он переживает даже о маленьких деталях. И если Господь оставил это в Своем Слове, если Он дал такой завет, такую заповедь, значит, вы должны воспринимать это серьезно. И помните, что Бог не меняется. То, что Он сказал, то Он и имеет в виду. И не важно, сколько лет прошло. А кто-то из вас похож на Милхолу. Вы настолько обеспокоены тем, что говорят окружающие, что не испытываете счастья. Не переживайте о том, что говорят другие. Переживайте о том, что говорит Господь. А он с почтением относится к тем, кто почитает его слово. И он дает им великое счастье. Я желаю каждому из наших слушателей обрести это счастье. И если вы еще никогда не обращались ко Христу, если вы не приняли Его как своего Спасителя, сегодня у вас есть такая возможность. Христос умер за тебя, дорогой друг. Он заплатил своей жизнью за твои грехи. Теперь у тебя есть возможность изменить смерть на жизнь, тьму на свет. Вы можете просто сказать такие слова: «Господь Иисус Христос, я принимаю Тебя как своего Спасителя и приглашаю Тебя в свою жизнь». Дорогой друг, и сегодня я хочу призвать вас не только верить, что Бог существует, но обратиться к Нему лично, покаяться, начать читать Евангелие, ходить в евангельскую церковь. Пусть Господь благословит вас иметь личные отношения с Богом.

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Давид и Ковчег Завета». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Давайте вместе вспомним выводы из сегодняшней передачи. Первое. Чем лучше вы осознаете свое место на пути Господнем, тем свободнее вы становитесь. Второе. Чем свободнее вы пред лицом Господа, тем более уверенным вы становитесь. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божье вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес – Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла «Давид – человек по сердцу Бога». «Когда Бог говорит «нет». Благодать в бесплодном месте. Открытые ставни на окнах». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! «Когда Бог говорит «нет»» – это тема следующей передачи «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Вот

В эфире BBN. Сегодня на земном шаре больше 6 миллиардов человек, и большинство из них не знают Христа. Возможно, те несколько душ, которых коснемся мы, коснутся других, которые, в свою очередь, коснутся еще кого-то. Бог нас использует в немощи нашей, чтобы достичь своих великих целей. 1 Коринфянам 1:27. Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать прекрасные песни и наставления из Священного Писания.

сейчас, как обычно, я предлагаю уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи». Эта книга для ежедневного чтения была написана Летти Кауман во время ее миссионерского служения. Сегодняшнее место на 3 июля записано в книге пророка Исаии в 28 главе, в 24 стихе. Там есть такие слова: «Всегда ли земледелец пашет для посева?» Однажды в начале лета я шел мимо дивного луга. Трава была мягкой, густой и прекрасной. Она напоминала огромный зеленый восточный ковер. На краю луга стояло раскидистое старое дерево, убежище для бесчисленных диких птиц. Бодрящий сладкий воздух оглашался их счастливым пением. Две коровы лежали в тени в полном умиротворении. На обочине дороги веселые одуванчики сверкали золотом среди царственного пурпура диких фиалок. Я долго стоял, опершись на изгородь, любуясь и думая о том, что Бог не создал на земле уголка прекрасней, чем мой милый луг. На следующий день я опять шел этой дорогой и, увы, не мог узнать ее. Пахарь и огромный плуг, который сейчас спокойно стоял в борозде, за один день разрушили все. Зеленая трава превратилась в пашню, очам предстала безобразная обнаженная бурная земля, исчезли певчие птицы, лишь несколько кур усердно искали червяков, погибли одуванчики и прелестные фиалки. Печались, я думал про себя, как же это можно было испортить такую красоту. Потом какая-то невидимая рука открыла мне глаза, и передо мной предстало видение. Видение поля спелой пшеницы накануне жатвы. Я видел огромные, тяжело склонившиеся колосья, освещенные лучами осеннего солнца. Я почти слышал мелодию ветра,

почему же я должен содрогаться, почувствовав, как плуг моего Господа прокладывает глубокие борозды в моей душе? Я знаю, что он не праздный землепашец, он думает об урожае. Хоть не понять тебе теперь всех слез, страданий, тесноты, настанет жданный день, поверь, когда вполне познаешь ты.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 4. О многих благах, происходящих от благоговейного приобщения. Господи Боже мой, предвори раба Твоего благословением сладости Твоей, да сподоблюсь достойно и благоговейно приступить к велелепному Твоему таинству. Возбуди сердце мое к Тебе и воззови меня от тяжкого оцепенения. Посети меня спасением Твоим, чтобы воспринять вкушением духовным всю сладость Твою в этом таинстве сокровенную в источнике вод многих. И очи мои просвети, прозреть в таинство великое, и укрепи меня веровать этому твердою верою, без всякого сомнения. Ибо Твое оно дело, Господи, а не дело власти человеческой, Твое установление, а не человеческое изобретение. Оно превыше ангельского ума, и никто от человеков сам собою не силен понять и уразуметь это. Как же я, грешник, недостойный, земля, прах и пепел, как могу я вознестись на такую высоту, в такую тайну великую проникнуть своим разумением? Господи, в простоте сердечной, в доброй и твердой вере, в явлении лица Твоего, к Тебе приступаю с крепким упованием, благоговейно и истинно верую, что Сам Ты, Бог и человек, присутствуешь в этом таинстве. Твоя на то воля, чтобы воспринял я Тебя и с Тобою в любви соединился. И того ради молю, милосерд будь, Господи, и даруй мне особенную на это благодать Твою, чтобы весь в Тебе я растаял и излился любовью, и части ни единой в себе не оставил бы никакому иному утешению. Пречестное это и верховное Твое таинство, в нем спасение душе и телу, и врачевание всякому духовному расслаблению. Им пороки мои исцеляются, обуздываются страсти, искушения побеждаются и умаляются, изливается от него обилие благодати, приумножается дар силы духовной, вера утверждается, укрепляется упование, и любовь разгорается и расширяется. Щедро умножил Ты благие дары Твои, и еще снова и снова умножаешь в таинстве возлюбленным Твоим, благоговейно приобщающимся, Боже мой, восприемник души моей, немощи моей, целитель и податель всяческого внутреннего утешения. Ты в них вселяешь утешение многое на помощь в бедах и скорбях. Ты воздвигаешь их из глубины отчаяния к надежде Твоего покрова и обновлением благодати внутренне укрепляешь их и просвещаешь. Чтобы и тот, кто в смущении и бессердечной горячности приступал к приобщению, после того, укрепившись питанием небесным, почувствовал себе перемену к лучшему. И для того такой благой промысел Твой об избранных Твоих, чтобы истинно узнали они и испытали явно, что ничего сами в себе не имеют, и что всякое добро и благодать приемлют от Тебя единого. Сами по себе холодны, черствы сердцами, лишены благоговения, а от Тебя, сподобившись, стали ревностны, благоговейны и бодры духом. Кто, приступая со смирением к сладкому источнику, не примет от него сладости хотя бы малую долю? Кто, стоя возле пылающего огня, не согреется хотя бы малой долей жара? Ты же, Господи, источник пресно текущий в преизобилии, Ты огонь ярко пылающий и никогда не угасающий. Если невозможно мне почерпать из источника полною струёю, если нельзя испить до полного утоления жажды, то приложу хотя бы уста свои к отверстию небесного течения, чтобы уловить не хоть малую каплю и жажду свою успокоить, чтобы совсем не иссохнуть. И если не могу быть совсем небесным и огненным, таким как херувимы и серафимы, по крайней мере приложу старание утвердиться в благоговении и приготовить сердце свое, чтобы зажглось во мне хотя малое пламя от божественного огня в смиренном принятии животворящего таинства. О, чего не достанет во мне Иисусе, благой Спаситель мой Пресвятой, то сам Ты вместо меня милостиво и благодатно дополни. Благоволил Ты всех благодатью призвать к себе, говоря: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Труждаюсь я в поте лица своего, терзаюсь сердечной болезнью, обременен грехами, томлюсь в искушениях, множеством злых страстей обременен и опутан, и некому помочь мне, и избавить, и исцелить меня некому, разве кроме Тебя, Господи, Боже, Спаситель мой. Тебе себя и все свое предаю и вручаю, да соблюдешь и сохранишь меня, и да введешь в жизнь вечную. Прими меня в честь и в славу имени Твоего, тело Твое и кровь в пищу и питье мне дарованной. Сотвори, Господи, Боже спасения моего, да возрастет ревность благоговения моего в частом приобщении Твоего таинства». Глава 5. О светлости таинства и о состоянии священства. Когда бы имел ты чистоту ангельскую, и со святым Иоанном Крестителем уравнялся бы в святости, и тогда не был бы ты достоин ни принимать, ни совершать этого таинства. Не по заслуге человеческой дано человеку освящать и совершать таинство Христово и в пищу себе принимать хлеб ангельский. Великая тайна и великое достоинство священнического звания, им дано то, чего и ангелы не приняли. Одни только священники, по чину церковному поставленные, власть имеют совершать служение и освящать тело Христово. Но и священник только служитель Божий, и Слово Божие употребляет по велению и установлению Божию. Начальный же виновник и невидимый его совершитель таинства — Бог. Ему же все по изволению покорствует и подчиняется, по его же велению все совершается. Итак, Богу всемогущему следует верить в этом преславном таинстве более чем своему чувству или какому-либо видимому знамению, и потому да приступаем к делу этому со страхом и благоговением. Смотри и внимай, какое служение передано тебе возложением рук священства. Се поставлен ты священником и посвящен на совершение божественной службы. Смотри за собою, чтобы верно и благоговейно тебе приносить жертву Богу во время благопотребное и самому явиться безукоризной. И не облегчилось твое бремя, но еще теснее стал ты связан узами строгого правила и обязан к высшему еще совершенству и святости. Священник должен быть украшен всеми добродетелями и являть в себе другим пример доброй жизни. Обращение его не с толпою народной, но с ангелами на небесах или на земле, с людьми совершенными. Священник, во святые ризы облаченный, представляет Христа, когда умиленно Богу приносит смиренную молитву за себя и за весь народ свой. Напереди у него и назади знамение креста Господня, в непрестанное воспоминание страстей Христовых. Перед собою носит он крест в ковчеге, да взирает прилежно на путь Христов и да поучается целостно ходить во след Его. И сзади знаменуется крестом, чтобы умел все сносить ради Бога в кротости своей, что в обиду от других принимает. Перед собою носит крест, чтобы свои грехи оплакивал, позади себя, чтобы и чужие прегрешения сострадательно омывал слезами, и знал бы, что поставлен он в посредника между Богом и грешником, и не ослабевал бы в молитвах и в приношении святой жертвы, доколе не сподобится испросить у Бога благодать и милость. Когда службу совершает священник, он славит Бога, ангелов исполняет радости, назидает церковь, живых подкрепляет, и усопшим подает успокоение, и себя самого творит участником всех благ.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

эфире BBN. Земледелец сеет доброе семя в землю с надеждой, что оно не только останется жить, но и принесет плоды. Он верит в предопределение связи между семенами и жатвою, и что эта связь не прекратится, и его вера не останется без награды. Золотых дел мастер подвергает драгоценный металл действию огня. Он верит в очищающую силу огня. Молитва есть для того, чтобы укрепить нашу веру. И наша молитва сегодня Господу и Спасителю, чтобы Он укрепил нашу веру и утвердил наши стопы на пути истины через изучение нами Слова Божия.

вы слушаете BBN, напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Жизнь и служение великого апостола Павла к язычникам представляет великий интерес. Он встречал многочисленные трудности и опасности, но он исполнил цель, которой он привел его к познанию самого себя. Так что он мог в конце своей жизни уверенно сказать: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». В настоящее время мы изучаем первое путешествие апостола Павла. Сколько времени он провел в этом миссионерском путешествии, мы не знаем. Как долго он оставался в посещенных местах, мы не знаем. Однако он оставался достаточно долго, чтобы быть свидетелем успешности вести Евангелия и приобретения некоторых, которые будут учениками. В нашем последнем изучении мы видели его и Варнаву, свидетельствующих о благодати Бога в Листре, городе в Ликаонской провинции в Малой Азии. Когда они оставили этот город, они оставили за собою некоторое число учеников, которые должны были быть поощрением для них, несмотря на страдания, перенесенные в городе. Очень мало информации дано в Священном Писании относительно проведенного времени в Дерве, но из текста видно, что они провели достаточно времени, чтобы приобрести некоторых обращенных, как мы читаем. Проповедавший Евангелие всему городу и приобретший довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию. Не дано дальнейших действий, хотя мы знаем, что апостол посетил город на своем втором миссионерском путешествии, так что он был близок к его сердцу. Апостол Павел и Варнава тогда возвратились по своим стопам, придя в Листру, где Павел перенес оскорбление, будучи побит камнями, даже оставленный мертвым. Его возвращение в Листру поэтому было сделано с целью поощрения веры тех, которые уверовали в Господа Иисуса Христа во время прежнего посещения. Павла и Варнаву не могли устрашить действия противящихся Евангелию. Его свидетельство, в Божьем случае, оставило след на жизнь и служение Павла. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение. В этом духе эти два неустрашимые и верные служители Божии вернулись в Листру. Кто может измерить полноту приема верующих в этом городе? Несомненно, ученики, которых мы можем классифицировать младенцами во Христе, одобрены свидетельствовать о факте, что они действительно были новым творением во Христе Иисусе. Они должны были сознавать, что, причисляя себя к апостолу Павлу и к делу, которое он поддерживал, они были предметом преследования преследователями апостола Павла. Мы помним, что Павел написал Филиппийской церкви: «И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Несмотря на то, что это было написано в Филиппийской церкви много лет после посещения Листры, можно допустить, что такое же одобрение пришло к верующим в Листре в результате посещения Павла. Так это было. Павел и Варнава возвращались по своим стопам по тому пути, которым они прошли, посещая Листру, Иконию, Антиохии. Там они запечатлевали в умах и сердцах верующих, которые недавно пришли к познанию истины в Иисусе Христе, чтобы они были готовы переносить страдания за дело Христа. На протяжении всех столетий, с того времени, как Евангелие искупительной любви через Христа и Его жертвы за грех на Голгофе преподается и проповедуется, мужчины и женщины призваны переносить преследование. В определенных местах, нужно признать, страдания были горькие, переносились физические страдания. В других местах страдания могут быть очевидными через проявленное безразличие даже любящих к измененной жизни личности, которая исповедует свою новоприобретенную веру в жертвенный труд Иисуса Христа на Голгофе. Семьи могут быть разделены в результате искупления одного или больше членов, в то время когда другие члены семьи отказываются признать свой грех пред Господом и принять Его спасение. Сам Господь Иисус Христос предупреждает: «И враги человеку домашние его». Действительно печально для Дитя Божие переживать от своей семьи прямую или косвенную оппозицию. Печально для Дитя Божие осознавать, что члены его собственной семьи не знают жизни, но гнев Божий пребывает на них, потому что они отказались внимать Евангелию. Евангелие от Иоанна 3 глава 36 стих ясно указывает: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Итак, имеются разные формы страдания, которые христианин может быть призван переносить, иногда физические, иногда духовные или умственные. На это апостол Павел обращал внимание, когда учил верующих, научая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Он вновь посещал города не для того лишь только, чтобы предупреждать верующих о возможности, что они могут быть призваны пострадать, но также для того, чтобы поставить в разных местах руководителей церкви. Таких мужей, которым можно доверить руководство верующими их христианской жизни. Такое назначение определенных мужей на место руководства по местных церквах нельзя было совершать легкомысленно. Назначалось время поста, возносилось много молитв Господу для руководства в назначении новых людей на их место авторитета по местных церквах. Это было время посвящения Господу. Их образ жизни должен быть непорочным пред Господом. И готовность посвятить себя верному провозглашению Евангелия во всем его изумлении и простоте, их сердечная забота о их ближних верующих. Такие были требования для места руководства по местных церквах. В Листре, Иконии, Антиохии, Писидийской совершались подобные служения посвящения. Совершив это, Павел и Варнава направились из гористой местности, где находилась Антиохия Писидийская, береговой местности, где расположена Пиргия Памфилии. Мы не знаем, как долго Павел и его компаньон были в районе Малой Азии, но теперь они были готовы отплыть в Антиохию, в Сирию, откуда они отправились в их первое миссионерское путешествие. Предполагают, что они сошли с гористой местности Антиохии Писидийской в осеннее время года. Теперь Пиргия была опять многолюдна. Во время горячих месяцев жители, которые были в состоянии, направлялись в гористую местность подальше от жары, прибрежного края. Павел воспользовался возможностью проповедовать Слово Божие в Перге перед тем, как они отправились в Антиохию в Сирии. Сколько времени прошло с тех пор, как они попрощались со святыми и верующими в Антиохии Сирийской и были преданы благодати Божией на дело Господне, мы не знаем. Мы знаем, что путешествие по морю или суше будет тяжелым. Они путешествовали много миль, отплыли из Антиохии в Кипр, в Малую Азию, и тогда из Малой Азии, Пергии, опять прямо в Антиохию. Если все это они могли совершить приблизительно в один год, тогда мы можем только вообразить, как чудно они были укреплены физически и духовно для их деятельности. Читая сообщение о путешествии Павла в Рим гораздо позже, мы замечаем, что погода была важным фактором во всяком морском плавании. Деяния святых апостолов, 27 глава, повествует о таком путешествии и встречаемых опасностях. Поэтому это могло иметь отношение в их решении времени, когда они должны отправиться домой, на свою базу Антиохию Сирийскую. Их возвращение домой должно было быть чрезвычайной радостью. Они были преданы Господу на их путешествие. Теперь они возвращались, чтобы рассказать церкви, что великое сотворил Господь с ними, когда они были в странствовании. Они собрали церковь в Антиохии, чтобы дать им отчет. Это было их ответственностью поделиться с верующими, которые поддерживали их во время их путешествия, тем, что Господь совершил через них. Мы можем только представить, какую радость это произвело верующим в Антиохии. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами. Верите ли вы в существование души? Один поэт сказал так: «Без души в квартире тело пусто, без души и плоть моя мертва, ведь душа — бессмертной жизни сгусток, ведь душа — частица божества». Эта частица божества принадлежит и вам. Поэтому сегодня определите, куда ваша душа пойдет после смерти, или к Богу, или в ад, где уже не будет возврата к чему-то лучшему. Подумайте сегодня над тем, чего достойна ваша душа, а она достойна вечного спасения.

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхард. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня о том, как и за что мы должны благодарить нашему Небесному Отцу. Лично я взял себе за правило то, что Святой Дух предлагает нам по вопросу благодарения в Колоссянах 3, стих 17. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца». Святой Дух дал нам в этом стихе совершенно ясное определение, которое не допускает людям места и никакого пространства для полемики, как некоторые любят поспорить. Только конец этого стиха в русском переводе не соответствует истине. Переводчики написали: «Благодаря через него Бога и Отца». Союз «и» искажает в этом выражении истинное содержание. Получается так, что здесь идет речь о двух личностях, о Боге и об Отце, хотя это две личности, одна и та же личность. В оригинале, в действительности, мы читаем «благодаря через него Бога-отца», «Бога, то есть Отца». Подобное высказывание дает нам Святой Дух также в послании Ефесянам 5, стих 20. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». И в этом стихе конструкция предложения в отношении Бога и Отца выглядит точно так, как и в Колоссянах 3:17. В этих двух местах Писания Святой Дух призывает всех детей Божьих благодарить за все нашего Небесного Отца и во имя Господа Иисуса Христа. А в Колоссянах 3:17 эта мысль более конкретно выражена: благодаря через Него, то есть через Господа Иисуса. В этом стихе Святой Дух дает Иисусу приоритет. Это значит, чтобы со всеми просьбами и благодарениями мы в молитве обращались прежде всего к Нему, а через Него к Отцу. В отношении вопроса благодарения мы имеем в послании к Колоссянам еще одно интересное сообщение Святого Духа. Но этот стих в русском переводе Библии очень искажен, поэтому я приведу его так, как он гласит в оригинале. Это стих 12 в Колоссянах, глава 1. Но мы возьмем за главный текст нашей сегодняшней проповеди послание Колоссянам 1, стихи с 12 по 14. «Благодаря Бога Отца, сделавшего нас пригодными к участию в наследии святых во свете, спасшего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Этот текст все дети Божьи очень хорошо знают, но я еще никогда не видел и не читал толкование этого стиха, этого текста. Поэтому поговорим сегодня на эту тему. В этом тексте апостол Павел пишет такие слова, которые всех нас, детей Божьих, касаются. Первое, что Святой Дух нам в этом тексте показывает, я нахожу неповторимым. Первым делом упоминается наш Небесный Отец, которому, минуя Иисуса, согласно нашего текста, мы должны благодарить. Наше благодарение Отцу мы должны приносить в связи с нашим искуплением кровью Иисуса, Сына Его. Но за это мы должны благодарить непосредственно Отцу. Хотя это верно, если мы скажем, кто Сына чтит, тот чтит и Отца, как читаем в Иоанна 5, стих 23. «Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца». И тем не менее, мы в этом стихе все призваны благодарить Отцу. Но очень важно то, за что мы должны благодарить Отцу, не так ли? Этот призыв благодарить нашему Небесному Отцу имеет в своей основе причину, которая всех нас касается. Теперь мы убедимся, что очень важно иметь точный перевод на русский язык. В нашем тексте мы читаем, что Отец сделал нас способными. Вы представляете, Небесный Отец сделал нас способными. Это грандиознейшее высказывание. Это значит, что мы все были неподходящими. Это значит, что мы все были неспособны когда-либо принять благословение небесной славы. Этот факт указывает на наше греховное происхождение, на наши грехи, которые отрезали нам пути благословения к Божьей славе. Так мы читаем и в Ефесянах 2, стих 12, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Более печального положения и представить себе нельзя. Дорогие братья и сестры, только мы с вами, но не погибшие грешники, можем себе приблизительно представить, что значит ходить в этом мире без Бога. Какая это безысходность? Но это была наша участь, наша часть. Мы слишком мало осознаем тот факт, что мир сей является царствием сатаны. Но именно тот факт, что из этого мира Бог спасает людей для себя, является делом Его благодати, власти, любви и мудрости. Только удивительная Божья благодать, власть, любовь и мудрость способны избавлять и спасать людей из этого погибшего мира. Жить без Бога в этом мире является самым бедным обстоятельством в приюте для бедных. Однако в личности Отца мы усматриваем древний замысел спасающей благодати. Мы ясно видим, что этот замысел от Него исходит. Он делает неподходящих, неспособных, погибших грешников употребительными, ходовыми. Но Он это делает. Иначе я не мог бы писать и говорить эти проповеди, а все вы не могли бы их слушать, и все мы вместе взятые не могли бы быть в Его близости. Мы не могли бы иметь в сердцах Божий мир, не имели бы обетований владеть Божьей славой на небесах, как следствие того, что Отец практически ввел нас в царство Своего возлюбленного Сына. Практически мы это видим в Иоанна 6, стих 44. «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу его в последний день. Никто из людей не может собственными усилиями прийти к Господу Иисусу, но все протекает через благоволение и божественное «да» Небесного Отца. За все это мы славим Его имя. Таким образом, согласно учению об избрании в Римлянах 8, 29-30, Отец и сегодня еще привлекает людей к своему сыну. И это будет до тех пор длиться, пока последняя предузнанная душа будет найдена и спасена из этого погибшего мира. В нашем главном тексте мы читали, что Небесный Отец делает нас способными. Для чего? К участию в наследии святых. Отец сделал нас способными для получения небесного наследства, потому что мы были такими неспособными, непригодными, потому что, придя из греховного состояния, мы были неспособными для такой святости. Это чрезвычайно грандиозные вещи, которые Небесный Отец и Иисус Христос совершили с каждым спасенным. В этом месте Писания речь идет не о земном наследстве, но о небесном наследстве Бога в вечности и в бесконечной славе. Даже в материальной жизни на земле законно принято, что дети нормальным образом получают наследство родителей. Бог учредил или вложил в генах детям наследственность от родителей в плоти, духе и душе. Это является наследством, которое мы творим. С этой точки зрения существует доброе и плохое наследство. Вы это знаете. Ко мне обратился однажды человек по вопросу наследственности и говорит: «По своему незнанию в этом вопросе я подписал один документ и этой подписью изъявил готовность принять одно наследство вслепую. А несколько недель спустя я узнал, что умерший человек имел больше долгов, чем в активе, чем в наличии». Дорогие братья и сестры, в этом примере мы видим нашу погибельность из-за наследственности наших грехов. Наследство этих грехов мы все переняли от Адама и Евы. Нас не спрашивали, и подписывать мы не должны были до того, как войти в этот мир. И финансовое наследство, как я уже отметил, передается от родителей детям. Поэтому в отношении детей Божьих Слово Божие говорит в Римлянах 8 стих 17. «А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Тот факт, что мы, дети Божьи, вообще могли стать Божьими наследниками, основан на том, что Отец поставил Своего Сына Иисуса наследником над всем, как читаем в Евреях 1:2. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Символично мы это видим уже в действиях Авраама, который передал все свое имущество, а он был очень богат, своему единственному сыну Исааку. В Аврааме мы имеем прекрасный прообраз Небесного Отца, а в Исааке – прообраз Иисуса. О передаче этого наследства мы читаем в Бытие 25, стих 5. «И отдал Авраам все, что было у него Исааку». Именно тот факт, что Небесный Отец поставил своего сына наследником всего, является ключом к тому, что мы могли стать участниками в наследии. Мы никогда не могли бы войти в небесную славу, чтобы там играть миллиардеров. Поэтому Небесный Отец ничего не исключил, а поставил своего сына наследником всего. Так что мы можем сказать, что Господь Иисус, как Царь царей, будет царствовать как в тысячелетнем царстве, так и в вечности на новой земле, согласно Откровению 21 стих 1. Небесный Отец все передал в руки своему Сыну Иисусу. Но так как в послании Римлянам читаем в главе 8 стих 32, тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего? Это значит, что Отец сделал нас участниками в наследии Божьей славы на небесах. Что относится к этому наследию, мы не можем здесь перечислить, потому что мы этого не знаем. Поэтому вопросы мы ничтожно мало знаем. Если Господь Иисус говорит в Иоанна 14, стих 2, «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам жилище, то это жилище принадлежит нам». Это мы знаем. Это те жилища, которые Господь Иисус приготовил для всех искупленных в Новом Иерусалиме на небесах. Выражаясь нашим земным языком, мы можем сказать, что это такие жилища, которые будут переданы каждому искупленному в собственность. Я не знаю, будут ли эти жилища снабжены дверями, потому что там не будет ни воров, ни любопытных, как это здесь в нашей греховной плоти. Много об этом я не могу сказать, потому что сам этого не знаю. Одно я могу сказать, что при нашем восхищении в небесную славу этот фактор будет для нас моментом сюрприза, который Господь Иисус нам приготовил. Далее, как сообщает нам Святой Дух в Божьем Слове, мы будем сидеть с Ним на Его троне и осуществлять божественную власть. Хотя мы постоянно читаем об этом в Ефесянах 2, стих 6, но это такое дело, такой факт, который мы себе сейчас реально и представить не можем. И по этому вопросу я не могу много сказать, но все то, что сотворил Бог, является с точки зрения величины Его масштабов непостижимым. Если, к примеру, подумаем о том, что неисчислимыми миллиардами ангелов следует управлять с Божьего трона. Видишь ли ты себя сейчас достойным или нет, это вообще не играет никакой роли. Это наследство станет нашим достоянием, независимо от того, имеешь ли ты малую веру, среднюю веру или большую веру. Каждый искупленный получит совершенно одинаковое наследство. Это наследство мы сами не заработали и не заслужили. Иначе обстоит дело с небесной наградой, но наследство у всех детей Божьих совершенно одинаково. Такого не будет, чтобы там один из детей Божьих получил, к примеру, восьмикомнатную квартиру, а другой только однокомнатную. Такого не будет, потому что мы все искуплены одной ценой. Это говорит Слово Божье. Поэтому сказано «сонаследники же Христу». Он наследник у Отца, а мы его сонаследники. Но Библия, Слово Божье, идет в этом вопросе еще дальше. В семи посланиях церквам читаем в Откровении 3, стих 12. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Если мы здесь читаем о столпах, то в них мы должны видеть образы. В этих столпах мы образно видим детей Божьих, которые будут задействованы в том, чтобы нести важные небесные духовные значения или понятия, участвовать в этом служении. Это значит, что мы будем несущими элементами небесной славы. Итак, я перечислил здесь три вещи или понятия. Они достаточно велики, и их хватит до самого пришествия Господа Иисуса, чтобы над ними размышлять. Если мы над этими вопросами поразмыслим и в мыслях воплотимся с ними, то ежедневно можем радоваться в том, чем или кем Господь Иисус нам вообще стал. Верующие, которые ходят по нашей планете в духовной худобе, не живут в сознании Божьих обетований. Поэтому призываю всех вас возлагать на эти вопросы больше значения, их больше ценить, потому что мы станем тогда духовно стабильней. Будь это сам Господь Иисус, или будь это мы, но все мы вступим во владение наследством. Что произойдет с этим сообщением в Колоссянах 1:12? То на небесах этого еще никогда не бывало, и после этого никогда больше не повторится. Мы вступим во владение этого небесного наследства, потому что мы, как Церковь Иисуса, принадлежим к Божьей семье, потому что Небесный Отец ввел нас в Царство возлюбленного Сына Своего, потому что во Христе мы объединены воедино в Божью семью. Для этого имеются в Писании соответствующие места. Перечислю некоторые из них. Ефесянам 5:23, 5:30, Колоссянам 1:18 и 6:15, Колоссянам 12, стих 12 и 27, Послание Римлянам 12, стихи 4 и 5, и первое послание Коринфянам 12, стих 18 и другие. А теперь обратимся к параллельному месту нашего главного текста, чтобы это высказывание еще глубже ингалировать, глубже в себя вобрать. Это место мы находим в послании Ефесянам 1, стих 14, где читаем: «Который, то есть Святой Дух, есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». А теперь напишу этот стих так, чтобы вы его поняли ближе к оригиналу. Сообщу вам тот смысл, который Святой Дух в него вложил. «Который, то есть Святой Дух, есть залог наследия нашего до избавления, а не до искупления, до избавления приобретенного достояния или удела в похвалу славы Его». Чтобы лучше понять выражение «до избавления», то приведу по этому вопросу другое место из послания Ефесянам. Но это место я приведу также согласно оригиналам, потому что в русском переводе этого текста допущена серьезная ошибка. Ефесянам 4, стих 30. «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны до дня избавления», то есть до того дня, когда Господь Иисус явится за Своей Церковью и избавит всех детей Божьих от плотского тела. Тогда запечатывание Святым Духом больше не нужно. Грубой ошибкой является выражение в русском переводе, которое гласит: «которым вы запечатаны в день искупления». Это вообще бессмыслица, потому что в день искупления никто не мог быть запечатанным. Искупление наших грехов Своей кровью Господь Иисус совершил на Голгофском кресте, когда никто из нас еще не мог быть спасен для жизни вечной. Но я знаю, что для вас, тем не менее, все еще не все ясно. Поэтому приведу в помощь несколько очень важных стихов из первого послания Коринфянам, главы 15. Прошу очень внимательно прослушать, а затем еще и прочитать этот текст. Читаю стихи 20 по 28 из главы 15. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, через Адама, так через человека, то есть Иисуса, и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится — смерть, потому что все Отец покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все, когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему. Да будет Бог все во всем, когда в вечности все враги будут покорены под ноги Иисусу, тогда ни с какой стороны не будет больше опасности притязать на наследство, которое Небесный Отец приготовил детям Божьим. Сейчас это наследство уже имеется в наличии, но оно находится под охраной или под опекой Отца. Оно будет от этой опеки Отца избавлено, освобождено, выдано для распределения только при восхищении Церкви Иисуса на небеса. Это наследство для нас завоевал Господь Иисус своим абсолютным послушанием Отцу при выполнении Его задания по спасению погибших людей. Иисус приобрел его от Отца для Своих искупленных. Я думаю, что трудное к пониманию выражение «избавление приобретенного достояния» теперь более или менее ясно. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.
0: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы, с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы напишете нам письмо на наш электронный адрес и попросите нас выслать вам визитную карточку радиослушателя, то эта карточка будет вам огромной помощью для свидетельства другим о Христе. Там ваш собеседник сможет найти места из Священного Писания, которые говорят, что нужно сделать, чтобы пойти в небо, а также в результате чего человек может оказаться в аду. Поэтому пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем.

В эфире BBN, радио для всей семьи, 24 часа в сутки. В Библии христианская любовь описывается в очень конкретных выражениях. 1 Коринфянам 13 глава. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Любовь в кабинете, в теории, немногого стоит. Любовь на практике – это величайшее сокровище в мире. Давайте проверим себя сегодня. И если у нас еще нет этой любви, придем к источнику ее, к Господу, и почерпнем полной мерою ту любовь, которую Он каждому дает даром.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В основу нашей сегодняшней беседы мы прочтем несколько стихов из 2 главы 1 послания к Фессалоникийцам. Начиная с 9 стиха, мы читаем: «Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работает, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Пожалуй, самые значительные и употребляемые слова в нашей вокабулярии – это слово «мать» и слово «отец». Подумайте о слове «отец». Кому оно неизвестно? Оно говорит нам о силе, авторитете и, конечно, о любви. Отец заботится о том, чтобы обеспечить своих детей всем потребным для их жизни. Он их охраняет и защищает. Но отец также воспитывает и дисциплинирует своих детей. Мы, конечно, говорим о примерном отце. Ведь есть, к сожалению, отцы, которые недостойны называться таковыми. Каждый из нас имеет или имел отца, и когда разговор идет об отце, то невольно мы думаем и вспоминаем своих отцов. О, как те из нас, которые имели верующих отцов, должны быть благодарны Богу за них, ибо они позаботились не только о наших физических и материальных нуждах, но и о вечном благосостоянии нашей души. Другое слово – это «мать». Если слово «отец» говорит нам о силе, об авторитете, о защите, о дисциплине и о обеспечении нужд, то слово «мать» говорит о нежности, чуткости, терпеливости, понимании и о любви высшего рода, возможной человеку. С какой долготерпимостью способна мать заботиться о своем ребенке? Она его кормит, одевает, учит, воспитывает, да, как никто другой. Она готова пожертвовать всем ради блага своего ребенка. На что она только не способна? Ведь она уже должна была пройти долину тени смертной, чтобы дать ему жизнь, и прошла она эту долину с любовью и с радостью. И если нужно было, то она готова была бы даже пожертвовать собой для сохранения этой жизни». Но для верующих эти слова «отец» и «мать» особенно значительны, так как они говорят нам не только о их земном значении, но они имеют и духовное значение. Не раз в Слове Божьем служитель Божий изображен как в роли отца, так и в роли матери в отношении наследия Божия, то есть Церкви Христовой. Например, интересно отметить, как апостол Павел сравнивает себя с матерью и с отцом. Верующим в Галатах он говорит: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не образуется в вас Христос». Тут он в роли матери. А коринфянам он говорит как отец: «Ибо хотя у вас тысячи наставников, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». В духовном рождении этих верующих он был и матерью, и отцом. Дорогие друзья, какую можно большую пережить радость, как видеть детей, рождаемых через наше свидетельство, через благовествование? Не может быть большей награды служителю Божьему, чем приводить человеческие души ко Христу. «Сказываю вам, — говорит Христос, — что так на небесах больше радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведных, не имеющих нужды в покаянии». Помните притчу о блудном сыне? Что сказал отец, когда младший сын вернулся домой? «Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И сказано, начали веселиться. Да, нет большей радости для свидетеля Христова, чем когда рождается в семействе Божие дети через их служение. Но, дорогие мои, не думайте, что только в этом заключается наше служение. Да, Господь нас всех призвал быть ловцами человеков, приводить грешников ко Христу и указать им, как верой в Иисуса Христа они могут стать чадами Божьими. Но, возлюбленный, это только начало. На этом не кончается наша ответственность. Когда ребенок рождается, родители ведь не оставляют его на произвол судьбы. Не так ли? Из всех творений Божьих нет наиболее беспомощного существа, чем новорожденный ребенок. Поэтому, что первое делает мать с родившимся ребенком? Вы знаете, она начинает его кормить. И тут мы касаемся основной родительской ответственности, которой ни один родитель не смеет пренебрегать. В своем первом послании фессалоникийцам апостол Павел напоминает верующим, что он был подобно как кормилица среди них, которая нежно обходится с детьми своими. Вы заметили, он занимает тут эту важную роль родителя, кормилицы. Дорогие братья, к этому призвал нас Господь – кормить детей Божьих. Исаия пророчески говорил о Христе, что как пастырь он будет пасти. В английском переводе сказано «кормить стадо свое». А псалмопевец говорит «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Да, это первое, что пастырь делает. Он обеспечивает овец своих кормом. Когда апостол Павел прощался с эфесскими пресвитерами в Милите, он напоминает им именно об этом служении такими словами. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти, то есть кормить церковь Господа и Бога, который он приобрел себе кровью своею». Тут именно узнается верный пастырь от ложного. Верный пастырь кормит Божье стадо, надзирая за ним охотно и богоугодно из усердия. А ложный пастырь? Его это вовсе не интересует. Он наемник, и потому обдирает и вымогает стадо. Он совершает свое служение принужденно для гнусной корысти. О, возлюбленные братья, не забудем, что наследие Божие ожидает от нас корма, пищи, и когда мы дадим им эту небесную манну Слова Божие, только тогда наше дело будет иметь успех и прославит нашего доброго пастыря. Манна, которой питал Бог израильский народ в пустыне, была, как сказано в книге Второзакония, дабы показать им, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. От этой небесной манны, Слово Божие, зависит жизнь и здоровье наших общин. Даем ли мы им хлеб жизни, или питаем мы их каким-нибудь суррогатом? Как Симону Петру, так и всем нам Господь говорит, «Паси ангцев моих, паси овец моих». Но что еще включено в служение примерного свидетеля Божьего? Слушайте, что дальше говорит Павел верующим в Фессалониках. Начиная с 10 стиха 2 главы 1 послания. Слушайте, «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих». Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Какой идеальный слуга Божий был апостол Павел. Он не только родил их благовествованием Божьим, он не только был их кормильцем, нежно обходясь с ними, как со своими детьми, но он был для них добрым примером и верным воспитанником. Дорогие братья и сестры, мы хорошо сделаем, напомнив себе, и чем чаще, тем лучше, что наш пример скорее прививается к нашим детям, чем наши наставления. Не думайте, что я уменьшаю значение и необходимость воспитания. Нет, но наше воспитание будет иметь двойную силу, когда дети увидят в нас пример того, чему мы их учим. Вы видите, Павел совокупил пример с наставлением. Верующие не только слышали, но и видели, как следует поступать достойно Бога, призвавшего их в свое царство и славу. Павел говорит, не только вы, но сам Бог свидетель, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими. О, не дай Бог, чтобы о нас было сказано то же самое, что Христос сказал о религиозниках того времени. Что они велят вам соблюдать? Соблюдайте и делайте. Но по делам их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Пасите Божье стадо, какое у вас, говорит апостол Петр, подавая пример стаду. А послушайте, как апостол Павел суммировал служение достойного пастора в своем послании своему юному сотруднику Тимофею. «Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юности твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». О, какой вес будут иметь наши слова, когда наша жизнь будет соответствовать тому, чему мы учим. Дав им добрый пример в святости, в праведности и в безукоризненности, слова Павла не остались без результата. Поэтому, как отец детей своих, он мог просить, увещевать и умолять их поступать достойно Бога, и слова его не оказались праздными, так как в следующих стихах он им мог сказать, что благодарит Бога за них, что они не только приняли слышанное как Слово Божие, но они стали для Павла радостью и венцом похвалы. Хотя бы вкратце проследим, как наставлял Павел верующих. Он их просил, он их убеждал, он их умолял. И все это с одной целью, чтобы они поступали достойно своего звания, как дети Божьи. Вы заметили, Павел не заставлял их, но просил. Это слово сильное слово. Для того, чтобы направить их на правильный путь, он прибегает к самым убедительным аргументам. Верующим в Риме, пользуясь этим же словом в подлиннике, он говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву Богу живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». В Евангелии это слово несколько раз употребляется в молитвенном выражении к Иисусу Христу. Павел не почел слишком унизительным для себя так обращаться к верующим, если только оно достигло бы желаемой цели. Он не только просил и умолял их, но он их убеждал. В подлиннике это значит «поощрять». Он знал, что иногда приходится умолять, другой раз поощрять и иной раз утешать. Так слово «убеждать» переведено в других местах. Третье слово, которое в русском тексте переведено словом «умолять», в подлиннике имеет более сильное значение – «заклинать». Когда Павел пишет Тимофею, напоминая ему о служении, которое он получил от Господа, то он именно это слово употребляет. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, проповедуй слово». «Настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». И как примерный воспитанник Павел именно это делал. Для чего? Для того, чтобы они поступали достойно Павла, который привел их ко Христу. «О, дорогие друзья, нет! Нет, — говорит он, — мы не просим и не убеждаем и не заклинаем вас поступать достойно нас, ваших служителей, но достойно Бога». Это немалое требование. Послушайте, достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Я скажу даже больше. Оно человеку невозможно. Но благодарение Богу невозможно человеком, возможно ему. Бог призвал нас в свое царство. И как возможно стать гражданином его царства? Нужно для этого родиться заново. Христос сказал, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царстве Божьем. Мой друг, когда ты родишься свыше, тогда ты не только войдешь в Царствие Божие, но Дух Святой даст тебе способность поступать достойно гражданина Царствия Божьего. Да, дорогие мои, кто действующий в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Золотой стих. Евангелие от Иоанна 3:16. Конечно же, этот стих открывает сердце Евангелия. Божья любовь не абстрактна, а выражена в даре единородного Сына. Спасение приходит не через человеческие заслуги, а через веру в Иисуса Христа. Конечно же, Бог не желает погибели человека, и поэтому предлагает ему вечную жизнь через веру в Его Сына. Ну а что же делать нам с этим стихом, нам, верующим? Конечно же, мы по-прежнему должны отвечать на Божью любовь доверием, благодарностью, послушанием и желанием еще больше и лучше послужить нашему Господу. Благодарим за то, что вы слушаете библейское радио BBN.

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.

0: очень рады, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Даниила. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. При изучении книги Даниила мы видим духовный характер человека Божия, который по воле его провел значительную часть своей жизни в вавилонском пленении, вдали от родной Иудеи. Он принадлежал княжескому роду в Иерусалиме, когда был в ранней молодости взят в плен. Хотя жизнь его была благоугодна, но за грехи народа своего он был вместе с другими переселен в Вавилон. Но Бог имел свой план для Даниила. Он не был забыт всезнающим Богом, хотя и находился в изгнании. Не прошло много времени в Вавилоне, и начальники при дворе царя почувствовали, что этот юноша является необыкновенным, мудрым и честным. Вскоре он получил назначение на высокий пост при царе. Хотя цари уходили, но Даниил все еще был на высоте высокого положения. В его жизни Бог проявил свою власть и премудрость, положив на него свою благословляющую руку, а также и на страны народов, невзирая на то, кто являлся правителем их. Искренность Даниила и его верность живому Богу возбудила в сердцах сановников дворца зависть и вражду по отношению к нему. Они согласились умертвить его, сделать против него заговор. Но в этих опасностях Бог не оставил Даниила и явил ему свою чудесную помощь и защиту. Конечно, не всегда Бог действует так, как он открыл себя в книге Даниила. Часто он допускает страдания своим верным слугам, и они много терпят за имя Господне. Но мы вспоминаем слова апостола Павла. «Живем ли мы, для Господа живем, умираем ли, для Господа умираем. Жизнь наша в руке Его. Мы Ему принадлежим и служим с верностью». Даниил получил от Господа откровение по поводу планов Божиих в отношении действий вождей и царей их. Правители и цари проявляли свою власть. Владыки действовали. Временами им казалось, что они ни в ком не нуждаются, имея полную власть, силу и владычество. Но Бог имеет высшую власть. Он наблюдает за мировыми государствами и теперь. Его престол на небесах. Кто, кроме Него, мог провозвестить, что случится в жизни народов в последние дни, которые еще не достигли нас? Даниилу было открыто, что произойдет приблизительно через 500 лет, до рождения Христа в Вифлееме. Другие откровения, которые он получил, касаются конца века сего. Иные же уже исполнились. В 11 главе говорится о царях персидских, которые должны были прийти. Следует помнить, что это откровение Даниил получил во время правления Дария, медянина, который открыл путь для персидских царей, и эта империя сделалась Мидо-Персией. Это пророчество относилось к ближайшему будущему, но потом оно включило в себе и дальнейшие времена. Это величественное пророчество затрагивает времена близкие и отдаленные. Оно начало исполняться еще при жизни Даниила, но вполне не завершилось и касается отдаленных времен, даже конца века сего, открывая о титанической борьбе народов впереди. Последняя его часть, несомненно, приводит к переживаниям во время великой скорби, которая приближается. Громадные армии двинутся с севера и юга и встретиться на небольшой территории обетованной земли. Разразится ужасная бойня народов. Северный вождь будет побежден и ослабеет. Вероятно, быстрая перемена во власти будет иметь место. Дух лукавого будет овладевать миром все сильнее и сильнее. Несомненно, что эта 11 глава наводит нас на мысль, что в ней открывается также личность и действие ложного Мессии или Антихриста. Его лукавство, хитрость планов и предательство содействуют ему, и он получит мировое признание, как сильный и желанный вождь человечества, непокорного Господу. Как мы уже говорили, все это произойдет после взятия Христом Церкви Его от земли, которой и мы принадлежим, радуясь спасением, совершенным Господом Иисусом на Голгофском кресте. Сам Господь восхитит ее на воздухе. Израиль переживет большие трудности, скорбь Иакова исполнится, увидев обман лжевождя Антихриста. На территории Израиля произойдут битвы народов, а руководители его окажутся обманутыми, разочарованными и в замешательстве, не имеющими выхода и ищущими помощи живого Бога. Они будут в скорби и искать лица Его, но не все. Вожди окажутся все еще слепимы духовно, как и во дни Господа Иисуса на земле, когда они отвергли Его избавление, которое Он принес им от Отца. Повторится во время великой скорби та же печальная история, которая имела место в Иудее, когда Господь Иисус служил им на земле и пострадал на Голгофском кресте. Место Писания, Даниила 11 глава 28 стих, свидетельствует об обмане Антихриста, который вовлечет Израиля в союз с собою и с его политикой. Но лукавое сердце его откроется вскоре, потому что он озлобится на святой земле. Стих 30. Нет сомнения, что этот безбожник, Антихрист, сделается соглашением с Израилем и, достигший своей цели, повернется к нему спиной. Отвергнет соглашение. Эти части пророчества являются повторением уже сказанного в 9 главе 27 стихе. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет запустение, и окончательная гибель постигнет опустошителя». Сатанинская хитрость будет обнаружена остатком или меньшинством Израиля. Они увидят действие Антихриста и пробудятся духовно. О них сказано слова в 11 главе 32 стихе. «Но люди, чтущие Бога, усилятся и будут действовать». Этот стих достоин быть начертанным золотыми буквами. «Верующие в Господа будут угодно Ему и готовы умереть за Господа в те дни, и физически многие будут умерщвлены». Это подтверждает, что во всех веках истории человечества были и будут страдания за веру в живого Бога. Важно помнить, что Антихрист будет играть роль поддельного Мессии, позируя как всемирный царь, избавитель народов от войны и борьбы, вождь, творящий мир. Вначале он будет действовать как либеральный владыка и хранитель свободы для религии, для всех народов, но в особенности для евреев. Однако жестокость его будет очевидна по отношению к тем, кто будет противиться его режиму. Обратите внимание на 11 главу 36 стих. «И вознесется и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов будет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев». Является весьма ясно, что он будет ложным Христом. при чтении 11 главе 38 стиха. «Но Богу крепостей на месте будет воздавать честь. Этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром». Эти слова указывают, что же Мессия будет восхвалять сатану так, как Господь Иисус Христос прославлял Отца Своего Небесного. Читая 13 главу Откровения, мы видим, что будет действовать Троица Беззакония. В то время сатана, Антихрист и лжепророк. Во второй половине Великой Скорби, Семидесятилетия, Антихрист почувствует неустойчивость его власти. Произойдет восстание, которое он будет временно подавлять силою и жестокостью. Территория земли, Средний Восток, будет местом тяжелых испытаний, интриг, предательств и борьбы во время Великой Скорби. Видение Даниила заканчивается словами: «Но придет к своему концу Антихрист, и никто не поможет ему». Даниила 11 глава, 45 стих. «Ищущий Бога остаток Израиля в то время будет с воплем звать Богу. Как долго будет происходить эти страдания и скорби? В это время явится Иисус Христос во славе Своей». Матфея 24 глава, 30 стих. «И когда явится знамение Сына Человеческого на небе». Но теперь, в ожидании этих событий, мы будем верно служить Ему, пребывая в благодати Его. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Даниила. В следующий раз вы услышите беседу, посвященную изучению книги пророка Осия. Имя этого пророка означает то же самое, что и имя Иисус – спасение. Осия пророчествовал в течение долгого периода. Его служение охватывает период правления последних шести царей Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Христианское радио без какой-либо рекламы, конечно же, это библейское радио BBN. А в 102-м псалме Давид призывает свою душу благословлять Господа, показывая, что поклонение должно исходить не только из наших уст, но и из глубины нашего сердца. Ведь человеку свойственно забывать Божьи милости, поэтому и необходимо напоминать нашему сердцу, кто есть Бог и сколько добра Он уже сделал для каждого из нас. Почему бы прямо сейчас, сознательно, не воздать хвалу и благодарение нашему Господу за Его милость, прощение и заботу? Оставайтесь с Богом!

0: Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.
1: Предлагаем вам стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга Псалмов Давида.
0: Псалом 51. Начальнику хора. Учение Давида после того, как приходил Даик идумеянин и донес Саулу, и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха. «Что хвалишься злодейством, сильный? Милость Божия всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва, он у тебя коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут: вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. А я, как зеленеющая маслина в доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков. Вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, и уповать на имя Твое, ибо оно благо пред святыми Твоими. Псалом 52. Начальнику хора на духовом орудии. Учение Давида. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления. Нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Бога? Там убоятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь его, потому что Бог отверг их. Кто даст Сиона спасение Израилю, когда Бог возвратит пленение народа своего? Тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Псалом 53. Начальнику хора на струнных орудиях. Учение Давида. Когда пришли Зифеи и сказали Саулу: не у нас ли скрывается Давид? Боже, именем Твоим спаси меня, и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей, они не имеют Бога пред собою. Вот Бог, помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим. Истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо. Ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое. Псалом 54. Начальнику хора на струнных орудиях. Учение Давида. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они взводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня, и я сказал: «Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы, далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяния и бедствия посреди его. Посреди его пагуба, обман и коварство нисходят с улиц его. Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий, да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их, посреди их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущий, потому что нет в них перемены, они не боятся Бога. Простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, нарушили союз свой. Уста их мягче масла, а в сердце их вражда. Слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Ты, Боже, низведешь их в ров погибели. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих. А я на Тебя, Господи, уповаю. Псалом 55. Начальнику хора о голубице, безмолвствующей в удалении. Писание Давида, когда филистимляне захватили его в Гефе. Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о Всевышний. Когда я в страхе, на Тебя я уповаю. В Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть? Всякий день извращают слова мои, все помышления их обо мне на зло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе низложи, Боже, народы. У тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у тебя. Не в книге ли они твоей? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я слово Его, в Господе восхвалю слово Его. На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек? На мне, Боже, обеты Тебе. Тебе воздам хвалы, ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицем Божиим во свете живых. Псалом 56. Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня. Пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышущих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык, острый меч. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь псалтирь и гусли. Я встану рано, буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя. Псалом 57. Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида. Подлинно ли правду говорите вы, судьи? И справедливо судите, сыны человеческие? Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждают, говоря ложь. Яд у них, как яд змии, как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях. Боже, сокруши зубы их в устах их. Разбей, Господи, челюсти львов, да исчезнут, как вода протекающая, когда напрягут стрелы, пусть они будут, как переломленные. Да исчезнут, как распускающаяся улитка, да не видят солнца, как выкидыш женщины. Прежде, нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежее, и обгоревшее, да разнесет вихрь. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, омоет стопы свои в крови нечестивого, и скажет человек: «Подлинно есть плод праведнику». Итак, есть Бог, судящий на земле. Псалом 58. Начальнику хора: «Не погуби». Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. «Избавь меня от врагов моих, Боже мой! Защити меня от восстающих на меня! Избавь меня от делающих беззаконие! Спаси от кровожадных! Ибо вот они подстерегают душу мою, собираются на меня сильные не за преступление мое и не за грех мой, Господи! Без вины моей сбегаются и вооружаются. Подвигнись на помощь мне и воззри. Ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев, восстань посетить все народы, не пощади ни одного из нечестивых беззаконников. Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. Вот они изрыгают хулу языком своим, в устах их мечи, ибо, думают они, кто слышит? Но ты, Господи, посмеешься над ними, ты посрамишь все народы. Сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо Бог — заступник мой. Бог мой, милующий меня, предварит меня. Бог даст мне смотреть на врагов моих. Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой. Расточи их силою твоею и низложи их, Господи, защитник наш. Слово языка их есть грех уст их. Да уловятся они в гордости своей за клятву и ложь, которую произносят. Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было, и да познают, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли. Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города. Пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи. А я буду воспевать силу твою и с раннего утра провозглашать милость твою, ибо ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, тебя буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Я надеюсь, что вы приходите на эти уроки уже частично приготовленными. То есть вы уже наперед прочитали назначенные места Священного Писания и принесли ваши блокноты и ваши Библии, чтобы изучать вместе с нами Слово Божье. Надеюсь, что у вас есть Библия. Если ее еще у вас нет, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся ее выслать вам чин поскорее. Друзья дорогие, мы продолжаем наше путешествие по страницам книг Библии. 5 глава Евангелия от Марка, которую сегодня мы будем изучать, представляет для нас большущий интерес. Здесь Господь Иисус своей божественной силой совершает большие чудеса исцелений. Изгоняет нечистых духов из человека, порабощенного их власти, исцеляет женщину, страдавшую 12 лет кровотечением, и воскрешает умершую 12-летнюю девочку, дочь начальника синагоги. Иисус имеет, как вы видите, сверхъестественную, всеобъемлющую власть. Он входит в духовные сферы и изменяет дух человека, восстанавливая в него здоровый дух. Он дает здоровье измученной болезнью женщине. Он также силен восстановить жизнь в мертвом теле и воскресить девочку для жизни. Никто из людей не в состоянии созидать жизнь. Он же Творец и Жизнедатель для всех существ, и только Он, слушатели, только Он имеет власть дать жизнь, и Он имеет власть ее взять назад. И потому так хорошо всегда иметь с собой Господа Иисуса Христа, источника жизни и ее благословений. Но мы прочитаем первый стих 5 главы, где написано следующее. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую». Народ, населявший страну Гадаринскую, слушатели, состоял из остатков колена Гада, которые не послушались Господа и остались жить по другую сторону реки Иордана. Ко времени пришествия Иисуса Христа на землю они потеряли всякую связь с Богом и превратились, можно сказать, почти полностью в какой-то языческий народ. И вот от 2 до 5 стиха мы читаем о встрече Иисуса с человеком, одержимым нечистым духом. И когда вышел он, то есть Иисус, из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог связать его даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах кричал он и бился о камни. Это, слушатели, это было состояние человека, одержимого нечистым духом. оно во многом похоже на душевную болезнь, но имеет и свое отличие. И сейчас много людей находятся в подобном состоянии. Вы можете сравнить друг с другом двух людей, признанных доктором за умственно здоровых. Один из них может быть верующим в Бога человеком, имеющим любовь к людям, уважающим мнение других, честным, спокойным, трудолюбивым, радостным, а другой человек совсем противоположный ему, издевающийся над всем святым, смеющимся над Богом, придирчив, невежлив, груб, наглый, нечестный, любящий использовать других людей в своих интересах и тому подобное. Это два внешне похожих человека, внешне похожих, но они различного духа. Один, слушатели, имеет Дух Божий, а другой не имеет Божьего Духа. Но этот человек, который встретил Иисуса, имел ни одного нечистого духа, как мы обычно говорим, и как обычно многие имеют, но он имел легион нечистых духов. Легион по тому времени, по подсчету того времени, составлял около 2000 человек. И вот две тысячи нечистых духов поселяли приблизительно этого человека. Такие люди в наше время встречаются довольно редко, и их обычно причисляют к разряду душевно больных. Но это, слушатели, это был случай, страшный случай, когда нечистые духи полностью держали в своих руках этого несчастного человека. И вот мы читаем от 6 до 13 стиха, «И вскричал громким голосом этот больной человек, и вскричал громким голосом, сказал, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему, «Выйди, дух нечистый, из этого человека!» И спросил его, «Как тебе имя?» И он сказал в ответ, «Легион – имя мое, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря, «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, вышедши, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Друзья дорогие, Иисус и сейчас может освобождать людей от нечистых духов, а взамен давать им здорового духа, исходящего от Бога. И вот мы читаем дальше от 14 до 17 стиха. «Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их». Остатки колена Гада занимались, как вы видите, уже свиноводством. Для них свиньи представляли большую ценность, чем сами люди. Время изменяется, но и сейчас, как много есть людей, которые земные ценности поставили выше небесных. Они живут, если можно так сказать, во имя свиней, а не во имя Божье. Они отбросили Господа Бога от себя. их не интересуют перемены в бесноватом человеке к лучшему, их не интересует его выздоровление. Они сейчас опечалены потерей прибыли от свиней. Друзья дорогие, не поставьте в своей жизни свиней выше Бога. Не делайте вашу жизнь слишком материальной. Ищите в ней духовных ценностей. Ищите Бога. Ищите Высшего, во-первых. А остальное все приложится, дорогие слушатели. Но мы читаем далее, 18 и 19 стихи этой 5 главы Евангелия Марка, где говорится: «И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: „Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя“». Самое лучшее, слушатели, самое лучшее и самое сильное свидетельство о спасении Христовым будет, конечно, дома, среди тех, которые вас знали до обращения, чтобы они могли сравнить вашу жизнь до и после и увидели, что сотворил с вами Господь. Но мы читаем дальше, от 20 по 24 стих, где написано: «И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились». Когда Иисус опять, друзья, когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и сильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. К Иисусу, как вы видите, друзья, к Иисусу толпы людей идут ради исцелений. День за днем, день за днем, год за годом. О, если бы они шли послушать его божественной науки! Но их временная нужда слишком велика. Вот и начальник синагоги просит Иисуса исцелить смертельно заболевшую дочь. Сердце отца сокрушилось. И он не стыдится упасть перед Иисусом на колени в присутствии народа. Сокрушено ли ваше сердце, друзья? Сокрушено ли ваше сердце и ваша жизнь перед Богом, слушатели? Не ожидайте, пока вас постигнет какое-то подобное горе. Идите сейчас, с вашей великой нуждой в спасение ко Христу. Он примет вас и исцелит вашу смертельно больную душу. И вот дальше мы читаем от 25 до 34 стиха следующее. Одна женщина, которая страдала кровотечением, 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы. Но пришла еще в худшее состояние. Услышавшая об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, потому что говорила: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови. И она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: „Кто прикоснулся ко мне?“» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Друзья дорогие, прикосновение верой к Иисусу Христу спасло женщину от ее погибели. Прикосновение без веры не спасает. Женщина болела 12 лет, подумайте, друзья. Заметили ли вы, что девочки, которые сейчас ожидают исцеления, также 12 лет? 12 лет страданий пришли к концу. И 12 лет молодой жизни вот-вот уйдет в темноту, уходит в смерть. Отец девочки опять подходит к Иисусу и видит его разговаривающим с женщиной. Что в этот момент отец подумал об Иисусе? Не был ли он разочарован в нем? Но Иисус преднамеренно не спешит к девочке. Он все знает наперед, слушатели, он все знает наперед. И в это время приносит донесение. И вот мы читаем, начиная 35 стихом, включительно по 43, 5 главы Евангелия Марка, где написано, когда он, то есть Иисус Христос, еще говорил это, приходит от начальника синагоги и говорят, дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя? Но Иисус, услышав эти слова, тотчас говорит начальнику синагоги, не бойся, только веруй. И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Якова и Иоанна, брата Якова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, и плачущих, и вопиющих громко. И Вашот говорит им, что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним. Но он выслал всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифа куми», что значит «девица, тебе, говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо было ей 12 лет. Увидевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Вы видите, какая реакция у людей на воскресение мертвых. Их насмешки над Иисусом сменяются уважением к Нему. Они приходят в великое изумление. Как реагировали бы люди сегодня, дорогие слушатели, как реагировали бы люди, если бы кто воскресил мертвого человека? Заинтересовались бы больше познанием божественных истин? Я думаю, что едва ли, слушатели, едва ли. Лишь Дух Святой производит перемену в сердце грешника и порождает в нем интерес к Слову Божьему. Облеченные в силу Духа Святого апостолы покоряли сердца тысяч людей для Господа. Господь же Иисус, друзья дорогие, вчера, сегодня и вовеки тот же. И продолжает воскрешать мертвые души людей к новой жизни по вере. Если вы сегодня верите в то, что Иисус сотворил для вас, я уверен, что Он вам даст новую жизнь. Он вас преобразит. Он воскресит вас к новой жизни, дорогие слушатели. Да поможет Господь вам в этом. Да благословит и вас Господь для этого внутреннего нового воскресения. Друзья, оканчивая, я хочу вам оставить два вопроса для вашего личного домашнего изучения Священного Писания. Вопросы следующие. Где произошло исцеление человека, одержимого нечистым духом? Как это произошло? И чему учит здесь нас Иисус Христос? И куда послал исцеленного человека Иисус Христос? И второй вопрос, что нужно было иметь отцу 12-летней девочки для того, чтобы исцелить ее? На этом, друзья, Всего вам прекрасного, всего хорошего. До следующей встречи в эфире.
0: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

BBN – это библейское вещание на интернете. 24 часа мы с вами на русском языке. Мы часто боимся что-то менять в себе и в своей жизни. Говорим по привычке слова, которые говорить вовсе не следовало бы. Постоянно всех критикуем, тогда как должны бы наоборот искать в людях хорошее. Чтобы побороть силу привычки, нужны наши сознательные усилия и Божья помощь. Павел сказал, что мы должны представить наши члены в рабы праведности на дела святые. Римлянам 6:19. Да, это нелегко, но для славы Божьей и для нашего блага мы должны пытаться победить свои привычки. Давайте будем переучиваться, и пусть первым днем нашей новой жизни будет сегодняшний день.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». Сегодня мы предлагаем вам послушать еще одну историю из цикла «В поисках Царства Божьего». Зачастую человеческое любопытство в сочетании с очевидными фактами способно переродиться в убеждения, которые впоследствии могут полностью изменить жизнь человека. Именно так случилось с Сергием Фронта. Став свидетелем того, как Иисус изгнал бесов из двух одержимых, а позже поговорив с этими людьми, Сергий почувствовал огромное желание рассказать об увиденном своей матери. К сожалению, говорить об этом дома было слишком опасно, поэтому они были вынуждены сделать это втайне. Итак, наша сегодняшняя передача называется «А вы умеете хранить секреты?»

0: Когда мы шли в Гадару, я спросил Илью о том, что же с ним произошло. Что заставило его так измениться?
1: Так.
0: Сначала он помолчал. А когда заговорил, мне показалось, что каждое его слово было взвешенным и продуманным. Как будто он пытался искать эти слова глубоко в сердце, тщательно выбирая каждое из них. Он говорил о том, что много лет подряд пренебрегал своей верой в Бога и Иегову, ставя на первое место интересы бизнеса. Отправившись в Дамаск по делам, он зашел в гости к своему партнеру. Там он стал свидетелем языческого религиозного обряда. И в тот же вечер, пытаясь уснуть, он заметил, что в комнату проникло что-то черное и бесформенное.
1: А что это могло быть?
0: Не знаю, это существо источало зло и ненависть. Он не мог сопротивляться и почувствовал, что его воля подчинилась этому существу.
1: Ужас какой!
0: После того, как Илья рассказал мне эту историю, мы некоторое время шли молча. Ему нужно было помолчать и подумать. Затем, с трудом подбирая слова, он описал то, что с ним произошло. Мне кажется, что в тот момент, когда я был наиболее беззащитным, злой дух вошел в мое тело, полностью овладев моим разумом. Мне стало казаться, что все люди в этом мире настроены против меня. Поддавшись страху, я стал нападать на всех, кто попадается мне на пути, кроме моего обезумевшего партнера. Потом нас нашел Иисус. Он исцелил мой разум и мой дух. Теперь, благодаря Иисусу, мою душу переполняет покой. Мам, я уверен, что до самой смерти не забуду тот день, когда я стал свидетелем этого преображения.
1: А он смог найти жену, детей?
0: Да, что ты? Если бы ты видела, как они радовались встрече!
1: Ну, я могу себе представить, как это произошло.
0: Мам, я думаю, мне пора отдохнуть. Я завтра обязательно продолжу свой рассказ.
1: Мне хочется услышать, что было дальше, но я понимаю, что тебе действительно пора отдохнуть.
0: Спасибо, мам, я целый день на ногах.
1: Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи.
2: Доброе утро, ма.
3: Доброе утро, сынок. Я надеюсь, ты выспался.
2: Да, я прекрасно отдохнул, спасибо.
3: Мне не терпится до конца дослушать твою историю, Сергей. Но здесь это небезопасно. Твой отец придет в ярость, если услышит наш разговор.
2: Но мы можем поговорить в другом месте.
3: Давай. Ты первым выйдешь из дома, а я пойду за тобой где-то минут через 10. Позже мы встретимся в маленьком греческом кафе на улице Феликса. Согласен?
2: Прекрасная мысль. Я заказал чай и печенье.
3: Спасибо, мой дорогой. Так, а теперь, пожалуйста, продолжи свой рассказ. Мне интересно абсолютно все. Как выглядит Илья? Сколько ему лет?
2: Когда я его впервые увидел, меня поразила его худоба. Все его тело было покрыто шрамами. Он мог сам себя поранить или кто-то нанес ему удары острым камнем, пытаясь защищаться. На одном из его запястий я заметил металлическое кольцо, на котором болтался обрывок цепи. Думаю, что кто-то пытался сковать его, чтобы он не мог причинять людям вред. Но на нем практически не было одежды. Он был очень грязный, с длинными спутанными волосами. Было видно, что ни Илья, ни второй одержимый уже несколько лет не мылись.
3: Ты дошел с ними до самой Гадары?
2: Да. Я не мог бросить их на полпути.
3: Сергей.
2: Поднявшись на вершину холма, мы увидели город. Несколько человек поспешно шли нам навстречу. У некоторых из них в руках были дубины и палки.
3: Я понимаю.
2: Очевидно, ему удалось узнать, что Илья и его напарник направляются в город. Они испугались и решили встать на защиту своих родных.
3: О, нет. Я надеюсь, увидев этих людей, ты тут же повернул назад?
2: Ничего подобного. Я разорвал свой плащ, чтобы Илья и его друг могли прикрыть наготу. После этого я побежал вперед, чтобы предупредить жителей Гадары о том, что эти люди больше не представляют никакой опасности.
3: Ну, конечно, они тебе сразу поверили.
2: Некоторые из них ни секунды не сомневались в моих словах. В то время как другие по-прежнему держали дубинки наготове.
3: И я их понимаю.
2: Когда мы шли по улицам Гадары, вокруг нас собралась огромная толпа людей, на лицах которых можно было прочесть радость, неверие и страх. Я незаметно взглянул на Илью. Мне хотелось понять, что он чувствует, осознавая, что глаза множества людей устремлены на него.
3: Наверное, ему тоже было страшно?
2: Нет. Его лицо было умиротворенным. Он шел спокойным, уверенным шагом.
3: Как это могло быть?
2: Его взгляд был устремлен в толпу людей, среди которых он пытался найти свою жену и детей. Когда мы подошли к тому месту, где Илия жил, до того, как с ним случилась трагедия, из толпы вышла красивая женщина и громко прокричала его имя. Увидев ее, Илия побежал так быстро, что мы не могли за ним угнаться. Он кричал: «Анна! Анна!» Вскоре Илия оказался рядом с женой и сыновьями. Все жители города начали смеяться и радостно танцевать прямо на улице.
3: Я не могу в это поверить.
2: Я уверен, что больше никогда в жизни не увижу ничего более прекрасного. Мама, кем бы ни был этот человек по имени Иисус, он не просто исцелил Илию и его напарника, он исцелил целую семью.
3: Но знаешь, если бы я услышала эту историю от другого человека, Сергей, то не поверила бы ни одному слову. Но как ты думаешь, кто этот Иисус?
2: Я не знаю, мама. Но я сделаю все от меня зависящее, чтобы узнать о нем как можно больше. Сейчас мне нужно пойти в академию, чтобы сдать некоторые экзамены. Иначе отец больше никогда не позволит мне выйти из дома.
3: Да, чуть не забыла сказать тебе одну важную вещь. Сядь, пожалуйста. Твой дядя Октавий недавно вернулся из Рима. И по дороге домой он зашел в Капернаум, чтобы повидаться со своим старым другом, сотником Дарием.
2: Понятно.
3: Насколько я поняла, Дарий хорошо знает Иисуса. Он водил его слушать проповедь Иисуса, когда тот проповедовал на горе большому количеству собравшихся людей. Должна тебе сказать, что Иисус произвел на твоего дядю неизгладимое впечатление.
2: Мне необходимо поговорить с дядей Октавием.
3: Он пригласил нас на ужин к себе домой завтра вечером. И он очень надеялся на то, что ты сможешь прийти. Октавий пообещал, что подробно расскажет нам об Иисусе и его учении.
2: Отец знает об этом?
3: Да, знает. И крайне неодобрительно относится к нашему желанию побольше узнать об Иисусе. Но что бы он ни говорил, я все равно поговорю с Октавием. Для этого мне не нужно разрешение твоего отца.
4: Атон, ты видел моего сына сегодня утром?
5: Да, господин. Рано утром он ушел в академию. Он сказал, что ему нужно сдать несколько экзаменов.
4: Хорошо. Надеюсь, он понял, что я не собираюсь с ним шутить. А где моя жена?
5: Я не знаю, господин. Она ушла вскоре после Сергия и сказала, что вернется после обеда.
4: Она ушла из дома, ничего мне не сказав?
5: Да, господин, но она попросила меня предупредить вас о ее отсутствии.
4: В моем доме происходит что-то странное. Помяни мое слово, я обязательно узнаю о том, что они замышляют, и вовремя их остановлю.
5: Да, господин, прикажете подавать вам завтрак?
4: Нет, я не голоден. Я лишь хочу узнать, почему моя жена вдруг решила, что может открыто высказывать свое мнение и уходить из дома, когда ей вздумается. Атон, я прошу тебя докладывать мне обо всех подозрительных разговорах и о гостях, которых принимают Сергий и Клавдия. Запомни, твоя зарплата зависит от меня. В ближайшее время я собираюсь встретиться с отцом Анатолия, греческим священником. Я прикажу ему проследить за тем, чтобы его сын держался от моей семьи подальше. Потом я пойду в храм Юпитера. Если ты услышишь или увидишь что-нибудь подозрительное, немедленно сообщи мне об этом.
5: Да, господин.
3: Сергей, тебе уже известны результаты экзаменов, которые ты сдавал в академии.
2: Мама, не волнуйся, я отлично справился. Я все сдал.
3: Ну, я за тебя рада. Ты уже сообщил отцу эту замечательную новость.
2: Я не видел его с того самого дня, как вернулся из Гадары. Но я попросил Атона передать записку отцу, в которой сообщил ему о том, что сдал все экзамены.
3: Молодец.
5: Да, я все ему передал сегодня, когда заходил в храм Юпитера.
3: И что же он сказал?
2: Интересно.
5: Он прочел записку, но ничего не ответил.
3: Понятно.
5: А я могу вам кое-что сказать, госпожа?
3: Да, конечно, Атон. Что ты хотел мне сказать? Тебя что-то тревожит?
5: Да, Мне не очень удобно идти в дом Октавия в качестве гостя, госпожа. Ведь я привык служить другим. Мне будет неуютно, если кто-то будет служить мне.
3: Но он очень просил, чтобы ты пришел с нами, Атон. Октавий настаивал на том, чтобы ты принял его приглашение. Ведь ты давно стал частью нашей семьи. Мне очень жаль, что твоя жена все еще очень больна и не может пойти в гости к Октавию вместе с нами.
6: Приветствую вас. Пожалуйста, входите.
3: Приветствую тебя, Руфус.
6: Я сообщу Октавии и Оливии о том, что вы пришли.
3: Спасибо.
7: Проходите, проходите, добро пожаловать в наш дом.
3: Здравствуйте.
7: Я так рад видеть вас здесь. Атон, спасибо за то, что ты согласился принять наше приглашение. Мне очень жаль, что твоя жена не смогла прийти вместе с тобой. Оливия, наши гости уже пришли. Значит, мой брат решил отказаться от моего приглашения. Возможно, он подойдет чуть попозже.
3: Добро пожаловать. Руфус, пожалуйста, скажи Арии, что наши гости уже здесь. Пусть она предупредит нас, когда ужин будет готов.
6: Госпожа, Атон пришел для того, чтобы помочь нам?
3: Нет, Руфус, сегодня Атон наш гость.
6: Понятно.
3: Атон, Октавий сказал мне, что твоя жена все еще больна. Мне очень жаль. Но я рада, что ты согласился принять наше приглашение. Если мы можем что-то для тебя сделать, не стесняйся, скажи. Нам бы очень хотелось хоть как-то помочь твоей супруге.
5: Спасибо вам за заботу, госпожа. Я обязательно передам жене, что вы справлялись о ней.
2: Дядя Октавий, мама сказала, что вы недавно вернулись из Капернаума.
4: Да.
2: Она также рассказала мне, что вы собственными глазами видели, как Иисус исцелил множество людей, и что вы слышали его проповедь. Мне тоже посчастливилось видеть его. Я видел, как он изгнал бесов из двух одержимых недалеко от Гадары.
7: Пойдемте за стол. Стол уже накрыт. Мы поделимся своими историями за вкусным, сытным ужином.
3: Пойдемте.
2: Ну что ж, это неплохо.
7: Сергей, пожалуйста, расскажи нам о встрече Иисуса с одержимыми из Гадары.
2: Я смог подойти достаточно близко, чтобы увидеть глаза этих людей до того, как Иисус исцелил их. Они были полны зла и ненависти. По правде говоря, они больше походили на диких зверей, а не на людей. Но слова Иисуса мгновенно укротили их ярость. Когда Иисус и другие люди из лодки уплыли, я пошел вслед за людьми, которых Иисус освободил от бесов. Один из них заметил меня и сказал, что я могу подойти поближе. Когда я подошел, он представился. Его зовут Илия. Я дошел с ними до самой Гадары, и он успел рассказать мне свою историю. А теперь, дядя Октавий, пожалуйста, расскажи мне, пожалуйста, о том, что ты видел и слышал в Капернауме.
7: Я не был готов к словам, которые проповедовал Иисус. Они противоречили практически всему тому, чему меня учили с раннего детства. Но я видел, как люди получали исцеление. Иисусу стоило лишь произнести слово или прикоснуться к человеку, как болезнь тут же покидала его. Став свидетелем того, как болезнь повинуется этому человеку, я захотел послушать, что он говорит людям, собравшимся вокруг него. Их было несметное множество. Но мне все же удалось услышать его слова. Иисус говорил о том, что Бог благословит всякого, кто признается в том, что нуждается в его помощи.
3: Его слова звучали так: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Ты тоже была среди людей, слушавших проповедь Иисуса? Да, я была там с моим братом и несколькими друзьями из Кесарии Филипповой. Октавий, а ты знал, что Оливия была там?
7: Нет, я понятия не имел об этом, пока она не вернулась домой вчера и не начала рассказывать о том, что услышала во время проповеди Иисуса. Меня совсем не удивляет то, что мы не виделись. Толпа желающих послушать Иисуса была слишком велика, и внимание всех слушающих было приковано к Нему. Никто даже не думал оглядываться по сторонам.
2: Пожалуйста, расскажите нам поподробнее о его проповеди.
3: Он сказал: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся, а также блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».
7: Иисус учит тому, что всякий жаждущий и алчущий правды обязательно насытится, а милостивые помилованы будут. Он также говорил о том, что чистые сердцем Бога узрят, а миротворцы будут названы сынами Божьими. Никогда раньше мне не доводилось слышать такие слова, как «праведность», «сердечная чистота», «бедность духа» и «кротость» из уст священников. А Иисус учит тому, что именно эти качества являются основой блаженства, которое Он называет Царствием Небесным.
2: Мне пока непонятно, как такой подход может сделать жизнь человека лучше. Но должен признаться, что мне очень хотелось бы узнать, что скрывается за словами Иисуса. Что Он имел в виду, когда проповедует эти странные идеи?
3: У меня есть предложение.
7: Что ты хочешь нам предложить, Оливия?
3: Я думаю, никто не будет спорить с тем, что нам всем очень интересно как можно больше узнать об этом человеке по имени Иисус. В каждом из нас Он пробудил огромную жажду, которую мы сможем удовлетворить, только познакомившись с Его учением. Я думаю, что нам нужно отправить несколько человек на поиски Иисуса. После того, как наши избранники Его найдут, они будут повсюду следовать за Ним, внимательно слушая Его проповеди и стараясь получить ответы на все интересующие нас вопросы.
2: Прекрасная идея, тетя Оливия! Скоро я сдам экзамены в академии и смогу отправиться в путешествие.
8: Прекрасно, но едва ли твой отец позволит тебе это сделать, Сергей.
2: Мам, я давно заслужил каникулы. А уж что мне делать с моим свободным временем, решать мне.
7: Будь осторожный, Сергей. Если твой отец узнает, куда ты поехал и кого пытаешься найти, тебе не поздоровится. Я знаю твоего отца. Если ты намеренно откажешься ему повиноваться, он не сможет контролировать свой гнев. Когда твой брат отказался исполнять его волю, Дидий побил его и выгнал из дома. Отказываясь повиноваться воле отца, ты подвергаешь опасности свою жизнь, Сергей.
2: Мой отец хочет, чтобы я стал римским священником и поклонялся римским богам. При этом он настолько консервативен, что категорически запрещает мне знакомиться с другими религиями и обсуждать их с моими друзьями. Как может священник, какому бы богу он ни поклонялся, защищать свои взгляды и убеждения, не зная сути других религий? Ведь это абсурдно, не так ли?
7: Сергей, если ты будешь продолжать в том же духе, то у тебя могут возникнуть серьезные проблемы. Это путешествие может стоить тебе жизни. Честно говоря, я боюсь за тебя.
8: Сынок, твой дядя совершенно прав. Твоя позиция слишком опасна.
5: Я могу пойти с ним.
7: Что ты сказал, Атон?
5: Я сказал, что могу пойти вместе с Сергием. Я согласен с тем, что ему опасно путешествовать в одиночку. Поэтому я готов пойти с ним. Ведь я наемный слуга, а не раб. И могу в любую минуту оставить свою работу. Я попрошу господина отдать мне отпуск и отправлюсь на поиски Иисуса. Возможно, Иисус – это последняя надежда на исцеление моей жены.
2: Мы пойдем вместе. Я был свидетелем силы слов Иисуса, когда Он освободил двух одержимых от терзающих их злых духов. Я должен узнать о Его учении как можно больше. Мне хочется послушать Его проповеди и познакомиться с Его учением.

0: Вы когда-нибудь замечали, что ложь и угрозы, при помощи которых люди пытаются контролировать окружающих, порождают ответную ложь? То, что изначально было общим желанием нескольких человек познать истину, переросло в разрушительную войну между членами семьи. Конфликта могло бы не быть, если бы все его участники научились доверять друг другу, приняв решение вместе искать истину. Всегда следует помнить замечательную мудрость, которая никогда не устареет. Истина сделает нас свободными. Обязательно послушайте нашу следующую передачу под названием «Как рождается ложь», в которой мы станем свидетелями того, как конфликт между сыном и отцом достигнет своей кульминации. Теперь пришло время и нам ответить на призыв Божий. Бог свят и праведен. Грех отделил человека от Бога. Пророк Аввакум сказал: «Чистыми очами твоими не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение ты не можешь». Пророк Исаия взывал к людям своего времени: «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать». Грех побуждает в человеке чувство вины, страха и злобы. Несмотря на наш грех, Бог любит нас. Он приготовил путь прощения для каждого грешника. Благодаря Ему мы можем обрести спасение и жить праведно. Сейчас я произнесу слова одной молитвы. Я буду обращаться к Господу от всего сердца, и, пожалуйста, вы сначала послушайте эту молитву, а затем мы уже вместе обратимся к Богу. Дорогой Бог, я признаюсь в том, что грешен. Спасибо Тебе за то, что Ты любишь меня, невзирая на мой грех. Я благодарю Тебя за то, что Ты приготовил для меня путь спасения. Я хочу узнать о том, что мне нужно сделать для того, чтобы обрести прощение. Аминь. А теперь давайте мы все вместе обратимся с этой молитвой к Богу. Дорогой Бог, я признаюсь в том, что грешен. Я благодарю Тебя за то, что Ты приготовил для меня путь спасения. Я хочу узнать о том, что мне нужно сделать для того, чтобы обрести прощение. Аминь. Я благодарю Вас за то, что сейчас вместе со мной Вы произнесли слова этой молитвы. И в нашей следующей программе мы поговорим о том, что Бог приготовил для нас, какой путь прощения грехов.
1: Помните, что Иисус Христос может удовлетворить вашу духовную нужду, если вы просто обратитесь к Нему, к Его безграничной любви и благодати. Если вы хотите принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И далее раздел «Как попасть на небо».

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.

У всех христиан есть общий враг – сатана. И в противостоянии с ним нам нужно было бы забыть все наши разногласия. Это и имел в виду Павел, когда говорил нам, чтобы мы откладывали в сторону свои антипатии к кому-то, свой гнев на кого-то и вообще все «свое» в кавычках. Так нужно поступать, потому что, покоряясь своей плоти, мы даем место дьяволу. Ефесянам 4:27. А для него нет ничего отраднее, чем наблюдать, как мы бьемся насмерть друг с другом, а не с ним. Давайте помнить, что сатана разделяет и властвует, а христиане, наоборот, объединяются, и над всеми один властитель, Господин душ наших, Господь Иисус Христос. Придите к Нему сегодня, и в Нем найдете вечный покой.

Я Джонни Эриксон Тада, и я хочу поделиться с вами надеждой в период трудностей. Только послушайте, насколько исполнен надежды отрывок из 2 Коринфянам 4 главы. Вот что хочет сегодня сказать вам Дух Святой. Мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Коротко, содержательно и ясно. О том, как обрести надежду. Не правда ли? А я, живя в инвалидном кресле, уж точно знаю, здесь важно то, как я смотрю на вещи. Если я хочу остаться в здравом уме и иметь смысл и радость в жизни, мне нужно направить свой взгляд на то, что невидимо. Это то, что помогает мне жить дальше. Чтобы помочь в этом и вам, предлагаю направлять свой взор на такие невидимые вещи, то есть на невидимую божественную реальность, которую можно видеть духовным зрением. Итак, первое, на что я предлагаю вам направлять свой взгляд, каждый день, каждый час вы либо становитесь больше похожими на Христа, либо меньше. Конечно же, Бог сам совершает преображение, но мы с Ним сотрудничаем в этом. Поэтому не упустите этого и сегодня. Сотрудничайте с Богом, становитесь все больше похожими на Христа в доверии и послушании. Это то важное, невидимое, на которое следует обращать свой взор. Откровенно скажу вам, я думаю об этом постоянно. Если в вечности один день, как 1000 лет, тогда каждый день и каждый час мы либо приобретаем вечную награду, либо теряем ее. Мы либо строим на своем основании из золота, серебра и драгоценных камней послушания, либо у нас все из дерева, сена и соломы, которые однажды сгорят. О, дорогой друг, я бы не хотела, чтобы на повестке дня у меня были сознательные, упрямые грехи. Нет, я хочу, чтобы Бог действовал в моей жизни, потому что на кону довольно важные вещи. Поэтому перед тобой великая, невидимая, божественная реальность, на которую следует направлять свой взор. Сотрудничай сегодня с Духом Святым, чтобы Он помогал тебе становиться более похожим на Христа. И вот еще одна невидимая реальность, которой стоит устремлять свой взгляд. Сегодня совершенно ничто не может отлучить вас от обильного потока Божьей любви, изливающейся на вас. Все Его внимание направлено на вас, поэтому даже не смейте думать, что Он где-то там занят заботой о других послушных христианах. Вам не нужно пытаться привлечь к себе Его внимание. Оно уже направлено на вас. Поэтому воспользуйтесь этой невидимой реальностью. Скажите «нет» дьявольским нашептываниям о том, что вы Его не заслуживаете, что вы недостойны, что вы уже все испортили. Так зачем же стараться вновь? Каждый миг — это начало вашей дальнейшей жизни. И Дух Святой находится прямо с вами в этот самый момент, прямо сейчас. И Он готов обновить ваше сердце и разум. На что еще из невидимой реальности мы можем устремлять свой взор? Ну а как насчет этого? Главный смысл всего, что происходит с тобой сегодня, это небеса. Ты — пилигрим. Ты трудишься, готовишься и вкладываешь в то, что ожидает тебя в славе на небесах. Да, не просто отдать все свои слабости Богу и ощутить сегодня Его силу. Так что укрепите свое сердце, хорошо? О, мой милый друг, это всего лишь несколько аспектов невидимой реальности, на которые Бог призывает нас обратить свой взор. Потому что видимое временно, а невидимое — вечно. Не упустите все те благословения, которые Бог приготовил для вас. В конце концов, Он уже даровал вам всякое духовное благословение на небесах. Поэтому держитесь за них. Благословение Божьего присутствия, сила Духа Святого, единение с Иисусом Христом. Присоединяйтесь ко мне, пилигримы, и делайте следующий шаг вперед и ввысь.

0: круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании к Коринфянам в 3 главе в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Прочтем из послания к римлянам, 4 глава, 5 стих. «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Я призываю вас обратить внимание на слова «Он оправдывает нечестивого». Мне кажется, что это удивительные слова. Неужели нас не удивляет, что эти слова находятся в Библии? Апостол Павел по вдохновению Духом Святым говорит, что Бог оправдывает нечестивого. Он делает верным неверного, прощает того, кто заслуживает наказания, и милует того, кто не заслуживает милости. Не думаете ли вы, дорогие друзья, что спасение предназначено для добрых, хороших людей, что Божья благодать изливается на честных, святых, свободных от греха? Не живет ли в вас сознание, что если вы будете хорошим, то Бог вознаградит вас? А если вы недостойны, то нет пути для вас, чтобы получить Его милость. В таком случае вы должны быть удивлены, читая этот стих, что есть Бог, который оправдывает нечестивого. Я уверен, что вы удивлены, потому что при всем моем познании великой милости Божьей я не перестаю удивляться этому. Это звучит поразительно, что Бог имеет возможность оправдать нечестивого. Мы, согласно нашей плотской природе, склонны приписывать себе добрые качества, которых у нас нет, упрямо настаивая, что в нас есть что-то, что заслуживает милости Божьей. Но всемогущий Бог знает, что в нас нет ничего доброго. Он говорит, нет праведного ни одного. Он знает, что праведность наша, как запачканная одежда. Поэтому Иисус Христос пришел не для того, чтобы искать добрых среди людей, но чтобы принести с собой добро и праведность и дать их тем, которые их не имеют. Он пришел не потому, что мы праведные, но чтобы сделать нас таковыми, чтобы оправдать нечестивых. Честный адвокат приходит на суд для того, чтобы защитить невинного человека от лживых обвинений, за которые его судят. При этом он не должен прикрывать виновную сторону. Человеку не дано право защищать виновного. Это чудо предназначено одному Богу. Бесконечно справедливый Господь знает, что нет ни одного доброго, не согрешившего человека на земле, и тем не менее Он по Своей великой любви взял на Себя задачу и нашел способ с полной справедливостью считать виноватого так, будто Он никогда не согрешил. Он, прочли мы, оправдывает нечестивого. У Господа есть разные пути, каким образом нечестивый может быть перед Ним оправдан. Иисус Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников. Это удивительное явление, замечательное, чудесное, особенно для тех, кто получил это спасение и радуется Ему. Я знаю, что для меня, даже до сегодняшнего дня, это величайшее чудо, что Бог меня оправдал. Я чувствую себя таким недостойным, полным порочности, испорченности и грехов вне Его любви. Я знаю и вполне уверен, что я оправдан только по вере в Иисуса Христа, умершего за мои грехи и воскресшего для моего оправдания, и на этом основании я являюсь наследником Христа. Но по своей плотской природе я должен занять свое место среди самых отъявленных грешников». Господь возлюбил меня такой великой любовью, как будто бы я всегда был благочестивым. Как можно этому не удивиться? И как велика должна быть благодарность за это?

Хотя все это и удивительно, но прошу вас понять, что и вы имеете возможность принять для себя эту благую весть. Если Бог оправдывает нечестивого, то Он может оправдать и вас, хотя вы жили без Бога, были далеки от благочестия. Если вы еще не обратились, то и вы сейчас такой же нечестивый человек. Возможно, что вы даже сомневаетесь в существовании Бога. Живя на этой прекрасной земле, полной Божьих чудес, вы закрывали глаза на все то, что указывает на могущество Творца, Бога, сотворившего все это. Одним словом, вы жили как безбожник. Но, может быть, вы личность другого рода, вы посещали церковь, встречались с народом Божьим, но никогда не имели личной встречи со Христом и не искали ее. Вы жили без любви к Богу в вашем сердце и не обращали внимания на Его заповеди в вашей жизни. Если это так, то вы нечестивый человек и нуждаетесь в благой вести Евангелия, которая оправдывает нечестивых. Все это относится именно к вам. Как бы я хотел, чтобы вы с этим согласились и чтобы вы оценили всю удивительную милость Божью по отношению к людям, подобным вам. Может быть, вы скажете, если это так, так почему же я не оправдан? Потому что в Слове Божьем сказано, что спасение Божье для тех, кто не заслуживает его и сознает это, а для тех, кто сам считает себя оправданным, такие не нуждаются в оправдании. Если вы считаете себя праведным, исполняющим свой долг, то зачем вам Спаситель и Его милость? Зачем вам оправдание, раз вы ни в чем не виноваты? Но помните, что если вы довольны собой, то будьте уверены, что вы погибли навеки. Если ваша праведность основана на ваших добрых делах, то вы сильно заблуждаетесь, потому что в Слове Божьем сказано «нет праведного ни одного». Иисус Христос пришел не для того, чтобы призывать ко спасению праведников, а для спасения грешников. Умоляю вас, пересмотрите внимательно вашу собственную праведность, и тогда вы разочаруетесь в ней. Поверьте, что в оправдании и в спасении нуждается только тот, кто сознает, что в нем нет ничего доброго. Сделать таких грешников праведными — это работа бесконечной любви и милости Божьей. Это то чудо, которое достойно Бога. Когда человек заболевает физически, он обращается к врачу. А если вы чувствуете себя больным духовно, то мы имеем врача Господа нашего Иисуса Христа, который пришел на нашу землю именно для таких, как вы, считающих себя недостойными грешниками. Прощение не может получить невинный, прощение для виновных. Думаете ли вы, что вы погибли, потому что вы грешник? Если так, то это является основой для получения спасения. Человек черный от греха – это как раз тот человек, ради которого Иисус Христос и пришел, чтобы сделать его чистым, белым, белее снега, как поется в одном из гимнов. В первом послании к Тимофею, в первой главе, в 15 стихе мы читаем: «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос пришел в мир спасти грешников». Евангелие для потерянных. Если вы осознаете себя потерянным грешником, то благая весть Евангелия именно для таких, как вы, неспасенных грешников. Покайтесь в ваших грехах перед Христом и примите Его верой, как своего личного Спасителя, и возблагодарите Бога за Его неизреченный дар любви».

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио BBN. Пожалуй, каждый из нас испытывал падение в своей жизни, и каждый из нас знает, что такое проходить через различные препятствия и подниматься с Божьей помощью, казалось бы, с самого дна. Но знаете, что может быть еще труднее? Не задумывались? Так вот, еще труднее это пройти правильно и пережить успех и славу в своей жизни. Ведь подобное состояние является большим искушением и причиной последующего отхождения от Господа. Поэтому не будем терять духовную бдительность, рассудительность, скромность, если Господь благословляет успехом наши дела. Иначе со вскруженной головой нам точно не избежать падения. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: Бог сказал Адаму: «В поте лица твоего будешь добывать хлеб, доколе возвратишься в землю, из которой взят». Выходит так, что труд стал проклятием. Правильно ли это?
3: Нет, это неправильно. Труд не есть проклятие, но это был приговор Божий согрешившему человеку, хотя первоначально Бог предусматривал труд в раю, счастливый и радостный труд, возделывать и охранять сад, так читаем в книге Бытие, 2 глава, стих 15. В наше время, тысячи лет спустя, после великой роковой трагедии в Эдеме, в греховную жизнь человека глубокими корнями вошли трудности, а труд и трудности – не одно и то же. Труд от Бога, а трудности мы создаем сами. Трудности пришли на землю вместе с грехопадением. Труд заполняет и украшает жизнь человека, а трудности побуждают нас искать защиту в Боге. В труде – источник истинной культуры и цивилизации. Без труда – никуда, говорит народная мудрость. Без труда не выловить рыбу из пруда. Однако не всякий труд благословляет Бог. Есть труд созидания, а есть труд разрушения, уничтожения. Возьмем, к примеру, производство алкогольных напитков или табака, роскоши. Это ведь тоже труд. Но какой труд? Может ли Бог благословить такой труд? Кто-то мудро заметил: мало того, что вы трудолюбивы, важно то, над чем и для кого вы трудитесь, над чем вы трудитесь. Труд является блаженной необходимостью, но еще большая необходимость в том, чтобы знать цель труда, видеть его плоды. Бог ценит трудолюбие. Христос до выхода на служение народу был плотником, зарабатывал хлеб своими руками. Таковы его апостолы. Вспомним слова апостола Павла. Он писал так. Деяния апостолов, 20 глава, стихи 34-35. «Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса Христа, блаженнее давать, нежели принимать». При этих словах, вероятно, апостол показал свои мозолистые руки, ведь приготовление в то время палаток, чем был занят апостол, было нелегким делом. Бог ценит и физический труд, и духовный труд. Труд рабочего значительно облегчается за труд труда людей науки. Там, где когда-то работало 5 человек, теперь работает 1, пользуясь машинами. Изобретение – великое дело. Но при этом важно, что изобретать. Ученые изобрели атомную бомбу, но может ли это быть благословением? Бог ценит также труд работников культуры, но культуры истинной, воспитательной, нравственной, формирующей характер человека, полезной для души, а не разрушающей, не отравляющей душу. Простой рабочий, уборщик, каменщик, сапожник, поэт, композитор – труд каждого велик в очах Божьих, если он совершается честно и свято во благо, а не во вред человеку. Христос оценил труд Марфы, кухонной работницы, а не осудил, не осудил Марию, сидевшую у ног, его ног. Всему свое время, всему свое место. Бог не благоволит к лентяям. Христос осудил ленивого раба, который получил от хозяина один талант, и вместо того, чтобы пустить его в оборот, закопал этот талант. Дорогие друзья, нам всем дал Господь таланты. Одному больше, другому меньше, но никого Господь не обошел. Бог дал каждому свое, чтобы мы пользовались талантами на благо себе и людям, пользовались талантами для славы Господа. Особое место в Божьем плане занимает труд на евангельской ниве, благовестие Евангелия. как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое, так воскликнул псалмопевец. Этот труд, к сожалению, меньше всего ценится людьми, но Бог ценит его высоко. Писание так говорит: «Слово мое не возвращается ко мне тщетным». Так говорит Писание. Как важно каждому человеку выработать в себе привычку трудиться каждый день на том поприще, где призывает наш Бог.
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы», ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Такова уж, пожалуй, наша природа, что мы охотнее делимся своими сильными качествами и считаем, что именно в этом наша сила и именно в этом наша ценность пред Господом. Но вспомним слова апостола Павла. Во втором послании к Коринфянам в 12 главе в 9 стихе написано: «Я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». А вы спросите, почему? Да потому что сила Божья совершается именно в нашей немощи. Поэтому будем помнить об этом в своей жизни и в своем служении Господу, что сила Божья проявляется, как правило, там, где мы достигли уже своего предела. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.
1: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
2: Ангел освобождает Петра из темницы.

то время Израилем правил царь Ирод. Он приказал схватить Петра и заточить его в темницу. Царь хотел убить всех учеников Иисуса, чтобы они больше не могли рассказывать народу о Спасителе. Сначала Ирод посадил в темницу Иакова и приказал убить его. Теперь настала очередь Петра. Через несколько дней начиналась Пасха. И Ирод хотел убить Петра в один из пасхальных дней, чтобы все люди, собравшиеся на Пасху в Иерусалиме, знали, как он расправляется со своими врагами.

До этого времени Ирод приказал хорошо охранять Петра. Все двери темницы были заперты, и каждую дверь охраняло 4 солдата. Руки Петра были закованы в цепи, и каждая из цепей, в свою очередь, была прикреплена к руке солдата. Петр не мог даже шевельнуться без того, чтобы солдаты не почувствовали этого.

На следующее утро Петр должен был умереть. Друзья Петра молились день и ночь за него. Они знали, что только чудо может спасти Петра. Но чудо мог совершить только Господь.

Наступила ночь. Петр лег спать, а цепи на его руках все так же крепко были прикованы к рукам солдат. Два других солдата стояли около двери и охраняли вход в темницу. В темнице было очень тихо, и солдаты тоже уснули. Вдруг свет озарил камеру, где сидел Петр. Это ангел спустился с небес, чтобы освободить Петра. Ангел подошел к Петру и сказал ему: «Вставай!» Петр проснулся, увидел свет и ангела, стоящего рядом с ним, и быстро вскочил. Цепи с его рук с грохотом упали на землю. Но, как ни странно, солдаты продолжали крепко спать. Бог заботился о Петре. «Подвяжись ремнем и одень свои сандали», — сказал ангел. Когда Петр обулся, ангел продолжал: «Теперь накинь плащ и иди за мной». «Но ведь все двери в темнице заперты, и каждую дверь охраняют солдаты. Как же мы пройдем?» — спросил Петр. Ангел, не отвечая, шел вперед. Первая дверь открылась, и стражники не заметили, как ангел и Петр прошли мимо них. Вот открылась вторая дверь, и четыре солдата, охраняющих ее, тоже ничего не заметили. Наконец Петр с ангелом подошли к самой большой и тяжелой двери темницы. Это были наружные ворота, сделанные из железа. Эти ворота тоже охраняли четыре солдата. Но как только ангел подошел к ним, ворота сами открылись. И Петр с ангелом, никем не замеченные, вышли на улицу. Петр был свободен, а двери темницы были все так же заперты, и их все так же охраняли солдаты. Цепи Петра были все так же прикованы к рукам солдат, а те мирно спали. Никто не видел, как ангел с Петром вышли из тюрьмы.

И тут ангела не стало. Оставшись один, Петр стал озираться вокруг. Не спит ли он? Действительно ли он свободен? Я точно знаю, что этот ангел Господень пришел и освободил меня из темницы. Я должен пойти к моим друзьям. Господь услышал их молитвы, и вот я свободен, думал Петр.

0: Друзья Петра в эту ночь не спали. Они были все вместе и молились. Вдруг они услышали, как кто-то постучал в ворота. Служанка по имени Рода вышла посмотреть, кто стучит.
1: «Кто это?» – спросила она.
0: «Это я, Петр», – раздалась в ответ. Рода так обрадовалась, услышав голос Петра, что со всех ног бросилась в комнату рассказать всем о приходе Петра. Но дверь отпереть она забыла. «Петр здесь!» – кричала Рода. «Этого не может быть», – ответили друзья Петра. Целый день и всю ночь они молились, чтобы случилось чудо, а когда оно произошло, они не могли в это поверить. Петр продолжал стоять на улице и стучать в ворота. Тогда все друзья Петра вышли на улицу, чтобы посмотреть, кто стучит. Осторожно они открыли дверь и увидели Петра. Радости их не было конца.

0: Но Петр не мог долго оставаться с друзьями. Скоро наступит день, солдаты заметят его исчезновение и снова арестуют его. Поэтому, простившись со всеми, Петр ушел из города.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Слово Божие неизменно и вечно. Когда читаешь Библию, то в сердце появляются различные желания. Например, вспомнишь, что кого-то обидел и хочется попросить прощения. А иногда прямо чувствуешь, что рядом тот, о котором в Библии говорится, наш Господь Иисус Христос. А знаешь ли ты, что первые части Библии были написаны более 3500 лет назад? Но она действует на сердца людей и сегодня с такой же силой, как в древние времена. Библию читают в Азии и Австралии, на островах Океании и в Европе. Читают ее с благоговением высокообразованные люди и с умилением в сердце внимают ей не умеющие читать. Почему Библия оказывает такое влияние на сердца людей? Потому что она — слово самого Бога, сотворившего мир. Были и есть противники Священного Писания, которые не хотят, чтобы люди читали Библию. Недавно один человек из Гонконга почти поплатился жизнью за попытку перевести Библию в Китай. А в Саудовской Аравии приговорили одного филиппинца к смертной казни, обвинив в проповеди христианства, только за то, что у него нашли Библию. Так было во все времена. Библию пытались уничтожить физически. Например, император Диоклетиан в 303 году решил уничтожить всех проповедников и все свитки Библии и таким образом искоренить христианство. Ясно, что это у него не получилось. Бог хранит свое слово. Он сам сказал: «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Он хочет, чтобы мы знали, как нам жить, и что нам делать, чтобы жить с Богом вечно? Бог хочет, чтобы мы могли слушать Его голос, когда читаем Библию. Некоторые люди пытаются Библию исказить, внести в нее какие-нибудь изменения. Слово Бога они изменить не могут. Нет книги более точной, чем Библия. И какой она была тысячи лет назад, такая она и сегодня. Ей мы можем доверять. Библия — вечная, неизменная книга. Тот, кто читает ее постоянно и сверяет по ней свое поведение и свою веру, будет иметь постоянную радость от общения с самим Богом.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.

0: Вы слушаете детскую передачу «Живой родник».
1: От имени участников детской передачи мы хотим поздравить всех наших маленьких радиослушателей.

Новый год вам принесет любовь и мир, долготерпение и среди житейских бурь невзгод на труд святое вдохновение. Пускай ничто не сломит вас, любовь да будет непритворна, чтоб каждый миг и каждый час ваш труд был ценен, плодотворный.

0: прозвучала чудесная песня, восхваляющая Господа нашего Иисуса Христа. Как это прекрасно иметь такого Бога, который любит нас и заботится о нас, который знает каждый шаг нашей жизни и видит наши сердца. Хочется всегда прославлять Его чудное имя. Он достоин этого, не так ли? В 138-м псалме царь Давид вдохновенно говорит: «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе». И далее Давид говорит: «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это». Да, Господь устроил нас так дивно. Он повелел времени сменять одно событие другим, временам года уступать место друг другу, и так проходят один за другим земные годы. Время летит, как быстрокрылая птица. Посмотришь на календарь и удивляешься. Прошел еще один год. И кто знает, может быть, на небе ангел перевернул еще одну страницу большой книги, имя которой — «Жизнь». И книга эта полна различных записей. Как хотелось бы, чтобы в книге жизни каждого из вас, детки, были только хорошие записи о соделанных вами добрых делах и благородных поступках во имя Господа. Был ли полон такими делами прошедший год, и какие записи появились в книге жизни каждого из вас? А сейчас перед нами лежит чистая страница с заглавием «Новый 1993 год». Чем мы заполним ее? Давайте, детки, постараемся, чтобы эта еще одна страничка нашей жизни была полна записями добрых дел, совершенных вами во славу Господа. Есть много мальчиков и девочек, которые горячо любят Господа и имеют огромное желание сделать для Него что-то приятное. Наше желание, чтобы и у вас, детки, была жажда к совершению добрых дел для Господа. Послушайте наш рассказ о том, как один мальчик, сам того не зная, принял Иисуса Христа в свой дом. Итак, рассказ «Невидимый гость». В одном маленьком неприглядном доме жил мальчик Эрик со своим отцом. Удивительный мальчик был этот Эрик. Спокойный и задумчивый, мать свою он не помнил, потому что она умерла, когда ему было всего только один год. С отцом же он был в большой дружбе и находил, что ничего не может быть приятнее, как сидеть возле отца и слушать его рассказы. Больше всего любил Эрик, когда отец рассказывал что-нибудь из жизни Иисуса Христа, особенно из его младенчества. Как-то раз в субботу вечером отец рассказывал сыну о Рождестве Христовом, как Спаситель мира, Единородный Сын Божий, должен был родиться на грешной земле в яслях, а родители его не могли найти для него места в гостинице.
1: «О, папа, ведь это же так ужасно, что никто не захотел пустить Христа в гостиницу. Ведь приди он к нам, мы бы его с радостью приняли. Не правда ли, папа?»
2: «Конечно, Эрик».
1: «Ах, будь бы сегодня рождественская ночь, и родился бы Иисус Христос у нас, а не в пещере. Мы были бы так рады, ни за что его не отпустили бы. Не правда ли, папа?»
2: «Конечно».
1: «И я отдал бы младенцу Иисусу самое лучшее, что у меня есть. Я дал бы ему мои новые сапожки, которые ты мне только что сделал. А потом мы дали бы поесть ему чего-нибудь вкусного, ну, хоть молока и каши. Понравилось бы ему это, папа?»
2: «Я думаю, что понравилось бы».
1: «Ах, если бы Христос пришел!»
2: «Кто знает, может быть, он и придет. В его слове сказано, что он войдет к тому, кто откроет ему свою дверь».
1: «Но придет ли он так, чтобы я мог его видеть и узнать?»
2: «Этого я не знаю. Знаю только, что в Библии написано: «Се стою у двери и стучу. Кто услышит мой голос и откроет, тому войду».
0: Эрик задумался. Весь вечер думал он об этих словах. И каждый раз, когда слышались шаги на лестнице или кто-нибудь стучал в дверь, густая краска заливала его щеки. Наконец, в 9 часов надо было ложиться спать. Отец прочитал несколько стихов из Библии, и они вместе помолились. После молитвы Эрик поцеловал отца, и хотя решил лежать и ждать, не придет ли Христос, но очень скоро заснул. Вдруг среди ночи он ясно услышал над своей головой нежный ласковый голос, зовущий его.
3: Эрих!
1: Кто там?
3: Эрих, завтра я приду к тебе. Ты желал меня видеть. Я всегда прихожу к тем, кто меня желает видеть. Но будь внимателен. Я не скажу тебе, когда я приду и как я буду выглядеть. Может быть, ты увидишь меня на улице. Тогда не забудь открыть дверь и впустить меня.
0: Сердце Эрика забилось от восторга, но он продолжал спать и проснулся довольно поздно. Он вспомнил, что сегодня должен прийти Христос. Поскорее оделся, закусил немного и сел к окну, чтобы не пропустить Христа.
2: Почему это ты не отходишь от окна, Эрик?
1: Я должен караулить, не придет ли Христос.
0: Отец улыбнулся, но ничего не сказал.
1: Хотелось бы мне знать, когда он придет, до обеда или после, и как он будет выглядеть. Будет ли у него сияние над головой?
0: Вдруг он увидел мальчика, который переходил улицу и поражал своим жалким видом. Сапоги у него были совсем рваные, одежда вся в лохмотьях и рукава так коротки, что не покрывали рук даже до половины. Он остановился перед окном Эрика и начал дрожать всем телом.
1: Папа, там стоит мальчик и весь дрожит от холода. Можно позвать его к нам обогреться?
2: Конечно, я еще подложу в печку поленце, одно, другое, чтобы было потеплее.
0: Эрик мигом выбежал на лестницу и закричал.
1: Мальчик, иди к нам погреться.
0: Но мальчик не двигался с места и только сильнее дрожал. Тогда Эрик подошел к нему, взял его за руку и повел. Дома он усадил его возле печки, а отец стал греть молоко, чтобы напоить его горячим.
1: Разве у тебя нет дома, нет теплой комнаты, где ты мог бы сидеть?
4: Нет.
1: И нет отца, который шил бы тебе сапоги и дал бы поесть?
4: Нет.
0: Глаза Эрика остановились на его новых красивых сапожках, стоявших в углу у кровати, и потом с грустью обратились на дырявые сапоги бедного мальчика.
1: Папа, могу я дать бедняжке мои сапоги?
0: Отец не мог устоять перед умоляющим взглядом своего сына и сказал.
2: Хорошо, отдай.
0: В это время поспело молоко, которое согрело его и утолило голод. Мальчик несколько раз поблагодарил и ушел, а Эрик занял опять свою позицию у окна. Прошло часа два, а Христос все не приходил. В обеденное время Эрик заметил на улице старика, который едва передвигал ноги. Он опирался на палку, и все казалось, что сейчас упадет.
1: Позовем и этого старика к нам отдохнуть.
0: Отец с сыном вышли на улицу, взяли старика под руки и осторожно привели его к себе в комнату. Его тоже посадили у печки, обсушили, обогрели и напоили горячим. Старик отдохнул, довольство отразилось на его лице, и он сказал.
5: Ну теперь пойду, чтоб засветло добраться домой. Да благословит вас Господь, добрые люди. Я ничем не могу вас поблагодарить. Да воздаст вам тот, кто сказал, что сотворили одному из малых сих. Мне сотворили.
0: Эрик опять поспешил к окну и с еще большим нетерпением стал ждать Христа. Начало темнеть.
1: Он все не приходит, но ведь он обещал прийти. Не может же он нарушить свое обещание?
0: В эту минуту раздался стук в двери.
1: Это Христос!
0: Воскликнул Эрик и побежал отворять дверь. Но перед ним был не Христос, а женщина в лохмотьях с ребенком на руках.
6: «Ради Бога, впустите меня! Мне некуда деваться с моим ребенком в эту холодную ночь!»
1: «Папа, мы бы могли с тобой лечь на полу в эту ночь, а их пустить на нашу постель!»
2: «Войдите, пожалуйста, и расскажите нам о себе. Откуда вы?»
6: «У меня нет ни дома, ни друзей. Если вы меня не поймете, мне останется только замерзнуть с моим ребенком на улице».
1: «О, папа!»
0: Отец на минуту задумался. Не хотелось ему оставлять незнакомую нищую ночевать у себя. Но он отворил дверь и впустил ее в дом. Вскоре он принялся готовить ночлег. Между тем наступила ночь, а Христос так и не приходил. Женщина и ее ребенок заснули, отец еще ходил по комнате, а Эрик опять уселся на стул перед окном. Ему было и радостно, и грустно. Радостно, потому что бедная женщина с ребенком спала в теплой постели, вместо того, чтобы замерзнуть на снегу. А грустно, потому что Христос так и не пришел. Раздумывая над этим, Эрик склонился головой на руку, лежавшую на окне, и заснул. Во сне он почувствовал, как будто кто-то тронул его за плечо, и тот же ласковый, нежный голос, который он слышал в предыдущую ночь, шепнул ему:
3: «Эрик, три раза я проходил сегодня мимо тебя по улице, и ты три раза, и твой отец приняли меня. Запомни, дитя, всякий раз, когда ты поможешь бедному, больному или несчастному, это ты мне помогаешь, потому что я люблю их больше, чем себя. Каждый раз, как ты осушишь чьи-нибудь слезы, ты меня утешишь».
0: Маленький Эрик проснулся. Мир и радость наполнили его сердце. Глаза наполнились слезами, он поднял руки, а все лицо его сияло радостными лучами. Теперь он понял, что он и его отец действительно приняли у себя Иисуса Христа.

Итак, ребята, наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами, ждем ваших писем. Пишите нам по следующему адресу. Передача «Живой родник». Почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния. Почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. Подготовила и вела передачу Ирина Чернецкая. До новых встреч, ребята!

Вы слушаете библейское вещание BBN. «Блажен человек, который переносит искушение». Так записано в послании Иакова 1.12. Давным-давно такая проблема возникла у Адама и Евы. Их так волновало одно из деревьев в райском саду, что кроме него

Эффективно ли мы побеждаем искушения в наши дни, а их так много вокруг? Но только в Господе мы можем победить их все с наименьшими потерями. Поэтому давайте обратимся к тому, кто обещал, что никогда нас не оставит, даже в минуту искушения. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании Коринфянам, в 3 главе, в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, Господь опять посылает нам возможность изучать символ веры. Посмотрим еще раз на четвертый символ. Распятого же за нас при Понтийском Пилате и страдавшего погребенного. В прошлой беседе мы старались посмотреть, каким человеком был Пилат. Мы также желали ответить на вопрос, почему он, зная, что Христос был невинен, осудил его. Нашу беседу мы окончили историческими фактами о прошлой жизни и действий Пилата, которые дали повод еврейским вождям вымогать от него